Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Дино МС 47. Звонки!

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: День радио всегда настроен на волну. Утро с юмором, на радио
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Цвета. Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ является Кирсан Илюмжинов, долгое время бывший главой Республики Калмыкия. По его мнению, шахматы были изобретены инопланетянами и подарены жителям Земли. Также Илюмжинов неоднократно заявлял в интервью, что в 1997 году пришельцы похищали его на 2 дня на свой корабль.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на БИМе.
2: БИМ-радио. Первое.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость, вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие, пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи, просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями, все будет мирно и спокойно, и это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями, успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше, но не лишайте себя от отдыха. Рыбы, не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
3: Казань — лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России в ближайшее время могут утвердить новые правила передвижения велокурьеров. Поправки призваны четко регламентировать порядок их движения по проезжей части и тротуарам. Работа над документом стартовала после поручения президента проработать варианты ограничения или полного запрета езды по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, особенно если они задействованы в коммерческих перевозках. Юристы рекомендуют не пренебрегать получением чека при покупке. Он служит важным подтверждением сделки. Без чека покупатель рискует остаться без гарантии, не сможет вернуть товар или добиться компенсации при обнаружении брака. Если чек не выдали, следует сначала попросить его у кассира, а при отказе обратиться к администратору магазина. А вы знали, что при нарезке лука тупым ножом слезы льются сильнее, чем при использовании острого? Дело в том, что тупое лезвие не разрезает, а раздавливает клетки лука, из-за этого выделяется больше летучих соединений, которые раздражают слизистую глаз. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Знаешь, я тут видел ролик, где почему-то стебали, что ведущие утренних шоу, что мы, оказывается, слишком гиперактивные утром, представляешь?
4: А, какие-то подозрения в наш сторону?
3: Ну, видимо, да. Поэтому я предлагаю, ну, раз в интернете есть такое видео, предлагаю, представьте себе, если бы мы не были бы гиперактивными этим утром. Доброе утро, Татарстан! Good morning, Казань! За окном ровно 7 часов и 2 минуты утра, понедельник. С вами мы, самые бодрые, самые стильные, самые заряженные.
4: Модные.
3: Вещатели этого прекрасного утра. Напротив меня Фарид Галимов.
4: Напротив меня Альберт Кузьяхметов.
3: Эй, Сони, скидывайте свои пижамы. Пора заправлять баки крепким черным кофе. Потягивайте галстуки. Сияйте ярче, чем хромированный бампер новенького Кадиллака.
4: Именно черный кофе так и придется заправлять, учитывая, что бензина нет.
3: Ну что ж ты сразу негативишь-то? Вы на волне, друзья мои, Бимрадио. Это «Утромены», а это значит, что следующие 3 часа, даже 3,5, мы будем крутить этот день не так и сяк, как пластинку с рок-н-роллом.
4: И не говори, и не говори.
3: Я сейчас умру. Я не хочу так жить. Поэтому давайте, как у нас принято, ладно, друзья мои?
4: Да, как обычно.
3: Не надо, поймите, это просто не формат такой, это мы сами такие. Поэтому мы просто гиперактивные, как обычно. Потому что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Называемся мы очень просто. Утромены! Нормально.
4: Сразу все понятно, сразу все ясно.
3: Ну что, всем еще раз здравствуйте. Я думаю, всем автомобилистам мы пожелаем доброе утро. У некоторых оно началось чуть-чуть пораньше, как я думаю, и у меня, и у всех. Потому что сегодня на заправках Казани уже с 5 часов утра нормально уже такие, пробочки образовались.
4: Пробочки небольшие, да?
3: Да, все
4: очереди,
3: верно.
4: Очереди.
3: В этих очередях ярко выделяются обладатели дизельных, двигателей дизельных автомобилей. Они такие и просто мимо проезжают и заправляются на любой практически заправке. Едут довольно счастливы. Ну, хотя бы так.
4: И еще другие типы водителей.
3: Так,
4: как
3: а что?
4: Я, которые еду на электричестве.
3: Все, понял, Фарид. Просто поупендрился, я понял. Я ничего против не имею.
4: Не, ну, да, слава богу, мне хватает.
3: Да, понял, я понял. Мы все поняли уже. Нормально. Все очень хорошо. Остальные мы желаем, друзья мои, да, доброе утро. Сегодня, на всякий случай, несколько лайфхаков сегодня вам расскажем. Вы тоже нам пишите, что, как заправились, где заправились, чем заправляете, как себя ведет автомобиль.
4: Да.
3: Несмотря на то, что...
4: Не стучит ли что-нибудь там в двигателе.
3: Да, правительство нам... точнее, новость вот эту все расфорсили. Вот Евро-3, теперь у нас... вот это все. Я, если честно, уже не могу. Просто, паникеров очень много. Хотя, по факту, нет, пока все нормально.
4: Хотя пишут, что странные желтые следы остаются возле бака, и уже...
3: Кто пишет?
4: Много народу пишет? Поехало
3: кто пишет, Фарис?
4: В сервисы.
3: Фарис, кто пишет? Кто эти сервисы? Сколько этих людей? Сколько? Где?
4: Не знаю, интересно.
3: Ну, вот видишь, да зачем тогда мы это говорим, если если мы не знаем, кто это. Я предлагаю все-таки по фактам, да, факт-чекинг делать. Ну, вы в любом случае, пишите.
4: Если окей,
3: у кого-то, давай. У кого-то что-то не так, друзья мои, есть, вы
4: да, все равно есть, пишите обязательно. Напишите, да,
3: сегодня у нас, по крайней мере, мы заправились точно. Кофе уже в нас, все уже в нас. Мы уже все во все оружии. У нас сегодня рубрик полным-полно. У нас сегодня, естественно, бизнес-рубрика под названием у нас.
4: Да, ну, бизнес-класс.
3: Именно сегодня мы поговорим о серьезным человеком, о серьезном деле. Ну, пока оставим в качестве сюрприза, чтобы вам было что рассказать. Все это великолепие будет в 9 часов утра. Приблизительно 9-10 даже, я бы так сказал. Утрома не будет, в ближайшее время историческая справка. Все как мы любим, поэтому, дорогие мои. О, сегодня, кстати, в бизнес-рубрике поговорим мы с руководителем и сооснователем студии бокса Bad Five.
4: Опа, на.
3: Опа, вот наконец-то про спорт будем разговаривать. Поэтому, друзья мои, все, потянулись. Немножечко так, эх, сделали и в бой погнали.
4: Так, эх, вот так вот.
3: Так что, дамы и господа, всем еще раз доброе утро. Ближайшие 3,5 часа пройдут просто великолепно. Алгаки,
4: поехали!
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
4: Час

0: скорее позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-244-741. 16+.
4: Не выношу кронштейны на стенах.
5: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
6: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
8: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Прикиньте, девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь, такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, давай!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Историческая справка.
7: 13 июля сегодня, переворачиваем календарь, находим, понедельник сегодня, понедельник 13-е, как вам, кстати, понедельник 13-е лучше, чем пятница 13-е или хуже, напишите, пожалуйста, как вы думаете, кстати, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8, не забывайте нам писать, нам всегда будет приятно, ну и вообще поболтать, давайте.
8: Представляешь, 194-й год, день, это уже 194-й день года.
7: Да.
8: Из 365.
7: Ну, практически мы, я так понимаю, еще пару денечков, и мы будем вообще в экваторе года, я правильно понимаю?
8: Да, получается так.
7: Ну, ничего, значит, все вместе с вами, в первый раз, что ли? Вот это уже 35-й раз, например, в моей жизни происходит.
8: Не, просто так быстро.
7: Ну, это всегда так, ребята. Поэтому надо успевать ловить жизнь. Ну, а мы будем успевать ловить этот день. С праздников начнем. Международный день дирижера. Поздравляем всех, кто машет палочкой и по вашим взмахам огромный оркестр понимает, что происходит и что надо делать.
8: О, я хочу поздравить своего прекрасного, да, замечательного друга, знакомого Александра Сладковского.
7: Ой-ой-ой-ой-ой.
8: Да, он дирижер нашего, собственно, оркестра.
7: Он прекрасен.
8: Симфонического.
7: Передаем ему большой привет. Он прекрасен, он крут, любим, обожаем и так
8: и
7: далее.
8: И он наш байкер же, он же наш брат.
7: Да ты что, серьезно?
8: Да, он на Харле.
7: Вот это да. Не знал. Международный день головоломки сегодня. Я думал на секунду, что у меня дислексия началась полностью. Значит, сегодня день рождения Эрне Рубика, венгерский изобретатель-архитектор. Кубик Рубика, если что, дамы и господа. Вот оттуда этот праздник и пошел. Любите ли вы, какие-нибудь головоломки, пишите обязательно. Вот, пока самое интересное головоломка, где достать бензина. Да, ребята?
8: Кстати, интересно. Мы ездили в хоспис.
7: Так.
8: Ну, мы каждый год ездим туда, выступаем, то есть на Новый год. Там мальчишка у него, ДЦП. И вот он кубик Рубика собирает вообще просто быстро. Так молодец такой, то есть научился, представляешь?
7: Слушайте, это всегда вот, кстати, часто бывает такое, что при где-то, как говорится, убыло, где-то прибыло. Вот так это я, если вкратце охарактеризовать. Из интересного про кубик Рубика. В 2025 году американская команда из школы электротехники и вычислительной техники Элмора, это университет США, они совершили прорыв. Они создали робот, который собрал кубик Рубика за 0,103 секунды.
8: Ничего себе.
7: Это почти в два раза быстрее предыдущего рекорда. Я даже, по-моему, видео наблюдал. То есть там просто кубик Рубика разобранный, они такие раз, два, три кнопки, он так шух, и все. Ну там, то есть несколько осей, и он моментально быстро самостоятельно его собирает.
8: Круто.
7: Вот такие роботы, возможно, скоро появятся. И это меня, если честно, чуть-чуть пугает, пожалуйста. Международный день горных пород сегодня. Всем, кто собирал минералы, всем, кто любит камешки какие-то привозить, что-то где-то как-то, то пожалуйста. О, я до сих пор помню прекрасные рассказ «Тайны реки злых духов», автор которого я прочитал в деревне чисто случайно. Я только не, по-моему, рассказывал в эфире. В деревне чисто случайно прочитал. И оказалось, автор, фамилия у него Корчагин, он оказался, живет в Дербышках, с его внуком мы учились в одной школе, и мы с ним встречу проводили. И у меня про... Это, вы знаете, вот такая старая книга, советская, потрепанная, да, на чердаке. Я ее достал. Очень интересно. Все прочитал. Желтые страницы, как я обожаю. Книги, класс. И вдруг, ни с того ни с сего, нам говорят, вот встреча будет с Корчагином. Я такой, да ну! Тайна реки Золотых Духов, да ладно. И он всю рассказал про эту историю. Это было, ну, это какое-то чудо было. Такое совпадение.
8: Это обожаю. Круто. Это реально круто.
7: И с тех пор я тоже немножко за геологию. Ну, не сказать, что прям шарю-шарю, но мне прям, ну, заинтересовало меня, потому что там очень много именно геологических моментов было.
8: В школе, я помню, такие были. Как такие коробочки, что ли, там такие камни всякие были подписаны. Ну, круто было, так прицеплены.
7: Кайф. Да. Вот, есть такое, да? Вот. В этом есть какая-то такая вот коллекционерская история, не знаю. Вот, ну, пишите, если вдруг собираете, это интересно. День усадьбы Гребнева в России. У нас есть более 2000 разрушающихся дворянских усадеб. Одна из самых известных — это Гребнева в Подмосковье. Еще в 14 веке, представляешь, она была известна. Московские правители Иван Калита, князь Юрий Трубецкой, Дмитрий Голицын, а сейчас принадлежит музыканту Андрею Ковалеву. Ого. Он занимается восстановлением. Вот, и в 24-м году даже праздник
8: Ковалев,
7: провел.
8: Да, Ковалев, миллиардер, который бородатый.
7: Да-да-да. Он в 24-м году провел даже праздник. И полная реставрация, говорят, в 2028-м закончится. Представляешь? Вот, ну, в общем, потихонечку. Хорошо, что миллиардеры иногда в Россию вкладываются. Очень приятно.
8: Это,
7: спасибо,
8: это
7: ребята.
8: Круто, да. Спасибо, Ковалеву.
7: Из необычных праздников сегодня. День рая для дураков. Такой шуточный праздник, чтобы порадовать себя отдыхом от повседневных забот. Вообще, иногда надо разгружаться обязательно, делать так обязательно.
8: День довольных сотрудников сегодня.
7: Вот. Вот. Про нас прям речь.
8: Про нас, действительно.
7: День поиска за углом. Ну, иногда, знаете, просто за угол сворачивать, а там ничего себе, целое приключение. День картофеля фри.
8: О!
7: Все, ребята, я вам так скажу. Аэрогриль. Это я сейчас буду аэрогриль как явление пиарить постоянно.
8: Альберт, да, с недавнего топит, с недавнего времени.
7: Это просто для меня открытие было, понимаете? Без масла, чисто картошку закинули, 15 минут выходит без масла идеальный картофель. С корочкой внутри, мягкий, как будто бы из заведения, как будто бы во фритюре. Невероятно.
8: Слушай, а за праздник какой пропустили мы с тобой? День ветеринарного работника Республики Татарстан.
7: Ой-ой-ой.
8: Сегодня, представляешь, у меня сосед-ветеринар, Алик Мансурович, поздравляю.
7: Да, как говорится, работы у них не по локоть, у них, извините, по плечо. Если понимаете, о чем я.
8: Так, да.
7: В других странах, Черногории, день государственности. В США день довольных сотрудников, мы сказали. В отдельных регионах Японии праздник Абон, буддийский праздник. А у нас праздники не буддийские.
8: Во Франции бал пожарных. Вот сегодня еще.
7: Ничего себе.
8: Где, да?
7: Сегодня народные праздники у нас есть. И народный календарь, естественно. И праздник этот серьезный. Называется он 12 апостолов.
8: Круто. А также полупетр назвали его или макушка лета.
7: Вот, отличные названия. Ну, пик лета, понятное дело, с давних времен в народе почитали и память учеников Иисуса Христа, естественно. Считалось, что 13 июля землю окутывает самый жаркий зной. Крестьяне проводили день за покосом травы, гуляния в деревнях, девушки и парни водили хороводы, пели и веселились. Вот такой.
8: Вот встречали только... рассвет, красили яйца в желтый цвет.
7: Вы только вот представьте себе, вот настолько было нечего делать. Нет, ни кажется, ни телевидения, ни развлечений.
8: Да, да, не забейте там вот это за скроллингом.
7: Вы просто вот вдумайтесь, вы собираетесь, только вдумайтесь, просто представьте на секунду, вы собираетесь в льняных одеждах где-то в середине поля, просто беретесь со своими деревенскими за руки и просто тупо по кругу бегаете. Вы прикиньте, вот да, такие развлечения, да, были. Да. И поете там, что-то делаете. Вот такие были развлечения раньше.
8: Ночью через костер прыгали там, вот это.
7: Конечно.
8: Все.
7: Конечно. Да? Нашего, мы как со всей СДВГ, мы там сошли с ума где-то за первые полчаса.
8: Ну, в принципе, Альберт, да, может, и мое детство, конечно, хороводы не водили, но мы тоже, у нас гаджетов не было, мультик там максимум 10 минут в день.
7: Да знаю, я знаю, у меня плюс-минус так же было.
8: Все было классно. На улице бегали, банки-палки, прятки, что-то не делали.
7: Удивительно, да, у нас с Фаридом разница в детстве довольно внушительная, но при этом у нас очень похожее детство получилось, кстати говоря, на удивление. Те же мультики по 10 минут и так далее.
8: Да, но у тебя все-таки, знаешь, у тебя в детстве уже были вот эти вот дэнди, все такие вещи, а у меня их не было. Они появились только там, ну, уже когда мы уже школу заканчивали, условно.
7: Ну, кстати, у меня, ну ладно, у меня вот середине школы все это появилось, но это уже очень поздно было, уже компьютеры пошли. Ну ладно,
8: да.
7: Быстренько по приметам, значит, пчелы жмутся к стенкам улья, день будет жарким. Да, если вы хотите это проверить, счастья, любви вам и здоровья, задача вам.
8: Да, обильная роса утром, предвестник солнечного, ясного и жаркого дня. Ну, кстати, я в окно выглядывал, роса была.
7: Вот, все тогда. Как хорошо, что у тебя из окна роса видна, ты этот, переезжал бы с поля, у тебя же дом есть, ты че?
8: Ладно. Нет, у меня же газон на газоне.
7: Конечно, конечно. У тебя еще машину купил, ничего себе. Какие исторические события произошли 13 июля, рассказываем прямо сейчас. 1772 год. Английский мореплаватель Джеймс Кук отправился во второе в своей жизни кругосветное плавание с запада на восток. 1772 год, 18 века. Просто у вас из дерева огромная посудина. Место...
8: Которая движется только за счет силы ветра.
7: Да, то есть если ветра нет, вы просто стоите в центре и просто можете неделями
8: и
7: стоять.
8: И вас течением несет просто куда непонятно, куда просто.
7: Обожаю вообще эти истории, вообще бесстрашные.
8: Ни навигатор, ничего, но максимум вот этот у вас как-то примерно
7: называется. Астролябия.
8: Который вот только по звездам определяет все.
7: Однако же, спустя уже примерно, сейчас скажу, ну лет 50, 1830 год, император Николай I своим указом утвердил положение о ремесленном учебном заведении. Короче, так появилось Московское ремесленное училище или МГТУ имени Баумана.
8: Московский государственный технический университет.
7: Поздравляю. Да,
8: круто, круто.
7: Поздравляю. В 1882 году в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге открылись первые в России телефонные станции с ручными коммутаторами. Там не было такого позвонить, что-то такое. Все, сами там что-то тыкали или звонили.
8: Провода.
7: Девушка, соедините с Ригой. Еще, прикиньте, у вас, получается, телефонных станций было, ну, условно, там, 4 относительно. Вот только 4 у вас в городе вы могли позвонить.
8: Да.
7: То есть, по факту, в Москву. Вот, если вы в Москве, то Санкт-Петербург, Одессу и Ригу. Только вы могли позвонить.
8: Девушка, соедините с Ригой.
7: Боже. В 1939 году начало карьеры 23-летнего Фрэнка Синатры. Музыкант записал на пластинку композицию From the Bottom of the Heart в дуэте с оркестром Гарри Джеймса.
8: Oh my heart, по-моему.
7: Oh my heart.
8: Да, oh my
7: heart. Это не Фрэнк Синатра. Ну, вот что-то такое, скорее всего, было.
8: Нью-Йорк.
7: Круто было. В 1973 году вышел дебютный альбом группы Queen.
8: О, да.
7: Сначала лондонские студии Trident и The Lena Leia. Под продюсированием Роя Томаса Бейкера и самих музыкантов они начали записываться в величайший Фарух Булсара, или как мы его знаем, конечно же, Фредди Меркьюри. Они знали музыку. Причем Фредди Меркьюри и сам прекрасно писал музыку, сам исполнял, обладал уникальным голосом, и тогда было очень полно. У них есть совместная песня с Майклом Джексоном, и это до слез мне каждый раз доводит, потому что я понимаю, что, ну, вместе собрались, понимаете? Потом он даже умудрился спеть с Монсеррат Кабалье, она долго отказывалась,
8: да,
7: от Роттера. Он в итоге отправил Монсеррат Кабалье, знаешь, что он отправил? Он ей отправил набор кеглей. Вот прям кегли для, ну, ты понял, для игры. Да. Отправил кегли от Сваровски.
8: Для боулинга.
7: И от Сваровски он отправил набор. Она сильно была удивлена. В итоге она ответила, посмотрела демо-записи и сказала, да,
8: она
7: конечно.
8: Она просто позвонила и сказала, нафига мне эти кегли?
7: Она очень была растрогана, да, и в итоге они записали совместку. Легендарно получилось, послушайте.
8: Барселона пели. Барселона.
7: А потом эта еще песня стала гимном как раз Олимпиады. В 1990 году создан Банк России, как Банк РСФСР. СССР получил функции Госбанка СССР по эмиссии рубля. Первым председателем стал Георгий Матюхин. Ну, вы прекрасно, я думаю, знаете прекрасно. Так, новозеландские ученые в 2018 году в университете Кантербери впервые продемонстрировали в Женеве 3D-цветное рентгеновское сканирование человека с применением технологии Medipix или CERN. Она позволяет различать плотность тканей, выявлять опухоль без контраста. Такие уже технологии были в 2018 году.
8: А в 2024 году в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, было совершено покушение на Дональда Трампа.
7: Были времена, конечно.
8: Знаешь, уже 2 года прошло.
7: Эх, времена-то какие. Вот, ухо в итоге, да, ему действительно попали в ухо. Там, ну, отвратительно отработала служба безопасности.
8: Да просто. Там очень странная, конечно, ситуация была. Когда люди показывают, смотрите, там мужик лезет на крышу.
7: Да-да-да, пусть лезет. Нормально.
8: Он там живет.
7: Он же уже перезаряжается. Да, все, ладно, что вы, это ваше дело, что вот смотреть на Трампа, и все, сейчас интересно будет, смотреть на Трампа, на Трампа смотрите, и довольно улыбается. Кто родился в этот день, быстренько пробежимся, ну, во-первых.
8: О, смотри, самый дальний.
7: Очень быстро.
8: Он родился в 100-й
7: год
8: до нашей эры.
7: Быстрее.
8: Гай Юлий Цезарь, прикинь.
7: О, это серьезный человек, человек и салат, представляете, бедолага. В 1665 году Дмитрий Голицын родился, государственный деятель, сподвижник Петра I, дальше, значит, Александра Федоровна, императрица российская, родилась. Супруга Николая I, мать Александра II. Да. Пожалуйста.
8: Николай Леонидович Бенуа родился. Это главный архитектор, который Петергоф создал.
7: Отлично.
8: Да, а вот супер.
7: Кто родился с нами на одной планете, сейчас расскажем тоже, друзья мои. Во-первых, Патрик Стюарт. Это британский актер. Он играл капитана Жан-Люка Пикардо в «Звездном пути». Патрик Стюарт такой лысенький. С ним еще много мемов было.
8: Но он еще «Люди Икс» играл же этого самого.
7: Да, был дело профессора Ксавье.
8: Харрисон Форд.
7: Да, «Золотой глобус», «Сезар». Это, я помню, потрясающее было награждение, где он выходит под музыку из «Индиана Джонс», это та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Обожаю. Уровень самоиронии топ,
8: конечно. Причем там сидел в зале Стивен Спилберг, который умирал тогда.
7: Да, конечно. 64 года Тому Кенни, американскому актеру и комику, он озвучил мультяшного Губку Боба. Но наш Губка Боб, конечно, вы не знали, наверное, но Губку Боба озвучивает мужчина за 60 примерно. Посмотрите обязательно, кто озвучивает, вы сойдете с ума. Я вообще очень сильно смеялся, конечно.
8: Круто, круто.
7: Ну и Вадим Казаченко, 63 года, российский певец, звезда поп-сцены 90-х.
8: И еще один человек, который, я скажу, сегодня родился, Бенни Бенати.
7: О, хорош, красавчик.
8: Satisfaction.
7: На этом все, друзья. Сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем. Доброе утро!
8: Харикта!
2: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
9: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
10: Устали делать откачку септи? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
11: Рассрочка от Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость, вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие, пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи, просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями, все будет мирно и спокойно, и это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями, успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше, но не лишайте себя отдыха. Рыбы. Не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нам уже звонят метеорологи, говорят, ну что там? Потому что это самый точный прогноз погоды. Только на БИМ-радио, погнали.
8: Подскажем им. 22 градуса, друзья, плюс в Казани.
7: Супер.
8: Всем хорошо. Пока солнце. Пока хорошо.
7: Солнце.
8: Солнце. В 11, говорят, будет дождь.
7: Плохо.
8: Да, примерно до 15.
7: Отвратительно.
8: Но вот этот самый, помнишь, слияние этих двух циклонов, как Бернадет, как он назывался?
7: Бернадет и, что там, Каспийц, по-моему, что такое.
8: Как будто нас пока обходит стороной.
7: Тьфу-тьфу.
8: А то и в Башкирии там где-то смерти, и в Москве что-то затопило, град и все такое.
7: Тьфу-тьфу.
8: У нас просто две капельки, вот с вероятностью 40% будет сегодня. Тьфу-тьфу. Так что хорошо. А что завтра? А завтра, друзья, 14 июля тоже обещают дождь с утра до вечера. Две капли. Но, сами понимаете, это все еще корректируется будет. В принципе, погода прекрасная, замечательная.
7: Я рад.
8: Как там? Погода была прекрасная, невеста была... принцесса была ужасная.
7: Невеста была ужасная, погода была прекрасная, папа ее был очень богатый, а я бедный.
8: Да-да-да.
7: Ладно, это мы шутки шутим, но вы тоже смотрите немножко на погоду. Ладно, там по погоде одевайтесь, все дела.
8: Зонтик берите на всякий пожарный. Зонтик берите,
7: да. Мы сейчас немножечко с вами поговорим о насущных делах наших. Погнали.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
7: Так, на часах у нас 7:35 уже, представляете? Полчаса уже мы с вами вообще болтаем. О, как быстро время
8: прилетает. Прикинь, моментально просто.
7: Я же говорю, самое хорошее быстро пролетает, поэтому вы пользуйтесь. Ловите вот эти моменты, заземляйтесь. Вот так это называют это некоторые просветленные люди. Ну, знаете, так надо остановиться немножко, посмотреть вокруг. Так, ага, супер. Вот так вот немножко посмотрите. Красивые, да, красивые деревья, да. БИМ-радио у вас уже играет. То есть вы сейчас улыбаетесь уже. Улыбаетесь? Я же вижу, вот лучше улыбаешься. Ты вот сидишь.
8: Молодец.
7: Нет, у нас камеры просто во всех машинах. Вот мы за вами следим. Давайте улыбайтесь почаще. Тем временем, значит, смотрите. Входит в положение работодателя, наших с вами положение входит. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу.
8: Кстати, да.
7: Так как это экстренные форс-мажорные обстоятельства, заявили в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов России. Боже, я устал называть их название. Нормальная история, абсолютно, да, потому что как иначе там доехать и так далее. Несколько лайфхаков хотелось бы также озвучить в ту же сторону, потому что сейчас, может быть, я вот просто спросил, кстати, я вот реально вот сейчас просто спросил у Ишки.
8: Ага.
7: Говорю, ну подскажи вот нашим, говорю, слушателям, что вообще, что надо делать? В общем, смотрите, что говорит, думаю, ни для кого не секрет.
8: Ходите пешком, случай. Говорит, и?
7: Нет, целую тут инструкция. Во-первых, можно использовать спецканал народной карты. У нас, у нас есть целая вот группа, несколько их, где...
8: Уже появилось, да.
7: Да, где рассказ, где что там, где с бензин. Во-вторых, значит, выездные магистрали советуют яишко объезжать, потому что, ну, так как на выездах обычно фиксируют, чаще всего, ну, люди на выезде заправляются, уезжают, да, ну, соответственно, да, да, просто минимум топлива. Ну, это, кстати, правда. Вот я сегодня реально утром в 5 утра вот заправился на маленький такой, недалеко от радио у нас, маленькая такая заправочка.
8: Да, маленькая вот, такая заправочка.
7: Маленькая такая,
8: да,
7: маленькая такая компания. Зелененькая такая маленькая заправочка, и где было вообще очередь буквально на 3 минуты, что ли. Там одна, причем одна колонка, и 3 минуты я всего стоял. Такая быстрая очередь пролетела. Класс. Вот, 30 литров мне отдали, 95-й причем был, вот, чуть-чуть подороже, чем на известных, да. Вот, ну, естественно, сделать упор на наш. Я вот просто спросил, кстати, я вот реально вот сейчас просто спросил у Ишки.
8: Ага.
7: Говорю, ну, подскажи-ка вот нашим, говорю, слушателям, что вообще, что надо делать. В общем, смотрите, что говорит, ну, думаю, ни для кого не секрет.
8: Ходите пешком, случай, говорит, и?
7: Нет, целая тут инструкция. Во-первых, можно использовать спецканал «Народные карты». У нас, у нас есть целая вот группа, несколько их, где...
8: Уже появилось, да.
7: Да, где рассказ, где что там, где с бензин. Во-вторых, значит, выездные магистрали советуют яишко объезжать, потому что, ну, так как на выездах обычно фиксируют, чаще всего, ну, люди на выезде заправляются, уезжают, да, ну, соответственно, да, да, просто минимум топлива. Ну, это, кстати, правда. Вот я сегодня реально утром в 5 утра вот заправился на маленький такой, недалеко от радио у нас, маленькая такая заправочка.
8: Да, маленькая такая заправочка.
7: Маленькая такая,
8: да, маленькая такая компания.
7: Зелененькая такая маленькая заправочка, и где было вообще очередь буквально на 3 минуты, что ли. Там одна, причем одна колонка, и 3 минуты я всего стоял. Такая быстрая очередь пролетела. Класс. Вот, 30 литров мне отдали, 95-й причем был, вот, чуть-чуть подороже, чем на известных, да. Вот, ну, естественно, сделать упор на наши, Татарстан.

0: такой недалеко от радио у нас. Маленькая такая заправочка.
1: Да, маленькая такая заправочка.
0: Зелененькая такая маленькая заправочка, и где была вообще очередь буквально на 3 минуты, что ли. Там одна, причем одна колонка, и 3 минуты я всего стоял. Такая быстрая очередь пролетела. Вот, 30 литров мне отдали, 95-й причем был. Вот, чуть-чуть подороже он, чем на известных, да. Вот, ну, естественно, сделать упор на наши татарстанские заправочные, просто потому что там есть.
1: Снифать.
0: Вот, ну, допустим. Я... Ну, тебе Татнефть платила за это упоминание. Вот, и я поэтому их не называю, понимаете? Хотя,
1: ну,
0: как бы...
1: Ну, ты же татарстанский, то другие ты нету. Вот,
0: ну,
1: две.
0: И все равно, тем не менее. Не, кстати, не тратьте бензин на поиски. Если у вас уже бензин заканчивается, лучше там переплатить, заехать куда-нибудь. Ну, типа, ты, ну хотя бы литров 5, но ну, 10, не знаю, заправить на всякий случай, пусть будет. Ну, и теперь, друзья мои,
1: тоже верно.
0: Переходим на овощной стиль езды немножечко, да, не гоняем. Кстати, в выходные обратил внимание, не такой большой поток был, между прочим, автомобиль уже чувствуется так немножечко. Климат-контроль можно включать с умом, да. Кстати, если что, в жару летом климат-контроль и кондиционеры забирают примерно 1,5-2 литра на 100 километров. Если что. Вот
1: ездить с открытыми окнами?
0: Ну, типа того, если есть возможность, конечно. Вот. То есть, смотрите, стоите, включили кондер. Кондер отключили, окна открыли. Поехали, ветер вас обдувает. Все, ну красота же, да?
1: Все, полезный совет.
0: Кстати, из бесплатных советов, проверьте давление в шинах, потому что пониженное давление, оно увеличивает сопротивление качению, повышает расход топлива, где-то 3-5% сэкономите тоже, это нормально.
1: Да. Лишние разные вещи из машины уберите.
0: Вот тоже,
1: больше вес автомобиля, больше расход.
0: 100%. Ну и, понятное дело, там, если у вас написано заправлять только 95-й, 92-й, не заправляйте, ищите и так далее, так далее. И остальные полезные лайфхаки тоже обязательно пишите нам, если вдруг что-то знаете, чего не знаем мы. У меня на 500 литров дизельное топливо бак. Ирик пишет. Ирик, я так понимаю, вы на каком-то большом автомобиле передвигаетесь, правильно?
1: Скорее всего, да.
0: Вот. Нам господин враг пишет, а давайте продавать бензин по гороскопу. Вот. А я, не надо по гороскопу бензин продавать. Не надо, потому что начнется опять. Скорпионы вообще ничего продавать не будут.
1: Да-да-да.
0: Понимаете? Где он скажет, ты душнил, вот ты забирай душнил, там свои 15 литров, иди отсюда, вот так просто скажет. Я зачем?
1: Не душни. Вот. А, овны, овны, быстро, наливай.
0: Да, наливайте быстро. Он приехал. У него что, ё-моё, у него два бака. Ничего себе. Кажется. Кстати, у меня вопрос. А если вот в автомобиль два бака, это как считать? Это одна заправка получается или две заправки? То есть мне надо заново очередь отставить, чтобы второй бак тоже 30 литров заправить или нет? Ну, такой же, бывает два бака. На УАЗиках два бака было раньше, я знаю.
1: Там два бака?
0: Да, у меня вот у нас был УАЗик в семье, он такой был, интересно.
1: Ну и на фурах вроде как будто тоже, да. Там с двух баков, как будто нет.
0: Тут тоже, да, пожалуйста. Внедорожник дома пришлось оставить. На легковой теперь. Это кто нам, Махмуд, что ли, пишет? Это Илья нам пишет. Да, пока внедорожники попридержатся. Вот. Ребята, привет, доброе утро. Покупайте бензин на маркетплейсах, уже есть. Не надо, не берите. Не берите, лучше есть непроверенные места. Вообще не берите, не лейте ерунду, не лейте.
1: Рамиль Саду, конечно, тоже писал. Иртай, Казань, Татарстан. Веники делают для бани. Вас слушаю. Бензин меня не надо, электровелосипед у меня. Меня ток керек, ток, говорит он.
0: Все, ток-бар, кстати говоря. Вот, если вдруг...
1: Ток взял, ток принял.
0: Смотрите, если у вас есть дом велосипед, да, ну, как бы, мы не говорим на постоянной основе, но пару-тройку дней, вот пока ажиотаж, можно работать с этим велосипедом, просто по приколу покататься, если есть такая возможность.
1: Если ты в городе живешь, вообще не проблема.
0: Конечно. А что?
1: То есть, ну, мне вот проблема с Усона, оттуда приехать.
0: Это говоришь ты, мне кажется, за минут 30-40 точно долетишь.
1: Нет, доедешь, но представь, как далеко это.
0: Ну, во-первых, смотри, тебе натрет. Непривычки.
1: Натрет еще как.
0: Зато будет определенного рода массаж, поэтому выбирай, либо велосипед, либо мужик с резиновой перчаткой.
1: И вазелином.
0: Я бы на твоем месте подумал. Ладно, мы еще обязательно вернемся, расскажем вам, что вообще происходит в городе. И по топливу тоже будем вас постараться держать в курсе, друзья мои. А пока у нас золотые нулевые прямо сейчас.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
4: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Ох, ребята, тут пишут, что второй день на выезде из ЖК «Весна» не работает. Светофор, еще и ДТП на перекрестке в левом ряду по Мамадышскому тракту в сторону города. Открываю быстренько карту, пока да, нас на ночь не пришел, чтобы не ругался.
2: Так там и ремонт Альберт оставил в этом ЖК.
1: О, да.
2: На больной надавил тебе.
1: Да. Просто я пока говорил да-да-да, я посмотрел на эту пробку. Ну да, действительно, там немножечко желтизны есть по Мамадышскому тракту. Ну и, соответственно, из ЖК «Весна» вы выбираться будете максимально тяжело. Так, а что у нас пишут по счетоплю? Вот, открываю какую-то некую что-то где-то как-то, вот. Кстати говоря, вот, пожалуйста, на 7.40 Киндери. Это рядом, недалеко от улицы Мадлен, собственно говоря, в Дербышках. Вот, очередь 20 машин. Есть вот информация. Пожалуйста. В 9 часов Кадышева откроется, 92-й есть, 30 машин в очереди примерно.
2: Нормально.
1: Вот, скоро пересменка на Родины 7А будет, там 40 машин примерно. На Грокцинг шоссе 95-й закончился, очередь 10 машин был, 7.22. Примерно так вот, ребятники. Пока в целом, в среднем где-то... Я, кстати, знаете еще какой есть лайфхак? Во-первых, я слышал, что люди с местности, где есть платные трассы, выезжают на платные трассы, там в очереди встают. А. Потом еще есть... вот мы ездили, кстати, недавно на Мусфест Дубьязы, и там тоже... Я, кстати, по пути там заправился, потому что там не было вообще. Просто заехал, заправился и уехал сразу. Там ни ограничений, ничего, все спокойненько. Кстати,
2: едем в районы?
1: То есть в районы, похоже, мы с вами туда. Это один из лайфхаков. Только не надо злоупотреблять, хотя, что ж я говорю, и так все поедут. В общем, ребята, держимся, все будет хорошо так или иначе. И самое главное, оставаться людьми, да. Вот это вне очереди, вот это залезание, какое-то хитреца здесь точно не прокатит, не нужно абсолютно.
2: Чтобы потом на камере не извиняться.
1: Да, все будет хорошо, ребята. Мы с вами, это самое главное, мы друг у друга есть, друг друга поможем, вытащим. Если что, толкнем, если что, дотащим, ребята, все будет. Мы есть друг у друга, это самое главное. Ну, а впереди у нас утромания обязательно, так что скоро поиграем и денежку разыграем.
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
12: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор праздник. Реклама 0+.
13: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
14: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 2 балла, дороги почти свободны, но тем не менее, как и было с нашим слушателем сообщено, в районе Мамадышского тракта собирается возле ЖК «Весна» светофор. Там, во-первых, светофор не работает, во-вторых, ДТП, и пробка уже собирается. Все это начинается от Натана Рахлина и потихонечку двигается в сторону Интернациональной. Поэтому, да, берегите там, будьте осторожны. В целом, крупнейшие пробки есть. Ну как, ну, проспект Победы из Рихарда Зорги, от Рихарда Зорги до Завойского 6 минут. Вот это самая большая пробка. До Урска от проспекта Универсиады до улицы Павлюхина, ну, 4 минуты получается.
2: Там дорога идет, кстати.
1: И мосты там свободны, да. ДТП, кстати, у нас есть еще одно. Вознесенский тракт. Как только проезжаете по проспекту Победы в сторону вот Мегастроя, в сторону Южного, если двигаетесь, там будет сразу же после Вознесенского тракта, как только сверху проехали от него, в правом ряду ДТП. Оно относительно свежее. Задержек я не вижу. Отметка стоит именно так. Если вдруг что-то неправильно поставили, скажите, пожалуйста. Ну, остальное все дорожные работы. Они немножечко нам, так сказать, дают... мешает нам немножко, но в целом как бы абсолютно нормально. Ну что ж, дамы и господа, двигаемся дальше. Прямо сейчас нас с вами ожидают невероятные вопросы, которые мы будем задавать кому? Ох, сейчас узнаете.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» — ИП Саттарова Эльвира Гакильевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну, а вопросы сегодня мы будем задавать нашим дорогим слушателям.
2: Да.
1: Потому что участника нет. Ну, не пришел. Ну, бывает такое иногда. Ничего страшного. У нас есть вы, поэтому прямо сейчас мы с вами будем невероятно сильно.
2: Может, он на велосипеде к нам едет просто участие.
1: Возможно.
2: И не доехал.
1: Да, возможно. Натерло немножко. Он сейчас стоит, отдыхает. Мы не знаем точно, но мы передаем в любом случае большой привет. Не обижаемся ни в коем случае. Приходи, обязательно будем ждать. Итак, будем задавать вам вопросы. Сегодня они такие довольно забавные и интересные. И поэтому я предлагаю прямо сейчас начать. Поэтому
2: поехали.
1: Держитесь. Первый вопрос будет абсолютно для всех. Пишем плюс 792-724-2128. Макс, телега, погнали.
3: Утромани.
1: Макс Телега, это как будто парня зовут Макс, его друга погоняла телега. Я каждый раз веселюсь с этого. Значит, очень легкий вопрос, быстренько. Современные прыгуны своими результатами уже давно опровергли эту русскую поговорку. Ну и быстренько просто напишите ее, и все. Не работает светофор на Назарбаева Тукая. Пока вот пишите, я лучше скажу. Вот, отлично. Ну что ж, нам пишут. Лучше расскажите, где нет пробок на АЗС. Кстати, мы все ваши предложения собираем.
2: Просто если мы начнем рассказывать, друзья, там они появятся.
1: Да, поэтому тоже есть момент такой. Ну и, естественно, наш слушатель абсолютно правый. Был вопрос очень простой. Прыгуны современные эту поговорку уже опровергли. Поговорка «выше головы не прыгнешь». Браво, лучшие.
3: Утромены утро манят.
1: Отлично. Ну что ж, это был такой разминочный вопрос, друзья мои. А мы сейчас прямо с вами двигаемся дальше. Следующий вопрос будет чуть-чуть посложнее. Давайте попробуем сейчас. Назовите фамилии хотя бы 2 жителей средневекового итальянского города Вероны. Порядок указаний не важен. Вот Фарид уже догадался.
2: Конечно, конечно.
1: Давайте. Сейчас. Да. Кстати, нас до этого правильно отвечали. Айрат, Айдар. Господин 00443. Не знаю, почему так. Вот все пишут. И, естественно, вы же наши родные. А как же вы все сразу выкупили. Обожаю вас. Конечно же, средневековая Верона. Конечно же, этот Шекспир.
2: Шекспир, да.
1: Ромео и Джульетта. Соответственно, Монтекки и Капулетти. Браво, ребята.
3: Утромены утроманят.
1: Вообще.
2: Как говорят итальянцы, когда это, на самом деле, когда это не Уильям Шекспир, а Уильямо Шекспиретти написал.
1: Да.
2: Он говорит, был итальянец.
1: Да, ну там...
2: Я в Вероне был только ночью, вообще не видел. Мы приземлились так мне там в аэропорту.
1: Ну, чуть ты был в Вероне даже?
2: Да. Нас почему самолет туда посадили?
1: И Монтеки и Капулетти тоже видел, что
2: ли? Нет, к сожалению, вот именно. Мы приземлились, нас в автобус и увезли нас в Тренто, в город.
1: Да, конечно. Итак, друзья мои, значит, следующий вопрос уже чуть-чуть посложнее, он даже веселенький. Давайте посмотрим, внимание. На премьере пьесы Александра Дюма «Сына», находившийся в зале Дюма отец так громко аплодировал, что сидевший рядом театральный критик заметил: «Вы так аплодируете, что можно подумать, будто вы автор пьесы». «Я!» — сказал Александр Дюма «отец». И дальше, друзья мои, закончите ответ Дюма одним и тем же словом, стоящим в двух разных падежах, пожалуйста. Он сказал: «Вообще-то я!» И он сказал что-то. Итак, еще раз, да, Дюма отец аплодирует очень сильно Дюма сыну. По пьесу его ставят в этот момент. В зале находится критик рядом с Дюма отцом. И говорит Дюма отцу, говорит: «Вы, крошка, Дюма к отцу пришел и сказала крошка». Вот. И критик говорит: «Вы так аплодируете, что можно подумать, будто вы автор пьесы». «Я!» сказал Александр, и что-то добавил. Два слова одинаковых в разных падежах стоят. Как вы думаете, что это может быть?
2: Но Тим вот предлагает, а я, говорит...
1: Что предлагает? Прям читай.
2: Автор автора, говорит, я.
1: Автор автора, сказал Тим, и я абсолютно прав!
3: Утромены утро манят.
1: Вообще... Даже как так можно? Я думал, что подольше будет. Ребят, ну, молодцы, слушайте. Я, если честно, я бы не ответил, наверное, вообще. Я восхищен вами. Наши у нас самые лучшие вообще слушатели. Обожаю вас вообще очень сильно. Люблю вас всем сердцем и душой. Вы понимаете, что у нас самые лучшие.
2: А ты помнишь, это как вот эту, как сказать так, легенду, что как будто бы Пушкин не умер?
1: Так.
2: А вот так Александр Дюма, это на самом деле уже... Это Александр Сергеевич Пушкин, типа того, который уехал, постарел, потолстел. Угу. Знаете, по фото даже похоже немножко.
1: Да, еще была война, ядерная война 1812-го, Фарид.
2: Да.
1: Я все это помню, да, все эти отвратительные теории, да.
2: Ну, я говорю, легенда.
1: Да. Ну, это не легенда, это бред. Я это называю бред собачий, понимаешь?
2: Ну, похож.
1: Вот. Итак, внимание. Сейчас будет
2: говорит
1: вопрос.
2: Германия.
1: Говорит Советский Союз. Когда-то, кстати, у меня есть опыт работы, когда надо было спародировать голос Левитана.
2: О.
1: И у меня, прикиньте, у меня не осталось этой записи. То есть наложили маску, сделали голос очень, ну, по тембру, чтобы был максимально похож, а мне надо было интонацию передать.
2: У тебя немного ниже, чем у него.
1: Да, конечно. Но и была эта запись, и она, к сожалению, затерялась, а я так ею вообще гордился. Эх, жалко, конечно.
2: Ну ладно. Так да. Еще раз запиши.
1: Финальный вопрос. Я боюсь, что так уже не обработаю никогда. Финальный вопрос.
2: Давай.
1: Давайте какой-нибудь посложнее сейчас выберем. Что-нибудь такое интересное. Угу. Во, нашел. Все. Итак, дамы и господа, внимание. Финальный вопрос. Звучит прям... Я, извините, что вас тяну, и нервы из вас вытягиваю. Просто, ну, это игра, по-другому никак. Вы же поймите.
3: Утромани.
1: Сколько карт полагается иметь в комплекте снабжения аварийно-спасательного судового плота Великобритании?
2: Опа-на.
1: Ну что, вы думаете, я с вами тут в бирюльки играю?
2: 36 игральных, наверное, сколько?
1: Сколько карт полагается иметь в комплекте снабжения аварийно-спасательного судового плота Великобритании? Ваши варианты ответов. Так, пока у нас, значит, Илья, Маня отвечали сегодня. 3-2, вот пишут ребята.
2: 4.
1: Господин Алекс, господин Тим.
2: Рамиль, 56, говорит.
1: 56. Да. Да. Да.
2: А Тим, говорит, 54.
1: 54. 56. Две карты, конечно. И какие? Напишите, пожалуйста. Алмаз написал просто правильный ответ. И это получается правильный ответ! Ну, он же написал правильный ответ.
2: Ну да, правильно, да, все.
1: Итак, дамы и господа, две карты на английском и на французском напишут. Тим написал 54.
2: Рамиль
1: написал 56. Говорит. Написали звездные и обычные две. Контурные и атлас. Виза и мастер-карт. 7.
2: Нет, тогда уж мир.
1: Ну, естественно, да, карта мира. Неправильно Денис написал. Карта мира, правильно.
2: 52 плюс 2 джокера. Да, конечно.
1: Итак, дамы и господа, внимание сейчас. 77 написал Булат, уже просто цифры, по-моему, написал. Просто по приколу написал мне. Мне очень нравится. Цифры хорошие, кстати. Их бы на автомобиль. Кстати, да, откуда этот понт взялся, да, вот эти автомобили?
2: Не знаю.
1: Конечно, с ума сойти вообще. Сказали мы с Фаридом, вы наши номера видели? Ну, я вам так скажу, нас Фарид на шар достался. Ну, типа, мы, ну так.
2: Да.
1: Ну, просто скажу так, по секрету. Я вообще, я просто приехал оформляться. Ладно, я вас специально отвожу от правильного ответа. Итак, внимание. Был вопрос, сколько карт полагается иметь в комплекте снабжения аварийно-спасательного судового плота Великобритании? И ответ в зачет я принимаю сегодня либо 36, либо 52. Потому что речь идет о колоде карт. И это верный ответ, Тим. Красавчик, Фарид красавчик.
3: Утромены утроманят.
1: Фарид сразу сходу вообще отгадал.
2: Я реально просто на шар сказал.
1: А знаешь, в чем прикол? Эти карты, они входят в комплект для морально-психологической поддержки. Потому что моряки просто долго могут находиться в открытом море. Ну, просто чтобы сидеть там, немножко скинуть негатив. Просто сидят, играют в карты, рубятся там и так далее. Поэтому и такая история. Друзья, спасибо большое всем, кто правильно отвечал. Вам всем счастья, любви. 6-7, пишет Алмаз, за что ты так с нами. Любим вас очень сильно. Приходите, повеселимся, позадаем вопросы, заработайте денежку. Тут все круто, классно. Мы с вами поболтаем, сфоткаемся. В общем, мы вас ждем. Давайте приходите уже в ближайшие дни.
3: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости.
0: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой добавить на госуслуги сервис «Безопасный маршрут». Он позволит россиянам активировать режим безопасности перед поездкой или прогулкой. При нажатии тревожной кнопки либо отсутствии подтверждения прибытия, геолокацию пользователя автоматически направят в службу 112 и полицию. В Казани за последние 3 года существенно упростился процесс накопления на первый ипотечный взнос. Вместо прежнего срока теперь достаточно на 5 зарплат меньше. Город занял одну из лучших позиций среди крупных городов страны. Казань может войти в гид Мишлен, если он вернется в Россию. Столицу Татарстана рассматривают как один из 10 городов благодаря высокому уровню сервиса. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
6: Утромены сделают твое утро.
1: Так, у нас 8 часов 4 минуты в Казани. Всем еще раз доброе утро. В новом части мы находимся в этом. Сейчас будем новости обсуждать. Различные ребята, что, где, как и так далее. В общем, все будет, и все будет хорошо.
2: Люди ночью бегали у нас, видел?
1: Да, кстати, да.
2: Прошла опять Казань.
1: Все перекрывали.
2: Ночная Казань беговая.
1: Люди бегали, конечно. Вот, когда-нибудь мы, наверное, найдем... я знаю, как мы найдем выход, друзья мои. Вот смотрите, вот достроится, когда набережная у нас вокруг Казанки. Мне кажется,
2: там... Замкнется когда, да?
1: Да, мне кажется, это идеально будет пробегать и марафон, и все на свете вообще.
2: И закрывать не надо движение.
1: Да, да, конечно. Ну, а в любом случае, это же, вы тоже поймите правильно. Вот смотрите, когда проходит спортивное мероприятие, к нам приезжают звезды, например. Да. Вот у нас на марафон приезжал там Арсений Попов из «Импровизатора», Денис Дорохов приезжал, он бегал.
2: Денис бегал, да. Кто-то был.
1: Много-много артистов на самом деле приезжают, и они очень сильно пиарят город, понимаете? И многие приезжают, смотрят такие, опа, надо
2: какой
1: приехать
2: город-то
1: отдохнуть.
2: Классный.
1: Вот у нас 3 миллиона с начала года было туристов, а должны довести до 5, а то и до 7 миллионов человек. А это туристический сбор, это у нас бюджет, это у нас дороги, это у нас развитие, это у нас все, что мы любим. В общем, друзья мои, вот так вот я бы на это посмотрел.
2: Тем более, друзья, в Казань и самолеты летают, и поезда ходят, и речной транспорт тоже ходит. Пожалуйста, конечно. Так что вперед.
1: Наш Татарстан тут, понимаете, и аэропорты, и города. Здесь все абсолютно.
2: Нет, я к тому же, допустим, кто скажет, вот, сейчас не доехать, бензин, проблема. Ребят, поезд есть. Рассели.
1: И удивились, сколько стоит теперь даже, купе еще, ладно, какой-нибудь СВ. В самолете
2: бизнеса. Если вы там жесть.
1: Да, с самолетом бизнеса, мне кажется, проще долететь. Ну ладно, в любом случае, друзья мои, мы с вами держимся. Скоро вернемся опять, будем обсуждать жестко. Тут признаки качества бензина уже есть. Понимаете, расскажем вам, какое место Татарстан занял по доступности жилья. Спойлер, не совсем высокое. Но ничего, главное, что вы у нас есть. 8.06, друзья мои, вернемся буквально. Засекайте 3 минутки, и мы здесь.
3: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды. Для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
13: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону. 207-10-35.
14: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
15: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
16: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
14: Застройщик ООО «СЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
17: Папа, еще круг.
18: А я на боулинг.
19: Мам, я в игровые автоматы.
20: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Так, значит, из новостей дорожных. Оренбургский тракт в сторону города после буквы М. ДТП в левом ряду. Будьте аккуратнее, пишет Дмитрий. Дмитрию большое спасибо. Вот, мы тут говорили про самолеты. Тут пишут, что и самолеты сильно задерживаются. Поэтому если да. у кого-то вылеты на мониторте, я, наверное, думаю, что вы уже так делаете. Поэтому, друзья мои, да. Спрашивают у нас, что у нас с объединенными циклонами в итоге. Говорят, пацаны, ну была же инфа, мол, что все это объединит, что все это будет мощно. Да, такая инфа действительно была. Пока на данный момент единственное, что мы можем сказать точно, так это то, что будут дожди всю эту неделю. А потом очень интересно получается, потому что в пятницу пишет, что днем температура упадет до плюс 16.
9: Да, холодновато.
8: То есть это резко. То есть, смотрите, 23 сегодня, это не так-то жарко на самом деле, 22 завтра, потом в среду резко 26, и уже в четверг 21, и днем в пятницу 16 градусов будет. Как хорошо, да. что...
9: А в субботу раз опять 21.
8: Вот, как хорошо, потому что именно в субботу вот у меня, я веду свадьбу классных ребят, и очень хотелось бы, чтобы этих классных... У меня, во-первых, всем, кому я веду, все классные ребята.
9: Все классные.
8: Если что, да.
9: У меня тоже, кстати. Я вот провел, вот субботу провел. Классные ребята вообще.
8: Да, ты тоже
9: регбисты.
8: И ты провел?
9: Да.
8: И я провел. Обожаю.
9: Они оба регбисты, представляешь?
8: Вот. Ребят, мы работаем в дуэте. Тоже работаем в дуэте, если надо. Пожалуйста, если есть немножко... Ладно, рекламироваться не будем. Дожди остаются вот буквально выходные. Я впервые вижу, что все будние дни дожди, а выходные у нас солнце. Это я впервые такое вижу на самом деле. И потом, кстати, после выходных температура восстановится, и уже к воскресенью 27 градусов, и классно будет. Вот, и 18 тоже погода классная. 22 днем до 22. И свадьба будет, и солнечно будет. Короче, ребяткам моим очень повезло. Ребята, все будет классно, да. Так, ладненько, друзья, давайте посмотрим, что еще вообще в городе происходит. Ну, во-первых, Татарстан занял 40-е место по доступности жилья. Я это обещал вам сказать, вот я это вам говорю. В общем, как и всегда, минимальное число лет, необходимое семье, чтобы накопить на квартиру. 4, почти 5 лет должны копить. Это только на первоначалку, наверное. Средняя стоимость квартиры 8 миллионов рублей за 60 квадратов. Ну, это очень среднее. Сейчас 60 квадратов за 8 миллионов – это подарок.
9: Это да.
8: Это вообще ничего себе. Вот, ну... Такие вот у нас нынче времена. Кстати говоря, из такого, из неприятного, огромная пуля прилетела в поселок Куяки с танкового полигона. Кстати. К сожалению. Это уже такое, ну, понятное дело, что там идет учение, обучение и так далее. Видимо, кто-то не соблел все правила безопасности.
9: Да, и стрельнул куда-то, видимо, куда-то в сторону.
8: Ну, ничего не знаю, просто откуда что-то прилетело, что-то где-то как-то, что-то как-то. Просто будьте осторожны, кто живет. Я, кстати, не знаю, вот такие моменты. Ну, как быть осторожными?
9: Просто ничего не можешь делать.
8: Определите примерно, где у вас находится полигон. Примерно так определите, если вы в Куяках находитесь. И просто все время прикрывайте там дом, да, какие-то естественные заграждения.
9: Большой
8: дом,
9: бетонный
8: забор.
9: Да.
8: Ну, нет, да и да, почему бы. Да, вот вполне возможно, почему бы и нет. Хорошо, друзья мои, самое главное, мы с вами, мы здесь. Вот, враг пишет, самолеты в очереди на заправках стоят в небе. Прикиньте, так было бы вообще, конечно.
9: Поряд такие.
8: Да. Вот, там уже скидывают цены на бензин в Чебоксарах. Там 95-150 рублей стоит. Немножко шокировал я, если честно, ценами.
9: Что-то очень много, да?
8: Да, пока. Ну, и пишут, что люди не жалуются. Я думаю, жалуются. Я думаю, жалуются еще как, если честно. Но пока у нас тут-тут-фу, все хорошо. Есть очереди, но самое главное, есть бензин. И самое важное, что он по приемлемой цене. Потому что да, это тоже немаловажно. Так что тут-тут-фу, пусть все так и остается, ребятки. Все будет хорошо.
7: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Мэны.
1: А я думал, сова.
2: Ну вот, кстати, по поводу Бернадет, вот этого мощного циклона, тут у нас, друзья мои, вот такая вот информация, потому что у нас этот циклон на нас обрушился, на Татарстан, вот Чистополь, говорят, пострадала, там шквалистый ветер полностью сорвал кровлю.
3: Мой родной город?
2: С двухэтажного жилого дома повалил 14 деревьев, а это ничего себе.
3: Я поеду туда в субботу, кстати, в Чистополь.
2: А в Нижнекамске мощный ливень затопил центральные улицы, десятки машин получили гидроудары, и вот это вот все. Так что это просто нас вот краешком зацепило. Однако МЧС все равно предупреждает, что у нас остается там вероятность, что ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Просто это может быть в моменте сейчас из-за того, что вот такие циклоны рядом бушуют. Я думаю, и почему еще и температура понизится очень сильно, потому что там давление гуляет сейчас, циклон, антициклон, вот так вот ходят, меняют друг друга. Поэтому будьте максимально внимательны, потому что вот так вот иногда смотришь солнце, потом вот на прошлой или позапрошлой неделе вот была же такая история, просто вот в центре, вот что-то солнышко, буквально за секунду все заволокло, как бахнул только ливень, не прогнал. Глядный ее такой, ничего себе. Так что да, это, конечно, сильно. Надо следить. Значит, в Башкирии, кстати говоря, простите, в Башкортостане, в Уфе улицы превратились в реки. Вот, как и в Подмосковье. Там вообще разрушительный торнадо в Шахунском районе прошел. Как бы, друзья мои, хихихаха, да не хихихаха, на самом деле.
3: Не говори.
2: Бережем себя.
3: Денис пишет, здравствуйте, передайте Альберту Кузьякмету, что на улице Бадлен замечена рабочая техника. Возможно, будет ремонт дороги. Мы говорили об этом уже.
2: Да, спасибо.
3: Там асфальт делать.
2: Во-первых, спасибо огромное за то, что вы, ребятоньки, мне об этом сообщите. Это невероятно приятная история, если честно, потому что я 34 года ждал, когда появится на улице Мадлен асфальт. И вот, наконец-то! Ура! Порадуйте за меня, пожалуйста, и спасибо службам, которые этим занимаются. Так, доброе утро, Бим! Обращаюсь через вас к людям, которые с маниакальным упорством каждый день, а то и по два раза, дозаправляют свои авто до полного бака, хотя откатали максимум 5 или 10 литров. Такие адепты полного бака. Общался с такими в очереди. Реально, вы больные люди, на голову создаете лишнюю толкучку. Никто вас не оставит без бензина, успокойтесь, уже пишет Игорь. Ну, я вот здесь с Игорем, кстати, мне, ну, честно говоря, ну, тяжело согласиться, потому что ситуации разные бывают. Мне бы тоже спокойнее, если бы у меня был
3: полный бак, да.
2: У меня вот, я вот ехал, получается, возвращался с мероприятия выходные из Рыбной Слободы. Кстати, ребятам тоже большой привет. Алмаз, Диана, как дела у вас? Представляете, еду, у меня полбака, я прекрасно понимаю, что мне этих полбак хватит еще, ну, я не знаю, километров на 300, а то и 400. Но я еду и такой думаю, некомфортно.
3: Как-то, да, так вот.
2: Надо бы заправиться.
3: Что-то скребется внутри.
2: Да, потому что думаю, мало ли что, вот так вот. Потому что мы уже, понимаете, нет-нет, да и видел людей, которые, вот Фарид тоже видел людей, которые...
3: Да, вчера видел лично.
2: Толкают машину уже к заправке.
3: Он стоит в очереди, стоит, но толкает вручную. Я такой, ничего себе, совсем высох парень.
2: Да, бедолага, конечно, вот. Таких пор, будьте, пожалуйста, тоже с этим аккуратны, потому что бензонасосы горят. Только в путь, конечно.
3: Кстати, тебя спрашивают, Альберт.
2: Что случилось?
3: Ты не у Эльвиры случайно ведешь свадьбу вот в субботу?
2: У Эльвиры.
3: Коллега, говорит, моя, с одного офиса давно готовится.
2: Давно готовится.
3: К встрече с Альбертом.
2: Да,
3: готовится.
2: Мы, знаете, сколько раз встречались? Еще столько бы встретился вообще. Во-первых, ребят классные. Во-вторых, ну, это всегда приятно подготовки. А потом приятный день мероприятия вообще. Обожаю эти все штуки.
3: Согласен. Вот я тоже в субботу так кайфанул. Илья Елизавет тоже вам привет большой.
2: Да. Все, ребята, значит, из такого интересного, что еще происходит, мы вам обязательно расскажем, потому что все последние новости у нас перед глазами. Вы тоже вдруг пишите, если вдруг что-то такого мощного вы вдруг заприметили, будет, конечно, мощно. Так, а тем временем мы совсем скоро вам расскажем, почему прогнозируют резкий рост сделок у нас к осени 2026 года, что произойдет с недвижимостью буквально через... Давайте вот я прям точно вам скажу. Время сейчас 8:24, а мы выйдем буквально через 3, может, 4 минутки максимум. Поэтому, что, недвижимость интересна? Конечно, интересно. Все, оставайтесь, сейчас такое расскажем.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
5: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
0: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211 00 73 0+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нам только что звонил циклон Бернадет, говорит, как дела? Мы говорим, мы тебя найдем обязательно, и ты свое получишь, конечно.
4: Прийти к вам в гости, не приходите.
3: Говорит. Вот. Он говорит, я вам накапаю дождем на лицо. Найду вас, говорит, и все. Ну, ладно, друзья мои, что у нас происходит по погоде, рассказываем прямо хазрук сейчас, получается.
4: Погнали, плюс 24. Прикинь, как хорошо, 24.
3: Да, вообще замечательно.
4: Вот, говорят, что в 11 пойдет дождь.
3: Да.
4: Ну, часов, примерно до двух он будет идти, якобы, две капли. Но это не факт, не факт. Вообще обещают дожди, вот начнутся они уже и завтра они будут, и в среду, и в четверг, и в пятницу, даже с утра и днем. Но потом раз, все, отмена. Суббота, воскресенье, уже ничего нет. А в понедельник уже 20 июля, вообще 27. Вторник, вообще 28 уже будет даже. Следующей неделе, ну красота.
3: Сильно-сильно вообще.
4: Да.
3: В любом случае, мы с вами,
4: погода,
3: мы рядом,
4: класс.
3: А мы тут, значит, сидим, а мы тут, значит, вместе с вами находимся. Мы, самое главное, помните, если что, мы, конечно, говорим в микрофон, и вы нас, конечно же, слышите, но вообще мы, что я, что Фарид, что все наши коллеги, мы все такие же жители Казани, жители Татарстана.
4: Да?
3: Самые
4: да.
3: обыкновенные люди.
4: Абсолютно.
3: Мы с вами рядом. Мы в любую погоду, в любые пробки, в любую вообще, в любых ситуациях мы рядышком с вами. Прикиньте.
4: Да.
3: Ну как, поспокойнее стало? Все, давайте, все хорошо будет, мы рядом, ребзя.
0: Синоптики не ошибаются, ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вот новость такая, интересная, да, пришла. Я, если, ну, я сейчас немножко ее другую степь уведу.
4: Давай.
3: Значит, смотрите, во-первых, есть новость о том, что будут модернизировать в сельских пунктах, по-моему, 415 почтовых отделений будут модернизировать. Я знаю, что вспомнил. Я вспомнил почему-то, как в этих самых почтовых отделениях, вот в этих вот киосках, значит, журнальчиками с какими-то историями мы раньше все покупали.
4: Было дело.
3: Конечно, я до сих пор помню. Вот
4: оплачивали меня... ЖКУ там, помнишь?
3: Да, вот это, да. Ой, ты... Кто вообще
4: стояли
3: помнит?
4: Стояли в очередях.
3: Уже все, наверное, забыли, а зумеры и даже не знают, когда ты просто, у тебя раз в месяц ты стоишь на почте
4: да.
3: с мамой за ручку.
4: Кстати,
3: потому что маме надо платить, а других способов оплатить нет. Это сейчас мы разленились, я помню, как родителям госуслуги устанавливал. Я говорю, смотрите, это зачем вы на почту ездите? Вот же, в два клика можно оплатить да. с карты прямо. Они такие, ого. Я такой, ого. Но сначала я ого
4: да,
3: сделал,
4: да, потом родители, ого.
3: Вот, сейчас уже они звонят, говорят, Альберт, где Wi-Fi? Ну-ка быстро. Ты что там, елки-палки?
4: Wi-Fi
3: есть. Wi-Fi есть. А раньше вообще, да, вот это вот. Вообще почтовая вот эта история, она невероятно какая-то приятная. Вот я помню, посылки, короче, приходили. Дядя из Красноярска присылал, короче, я как сейчас помню, присылал кедровых орешков, короче, очень много кедровых орешков прислал. Мы вообще были богатые люди тогда.
4: А если с медом, это же вкуснотища.
3: Конечно, вкуснотища, конечно. Он зачем-то присылал еще. Короче, барсучий жир присылал мне, медвежий жир присылал мне.
4: Он думал, что ты больной ребенок просто.
3: Да, он говорит, он у вас больной, похоже. Я слушал.
4: А какие песни ты были,
3: вспомнишь? Я слушал пару его шоу, он больной человек. Обожаю.
4: Я говорю, какие песни ты были, помнишь? Письма лично на почту ношу.
3: Помнишь? Я еще помню времена, когда на почте, между прочим, там рядом стояли вот эти кабинки с междугородними звонками. Вот эти, помните, вот эти деревянные такие с матовым стеклом?
4: Да.
3: Туда заходишь, все, девушка, в четвертую кабинку идите, там сейчас будете разговаривать. Вы вообще вдумайтесь,
4: что... Чтобы... телефон? Да, я там был, ходил.
3: Чтобы
4: ты заказываешь, ждешь.
3: Да, чтобы позвонить просто в другой город, вы идете вот туда и звоните.
4: Так мало того, Альберт, знаешь, что было? Ты вызываешь человека,
3: Да.
4: То есть ему приходит вызов на переговоры.
3: Да.
4: Он шел ко времени туда, в, в своем городе, в Межгородный телефон. Ты с этой стороны, и вы разговаривали.
3: А сейчас просто вы звоните на другой конец света и говорите, ну че, как дела? Отдыхаем нормально, море вижу.
4: А сейчас, знаешь, какой такой телефон за это? Да, блин, достали.
3: Да, родственники, это чаты эти, миллион чатов.
4: Да, вот эти картинки. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Я бы всем спас вас.
3: С днем спелого помидора вас.
4: Да,
3: доброе утро. Еще раньше обои за шкафом не клеили. Конечно, зачем тратить? А зачем это тратить? Все, этот шкаф поставили, через 40 лет просто подвинули, пол протереть. И обратно поставили. Все, не надо ничего лишнего делать.
4: И не говори.
3: Вот. А Тим пишет, говорит, сейчас, говорит, продают, говорит, там все. От батона до...
4: гудрона.
3: Да, до гудрона пусть будет так, да. Там чего только нет. Я, на самом деле, еще знаете, какую тему хотел поднять? Вот раньше, когда я был вообще молодым, я не выписывал журналы, я их покупал. У нас был, кто помнит, какие журналы? Я раньше покупал журналы Cool, такие были журналы. Ну, очень старый, очень, наверное, не существует сейчас.
4: Был классный журнал «Птюч».
3: «Птюч», кстати, что-то шикарный, припоминает. Там что-то юмористическое, да, было?
4: Но не совсем, он такой про клубные всякие вещи, там, про новости бизнеса. Он такой молодежный, классный журнал был.
3: Кто помнит, пишите. Я помню всякие вот эти журналы, которые вот это берешь, ну, типа, собираем корабль. В первом номере у тебя там еще, ну, такой...
4: Вот, у меня папа, у нас до сих пор в Чистополе подшитые несколько лет журналы «Моделист-конструктор».
3: Во.
4: Шикарный был журнал советский, там тоже, там как что собирать, что делать. Они прям подшиты по годам лежат дома.
3: Я плакаты собирал из вот
4: этих.
3: Ну,
4: сейчас с братом думал куда-нибудь библиотеку сдать куда-нибудь. Ну,
3: да,
4: чтобы
3: они такие.
4: Люди могли читать, да.
3: Слушай, если есть такой сборник, да, что чисто в любую библиотеку, я думаю, только за счастье. Ты, кстати, поспрашивай, может, коллекционер найдутся, потому что они такие вещи любят, невероятно.
4: Он напишет: «Доброе утро, у нас на почте компьютеры стояли, 30 рублей час GTA играли».
3: О! Вот вам и бизнес, так сказать. Конечно. Но что еще из интересного? Да, вот журналы, кстати, были, когда вот модельку надо было собрать. Модельку. Ты понимаешь, что у тебя первый журнал стоил 50 рублей, последний журнал может стоить уже и 1500 рублей, чтобы ты дособрал его, если честно. Я видел один раз, я видел прямо реально собранный корабль из этих журналов. Мало того, там еще какой-то что-то запчасти не хватало, там что-то человек писал, куда звонил, мы что-то присылали, и это такой здоровый, такая громадина, человек сам собирал, удивительно классный вид. Журнал был, кстати, за рулем!
4: За рулем шикарно.
3: Вы знаете, что журнал «За рулем»?
4: А «Спид-инфо»?
3: Я, быстрая информация, от слова «скорость», если что, не надо сейчас нам писать. Я благодарен журналу «За рулем», потому что я благодаря журналу «За рулем» получил высшее образование. Как я это сделал, расскажу вам буквально через 2 минуты.
5: Утромены сделают твое утро.
4: Утро у нас на почте компьютере стояли, 30 рублей час GTA играли.
3: О, вот вам и бизнес, так сказать. Конечно. Ну что еще из интересного? Вот журналы, кстати, были, когда вот модельку надо было собрать. Модельку. Ты понимаешь, что у тебя первый журнал стоил 50 рублей, последний журнал может стоить уже и 1500 рублей, чтобы ты дособрал его, если честно. Я видел один раз, я видел прямо реально собранный корабль из этих журналов. Мало того, там еще какой-то что-то запчасти не хватало, там что-то человек писал, куда звонил, мы что-то присылали, и это такой здоровый, такая громадина, человек сам собирал, удивительно классный вид. Журнал был, кстати, за рулем!
4: За рулем шикарно, да.
3: Вы знаете, что журнал «За рулем»?
4: А «Спид-инфо»?
3: Я, быстрая информация, от слова «скорость», если что, не надо сейчас нам писать. Я благодарен журналу «За рулем», потому что я благодаря журналу «За рулем» получил высшее образование. Как я это сделал, расскажу вам буквально через 2 минуты.
5: Утромены сделают твое утро.

0: Я быстрая информация от слова скорость, если что. Не надо сейчас нам писать. Я благодарен журналу «За рулем», потому что я благодаря журналу «За рулем» получил высшее образование. Как я это сделал, расскажу вам буквально через 2 минуты.
1: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: и наше лето.
1: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: Ну, мы с вами, ребята, тут вообще открыли, конечно, целый ящик, потому что рассказываю, значит, мы про журналы, вот про все, что когда-то мы на почте покупали, вообще там было абсолютно все, и сейчас точно так же. Теперь про журналы, да, почему...
3: Про свое высшее образование давай.
2: Журнал, да, за рулем я получил высшее образование. У меня была тема пассивная безопасность автомобилей, и так как я приборостроитель, у меня была тема, где я разработал, ну, по факту я разработал на тот момент, это 2014 год, еще не так было популярна тема с... ну, вот, давление в шинах автомобилей, вот этот прибор, он на самом деле очень простой, то есть у тебя 4 датчика в каждом колесе, да. И центральный прибор у тебя находится в машине, он может быть, сейчас это отдельно можно купить, то есть можно за этим
3: у меня
2: следить.
3: Завод это было.
2: Может, завода, да.
3: У меня завод стоит, да, и выходит прямо на табло.
2: И я писал, у меня не было конкретных примеров, то есть мы там писали работы, я примерно только принцип понимал, то есть, а какие они бывают, кроме моей работы, я знать не знал в целом. И тут, значит, чисто случайно за день до сдачи буквально я сажусь и просто вбиваю в интернет, какие системы. И у журнала «За рулем» тогда была просто гигантская статья, где разбирались вообще все эти виды устройств. Ну, то есть на «Лексусах», там на всяких «Шевроле», на «Фордах», там на все-все-все. Вот все, от самых дешевых до самых дорогих. И я в этой теме буквально благодаря одной статье сильно начал разбираться. Плюс
3: прокачался,
2: еще,
3: короче.
2: Да, да, такой. Плюс еще у меня схемы там принципиальные, концептуальные. Я все это просто вот соединил в одно. И поэтому я пошел первым или вторым сдавать свою работу, магистерскую диссертацию. Ага. Все, пошел сдавать. Меня опрашивали, ну, как то, я, ну, минут 20 точно, а то и 30, если не больше. Потому что преподы заинтересовались, начали спрашивать, а как обслуживать? А как это? Я говорю, вот так, а это вот так. А потому что я все знаю, потому что я понимаю, как реализовано, понимаете? Я знаю, как его сконструировать, как его применять, могу не знать. Опыта не хватает. В общем, мне помог сильно очень журнал. Вот,
3: Владимир тоже пишет, тюнинг автомобиля, журнал был, огонь. Черпал, говорит, много идей оттуда.
2: Ничего себе вы вспомнили. Вот. Тюнинг, это вообще, я до сих пор помню, как мы с друзьями рассуждали. Короче, пацаны, берем, короче, девятку за полтос. Туда, короче, 200 тысяч на тюнинг и вообще нормально. Гениальные схемы гениального тюнинга.
3: Рустам говорит, в школе заставляли выписывать детскую газету «Конграл».
2: Ну, звоночек типа, что ли?
3: Да, да, еще даже не видел.
2: Ничего себе. Да, вот люди удивляются, что до сих пор выходит «Чаян».
3: «Чаян» классный. «Крокодил» был журнал. А, «Веселые картинки» был классный журнал в моем детстве.
2: Вот это да. Тоже хороший.
3: Шикарный журнал.
2: Да. До сих пор вот диву даешься. Я вот в библиотеке в Дербышке, я, кстати, захаживаю, любил там. И там вот «Мурзилки» были старые.
3: «Мурзилка». Вот «Мурзилка», вот мое детство, да.
2: Листал, смотрел.

0: смотрел, и насколько это было здорово. В моем детстве, потому что эти журналы как бы воссоздавались только крупными корпорациями, например, Disney там, своими персонажами, там, детский журнал, они там, знаете, я один раз маму просто, ну, мне кажется, достал, я говорю, ай, да, там, короче, рецепт есть, как можно сделать тянучку, короче, дома, тянучку.
1: О-о-о.
0: Мы с ней что-то на сковородке 200 что-то грамм сливочного масла, туда еще миллион сахара, это все, короче, вот так вот, знаете, вот так вывариваешь, короче, получается у тебя вот эта вот тянучая такая, получается, карамель, вот, это жирно очень сильно, это было отвратительно, но почему-то я очень счастлив был, что мы это делали. Мам, спасибо, что мы тогда это сделали. Помню до сих пор.
1: Мне очень нравится журнал, который Хью Хефнер выпускал с зайцем. Ой, шикарный журнал.
0: Да. Ну, пока мы с тобой, слушай, эти журналы... А что, там были разные журналы? Журнал, вот эти вот, где все звезды обнажены, почему-то фотографируются. За что? Спасибо большое за прекрасное детство этого журнала.
1: Согласен.
0: Потому что очень сильно, если честно, скрашивало, особенно до сих пор.
1: А смотри, Людмила пишет, доброе утро, за рулем есть до сих пор, муж покупает каждый месяц.
0: Хорош вообще. Журнал «Теле7». Почему такие журналы были важны? Потому что ты не знаешь программу передач, нет инфы. И вот тебе, представьте себе, вот вы вдумайтесь, это было буквально да. Лет так, наверное, ну, 15, наверное, назад, условно говоря, это все было. Вы представляете, нет? Мы с вами брали вот эти вот программы в газетах, это до сих пор, помню, деревня.
1: Да, программа передач.
0: И сидишь, смотришь.
1: И там поминутно, всем поминутно, да. Вот мы мультики там искали свои, вот
0: конечно.
1: Детстве. Мультик. О, мультик будет во столько.
0: Конечно, это вообще, это сумасшествие, конечно. Ну и там же покупали мы все наклейки. Вы помните эти наклейки? Вот мне Тим присылает, FIFA 98 нам прислал, да, там же наклейки Mortal Kombat. У совсем богатых людей были еще такие, ну, чтобы эти наклейки куда-то вклеивать, они вот эти журналы огромные, они вклеивали, там блестючки всякие вклеивали. И мы такие, вау, вот это да, конечно, невероятно.
1: О, класс сообщение, Ларис, смотри. Бимка-любимка, привет, доброе утро, утромены. Вы супер. Я когда учился в школе в 80-е, 90-е годы, мы собирали макулатуру. Так вот, соседи отдали мне в макулатуру целую большую связку журналов. Журналов «Юный натуралист», помнишь?
0: Ох ты, это
1: да.
0: Сильно.
1: Боже, говорит, это было счастье. Я ее читала и перечитывала. Все тетради обклеила вырезками фото из журналов. У меня были самые четкие тетради в классе. Соседи, помню, и вспоминаю с теплотой до сих пор.
0: А это вот класс. Все, кто любит на самом деле читать. Вот я обожаю читать, и я всегда, вот, когда вот макулатуру сдавали мы в школе, там реально просто тоннами приносили тогда.
1: Да, я помню.
0: И я до сих пор помню, как я реально шарился просто потому, что классные книги иногда выкидывали. Очень крутые книги выкидывали. Я там иногда набирал, причем. Ну, они, в смысле, чистенькие, красивенькие, просто ты такой смотришь, о, это приключенческое, о, а это вообще...
1: Зачем еще выбрасывать?
0: Да? А это Жюль Верн в отличном издании с
1: сложным переплетом. Меня удивляло, когда люди книги выбрасывали. Какие-то газеты, слов нет, выбрасывать, макулатуру реально, там, старые тетради, но зачем вы книги, это вообще удивлялся.
0: Абсолютно, конечно. Да, здравствуйте, помню, газеты с программы были, я обводила программы, там, Disney, Beverly Hills, Melrose Place, Альф, все 18+, на всякий случай скажем. Вот эти времена, конечно, это сильно. Вообще. Ну и познавательная «Желтая пресса», конечно же, выходила. Как же хорошо, что сейчас этого нет, на самом деле, если по большому счету считать. Прикиньте, сейчас не надо этих проблем. Сейчас ты включил телевизор, и тебе телевизор буквально эту программу передач прямо на экране тебе показал.
1: Да.
0: А у кого-то тогда, кстати, в 2000-х реально были телеки, у которых вот эта программа передач выходила. Я не знаю, как это работало, но там можно было посмотреть, там телетекст был или что-то такое.
1: Телетекст.
0: Да, и вот это все. Ой, ну это вообще тоже технологии, которые мы потеряли.
1: Смотри, журнал «Юный натуралист», «Юный техник» помогли мне сформировать профессию. Рустам пишет.
0: Ничего себе! Вы понимаете, насколько это важно вообще? Вот. Ну, в общем, ребята, в свое время вот были, вот Эльвира продолжает по поводу, вот она же подчеркивала всякие Disney, Beverly Hills. Говорит, я, говорит, молилась, чтобы не совпало с программой «Вести», которую смотрел папа, потому что телевизор один. Всегда было проблемы.
1: Это жесть, да.
0: Всегда были проблемы.
1: А Конрад пишет, смотри, доброе утро, в программе обводили программы интересные. У меня Дайоника за неделю программы, которые хотел посмотреть, обводила.
0: Да, вот это называется, кстати, планирование. Нам бы в это планирование с вами немножечко поднять, оно нам сейчас пригодится. В общем, ребятоньки, всем спасибо за то, что повспоминали вообще, потому что это, конечно, вещи, которые, наверное, уже не вернутся никогда. Но многие электронные издания до сих пор выходят, поэтому, если хотите поностальгировать, все это в интернете давным-давно есть. Пользуйтесь.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, қадырлы радио тыңдаушылар.
2: Анас Ананасович, студии.
1: Это я.
2: Велосипедышка моя.
1: Моя. Три балла мы с нами затруднения, значит, я немножко пробежался, да, посмотрел, как у вас там, что у вас там. Бензин тоже смотрел, пробки смотрел. В общем, ребята, сейчас будем с вами разбираться, да. Во-первых, хочется сказать, что три балла. Ну, два балла я уже свыкся, я уже, наверное, не привыкну к этому никогда. Ну, не будет, наверное, не знаю пока. Смотри ты, значит, крупнейшая пробка. Проспект Победы от Юлиуса Фусика до Завойского. Два шага на минуту там.
2: Там еще аварь появился. Только дорожные работы были же.
1: Да. Улица Петра Виктора от Дементьева до Амирхана 14 минут. Тут крупные пробки. Потом пятиминутка Рихарда Зорге от проспекта Победы до улицы Юлиуса Фусика. Мосты и дамбы вообще нуль. Там, где, значит, ЖК вышла, не работает светофор. Там второй день люди пишут, жалуются. Не выедешь, говорят там. Там еще ДТП теперь сместилось перед ЖК «Весна». Вот случилось, вот имеется в виду, не перед самой ЖК «Весна», перед светофором. Я понятно же объясняю, да? В сторону города, когда едете, там теперь немножечко затруднительно. От Интернациональной до Натан-Рахлина там желтенькое все.
2: Вот. Вот нам даже Тим пишет, что Мадыжский тракт начинает снимать асфальт из города, если ехать.
1: Ух ты! А тем временем проспект Победы, вы только проезжаете Рихарда Зурга по проспекту Победы, там дороже работы на повороте, и два ДТП сразу, две отметки друг за дружкой они стоят. Будьте в ту сторону тоже внимательно осторожны. Это вот Рихарда Зорге снизу проезжайте, получается, по проспекту Победы, и движетесь туда, дальше, в сторону Ложинской. Будьте осторожны, внимательны. Значит так, по поводу, значит, топлива, значит, на улице Родина примерно 50 машин к этому моменту, есть 95-й дизельный. Это красненькая заправка. Вот. На Ямашево 41 дизельное топливо в очереди вообще нет. Вот. В Кадышево происходит слив бензовоза. Там 70 машин. Там очередь уже ждут, видимо, да. Так, значит, 30 минут очередь. Проспект Победы 3А. Это 92-й и дизельный там. Красно-Кокшайская 40 машин. Значит, такая синенькая там. На 92-й, 95-й дизель. Все такое есть. Вот, Татнефть, ну ладно, скажу уж, рядом с Экселем Котор. 92-95, примерно 3-40 минут машины стоят в Савиново и до заправки, соответственно.
2: Обалдеть.
1: Такие дела, ребята, давайте, самое главное, людьми оставаться надо, людьми надо, друг друга поддерживать надо в такие времена. Я надеюсь, мы с вами в этом плане классные, мощные. Всем удачи, ребята, все будет хорошо, не переживайте.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Вот она нас... Что говорит? Раиль уже пишет, только что выехал с весны, говорит, вообще нет пробок.
2: Да, нет.
1: Значит, там что-то, видимо, случилось, что-то, видимо, починилось, а ДТП все-таки от Интернациональной и Натана Рахлина. В общем, извиняюсь, Азат Аббасов, видимо, нормально выезжает у нас. Марсель вангует, Марсель, то есть предполагает, что Мамадышку до М7 не успеет до сентября сделать, так что весело будет там осенью, похоже, говорит.
2: Если не успеет, да, будет вот. Очень весело. Но... Учитывая, что дети пойдут в школу, все такое.
1: Вы вообще обратили внимание, как мощно, как у нас обычно бывает, взялись за асфальт. Вот, у нас прошел Асиан. Вы помните прошлогоднюю схему вообще, как это было? Мы сначала провели БРИКС.
2: Да.
1: И сразу после БРИКСа весь город такой... В этом году тоже самое. Даже на Мадлене асфальт сделали вообще. Понимаете? Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Тьфу-тьфу-тьфу. Пусть так и будет развитие. Много где делал, кстати. Я смотрю, асфальт срезает и срезает. Продолжает.
1: Пусть делают. Спасибо.
2: Это классно. Мне классно.
1: Да. Значит, теперь смотрите. Мне очень понравилось. Значит, человек. Продуман, я считаю.
2: Значит, я понял, про
1: что. Да, это видео разлетело, значит. В чем суть? В общем, у человека есть бассейн. Он говорит, что-то солнце маловато, не прогревается. Говорит, бассейн. Поэтому он сделал премиум мангал. Что он придумал? Лайфхак. Он взял кастрюлю.
2: Эмалированную такую, большую.
1: Да, просто кастрюлю взял. Накинул туда дров. поджег все это дело, кастрюля на плаву, потому что дерево не так много весит, а еще оно сгорает. И в итоге у него, смотрите, он решит сразу два вопроса. Во-первых, эта кастрюля плавает.
2: В бассейне
1: в бассейне. Как бы подогревая
2: чуть-чуть
1: бассейн.
2: Чуть-чуть она выходит такая да. вот от кромки воды.
1: И даже сверху у него еще хватает возможности сверху на углях готовить мясо. Человека зовут Ленар. Ленар, тебе большой привет. Какой ты красавчик. Я тебе вообще. Снял на видео, всем показал. Говорит, ребята, говорит, это вообще нормальная история абсолютно. Замечательно. Да,
2: да,
1: конечно.
2: Ну, пока разжигал, видимо, вот немножко голову наклонил, видимо, к костру, видишь, волос нет у него на голове, как у меня.
1: Это нормально. Вы этот, оба над костром, видимо, стояли.
2: Да-да-да.
1: Так далее.
2: Раздували.
1: Да. Ну, слушай, раньше же таких вот вообще много было вот таких вот лайфхаков, понимаешь? Я вот до сих пор помню, вот, ну, знаешь, вот раньше банки трехлитровые были, там вот эти вот капроны вот эти вот крышки были же.
2: Конечно.
1: Да,
2: я... Некоторые были классные, легко открываешься, а некоторые были больше, такие жесткие, там пальцы сломать можно.
1: А ты знаешь, что если их вот у меня так в семье делали, на 30 секунд в кипяток опускали, она мягкая становится.
2: Это да, но она же потом все остывала и опять.
1: Да, ну был же момент такой, конечно. Вот, на даче там с колготками мы все время, да, там лук, чеснок, во-первых, вешали, подвязывали помидоры, там чего только не делали, короче, такой главный дачный инструмент был такой. Вот, соль, я помню, до сих пор бросали несколько зерен риса, причем сырого риса, то есть просто простого риса, вот, потому что он впитывал лишнюю влагу, и соль не каменела, получается.
2: Ну да.
1: А у нас-то казанское лето обычно влажное, ну, в общем, такая интересная вообще. Вот, я еще из чего помню, например, окна когда-то мыли обычной мыльной водой. Вообще, помните эти времена, когда мылом мы мыли? Просто невероятно. А потом, я помню, натирали мы скомканными старыми газетами тогда. Вот это все просто собираешь, и все, и вот это красишь, стираешь. Почему? Потому что, оказывается, в типографской краске был свинец и углерод. Они полировали стекло, оказывается. Поэтому ты вот прям трешь это стекло до этого. Я еще молчу, когда... Вот эти советские люстры с пластиковыми, помните, такие как стрела, она вниз смотрела, так вешалась.
2: Да.
1: Вот это всю эту конструкцию ты разбираешь, в уксус бросаешь, полируешь, вешаешь. Ненавидел эти дни. Генеральная уборка отвратительная была. Но, тем не менее, было когда-то, конечно, и такое.
2: Да, в этих сложно, реально столько всяких висюлек, это же реально жесть.
1: Да, абсолютно вообще. Что только не делали мы, если честно. Вот ведь я что-то сегодня такие вот у нас...
2: ностальгические настроения.
1: Да, темки такие классные, да. Вот, так, Руслан, значит, до этого вот мы обсуждали журналы. Знаешь, Руслан, какую идею классно подкинул, кстати говоря? Он вспомнил, что раньше вот ходилки были, они в мурзилках были, вот журнал «Веселая картинка», когда кости бросаешь, и вот это ходишь, переходы, ходы и так далее.
2: Разворотная такая штука еще была.
1: Да, и Руслан говорит, я, говорит, детям в большом формате, говорит, распечатал, вообще, говорит, интересно сейчас играть. Я вообще вспомнил, это же первые наши настолки по факту.
2: Очень крутые были. У меня были космические истории такие, знаешь, там корабли какие-то космические мы ходили. Ой, вообще, Ой, где интересно станет?
1: Сейчас просто вот попробуйте, мне кажется, вот так вот распечатать, с детьми поиграть, мне кажется, это вообще супер будет идея. Да, я понимаю, что их тяжело от гаджетов оторвать, но там иногда это вам не вот эти вот ваши какие-то монополии эти да распиаренные. Это у нас совсем другое дело. И оно тоже все в доступе есть. В общем, ребятоньки, короче говоря, есть чем заняться у нас, оказывается. Я вообще с удовольствием, если честно, поехал бы на дачу кому-нибудь. Ну, просто я имею в виду. То есть поехал бы сейчас на дачу, там бы домашнего кваску, вот эти настольные игры, включил бы бим-радио и вообще просто ходил бы, собирал жиляк, эти, рубил бы дрова. Как я люблю дрова рубить. Ребят, если надо кому-нибудь дрова рубить, просто зовите, дадите мне топор, колун, я вам просто несколько кубов ничего делать вообще. Я обожаю колоть дрова, не знаю. Просто вот хлеб не корми, дай дрова поколоть. Не знаю, откуда во мне это, не знаю. Может быть, у меня в предке были бейсболисты, я не знаю.
2: Может быть, ты дровосек просто.
1: Может быть. Главное, именно в такой конфигурации букву оставить, потому что другого и быть не может.
2: Да.
1: Мы в следующий час переходим. 9 часов, 1 минута, друзья.
0: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Приемные родители получат законодательно закрепленное право на отпуск по уходу за ребенком. Соответствующую норму хотят включить в Трудовой кодекс. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести для супругов режим совместного налогообложения. Механизм предполагает объединение доходов, облагаемых НДФЛ по основной ставке, с учетом положенных вычетов. Далее общую сумму делят на двоих и рассчитывают налог по прогрессивной шкале. Если брак заключили или расторгли в течение года, предлагают использовать понижающий коэффициент. Он будет зависеть от числа полных месяцев, когда пара состояла в браке. 13 июля отмечают Международный день головоломки. Он приурочен ко дню рождения создателя знаменитого кубика Рубика. Головоломки тренируют логику и фантазию, а их прошлое уходит корнями в глубокую древность, от старинных ребусов до онлайн-квестов. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Итак, мы в этом часе находимся с вами уже. 9 часов 3 минуты у нас в Казани. Впереди у нас, да. Впереди самое-самое ближайшее время. На всякий случай вот вам расскажем. Сейчас будет рубрика. Рубрика. Называется какая? Она «Бизнес-класс».
2: Да.
1: Бизнес. Там и бизнес, и классный бизнес получается. Бизнес-класс. Да, друзья мои, что будет прямо сейчас? Мы поговорим обязательно про спорт, про спортивные студии. В общем, должно быть очень интересно. Вот, пока не располагается. Мы же с вами находимся в интересные точки развития нашего отдыха, например, потому что выяснилось, что неделя отдыха в Китае оказалась дешевле поездки в Турцию и Абхазию. Вообще, ну, такие сравнения, конечно, я не очень люблю, но просто, тем не менее, тур на 7 дней в июле стоит 93,5 тысячи рублей на двоих, перелет, проживание, 4 звезды, завтраки, все дела.
2: О,
1: а,
2: не,
1: только
2: не,
1: завтраки?
2: Не хао надо?
1: Так, нет, только завтраки. Хотя, нет, я ездил так, кстати. Я в Китае, это вообще, это уникально.
2: Ты же был там, да.
1: Уникально, да, Хайнань я был. Это вообще ни с чем не сравнится. Просто ты иногда смотришь и думаешь, ну вот, если честно, то вот именно такое ощущение, что если бы у нас все было вот...
2: Заживись.
1: Ну, условно, да. Мы очень похожи в этом плане, реально. Ну, у нас прям вот даже какие-то... Менталитет, конечно, чуть-чуть разный, потому что китайцы, они очень прагматичны в этом плане. Кстати, если вы вдруг полетите в Китай там и решите говорить по-английски, это будет сразу дурацкая затея, потому что там вас никто понимать не будет. Так что в руках держите калькулятор. Даже переводчики не всегда помогут, потому что диалектов там, конечно, сумасшедшее количество.
2: Хайнань. Нам надо свой город придумать. Знаешь, какой? Хайвань.
1: Хайвань, да. Что там будет? Потом. Огромный фермерский город. Я правильно понимаю? Огромный, сытый, все довольные. Да, на мясных диетах все. Белковые, мощные, невероятные. Кстати, по поводу белковой. Мне очень понравился недавно ролик. Я просто сильно смеялся, потому что вот это сейчас все высокобелковое. Очень смешно. Там типа чувак заходит в магазин, там берет туалетный бумагу, там все высокобелковая туалетная бумага. Все высокобелковое, там все без сахара. Вот это теперь нынче, конечно. Самая классная диета – это деревенская, понимаете? Все, значит, во-первых, экологически чистая.
2: Каймак.
1: Да,
2: деревенская.
1: Мясо ты сам вырастил, это мясо. Сам его любил, сам ему имя дал, сам же его и заколол.
2: Я тебя родил, я тебя
1: и... Да, и это нормальный такой круговорот жизни, кстати. Ты в деревне с этим сталкиваешься. Поэтому вот, самая лучшая диета. Ну, мы еще о диетах, о спорте сейчас обо всем поговорим. Потому что, еще раз напомню, бизнес-класс спорт обсудим буквально через 2-3 минутки. Поэтому, ребятоньки, поближе к приемочкам подходим, не стесняемся. Сейчас будет интересно, сразу после рекламы небольшой и музычки, конечно.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на БИМ-радио.
7: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
8: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вообще смешно было, да.
0: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио – ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
9: И в этой прекрасной рубрике у нас есть всегда наша... Я хотел сказать незаменимая, но потом вспомнил, что к нам приходила Нистан. В общем, Эльмира Шарафиева. Эльмир, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Ты представляешь, я тебя решил забить, значит, в искусственном интеллекте. Спросил просто, кто такая Эльмира Шарафиева? Известная казанская предпринимательница. Основательница и владельца популярного салона физиологичной и ортопедической обуви Well Shoes. Представляете? И тут же первой строчкой, что я вижу, друзья мои, ранее выступал и сейчас выступает в качестве автора и ведущей профильной рубрики «Бизнес-класс» на радио. Станции Бимрадио Казань.
10: Ого, как приятно.
9: Представляешь? Это ведь... Мы даже не платили им за это. Спасибо. Невероятно. Ну, я, кстати, хочу отметить твой прекрасный сторис, когда Эльмира все там паника, бензин. Эльмира говорит, надо больше пешком ходить.
10: Вот в такой... Благо есть удобная обувь. Запаслась.
9: Да, это очень важный момент. Спасибо тебе за это. Ну и, конечно же, мы в этой рубрике не втроем сегодня, а вчетвером. Эльмир, представляй, пожалуйста, гостя нашего сегодняшнего.
10: С удовольствием представлю. Сегодня у нас в гостях Абшарипов Эмиль. Руководитель и сооснователь студии бокса Bad Five. Стаж занятий около 20 лет. Доброе утро, Эмиль.
9: Доброе.
11: Доброе утро.
12: Доброе утро. Вот,
9: заранее извиняемся за нашу отвратительную физическую форму. Смотри, ну...
12: Нормально.
9: Да, но мы уже в работе, все хорошо, да. Итак, Эмир, начнем.
12: Для меня тема-то не родная, скажем так.
9: Я же... Да, тебя били боксера?
12: Зачем? Я выступал за гипсбоксом.
9: Я шучу. Я помню, да, на самом деле. Фарид, есть большой шикарный опыт в этом плане.
12: Я тренировал, да, Герман Максимович Давыдов, под и у нас еще Валерий Иванович Белов, тренер сборной России, кстати, меня тренировал, да, был такой.
9: Меня Мухаммед Али тренировал, ладно. Если бы я был такой, знаете, во дворе в РУН всегда был. Все, ладно, мы тут что-то распоясались, как вот эти вот троечники на задней парте. Эльмир, прости, Эмиль, прости. Вот, давайте начнем тогда с диалога нашего. Эльмир, пожалуйста,
10: Я начну с того, что рекомендую дослушать рубрику до конца. Будут подарки.
9: Опа!
10: Слушателям. О-о-о. Классные, причем подарки.
9: Все, это мы любим. Такие интриги вообще.
12: Подарочный.
10: Примерно так. Смотрите, предыстория такая. Был у меня когда-то опыт, я занималась боксом.
9: Так.
10: Тренером моим был Эмиль.
9: Супер.
10: История была очень классная. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что Эмиль открыл свою студию. Что он сейчас не просто тренер, а сооснователь. Студия находится в центре, на улице Островского. В общем, я снова хочу возобновить. Но давайте сначала расскажем нашим слушателям про вашу студию. Эмиль, расскажи, пожалуйста, что за студия, к кому можно туда прийти? Чем вы там занимаетесь?
12: Капнегать кому еще?
13: Наша студия Bad Five – это уникальное и современное пространство, такое камерное пространство для семейного комьюнити, где каждый может найти тренировку под свои цели и задачи, исходя из физической формы. То есть, да, основное направление – это бокс, это то, чем мы живем, чем мы гордимся, и то, в чем у нас есть огромный опыт. Но сейчас это не просто боксерский зал, у нас также есть направление функциональных тренировок, силовых тренировок, стретчинга и развития мобильности. Также у нас есть и тренажеры, как кардио-тренажеры, силовые тренажеры для развития каких-то физических там показателей. Ну и, конечно же, у нас есть... восстановление после травм для того, чтобы люди могли быстрее вернуться к нормальной жизни.
9: То это получается вообще многофункциональный такой, да, ну, то есть это можно прийти...
12: Такой фитнес-центр, можно сказать.
9: Да, можно сказать, да, и в самом центре.
13: Да, у нас, то есть мы для всех, у нас занимаются и мужчины, и женщины, и подростки, и молодые родители, и люди старшего поколения, то есть и предприниматели, и их сотрудники, и руководители, то есть мы для всех.
10: У вас индивидуальный и групповой, да, формат есть?
13: У нас есть и группы, да, и индивидуальный формат.
10: Детишкам, по-моему, тоже можно.
13: И детские группы есть. То есть у нас дети занимаются на персональных тренировках от 5-6 лет, там, в зависимости от их, так скажем, усидчивостей. Ну, а групповые берем уже с 8 лет детишек, и мальчиков, и девочек.
9: Из любопытства вопрос, приходит ли, например, там папы с детьми, например, заниматься? Такое встречается в практике вообще?
13: Да, конечно. То есть, наверное, даже в трех форматах. Это персональный формат, когда, ну, у одного тренера на сплит-тренировке они занимаются в параллель, либо они занимаются также персонально у разных тренеров, либо приходят в формате ребенок пришел на группу, а отец пришел просто на свободное посещение, как в тренажерный зал. То есть он рядышком, он тренируется сам под своим как бы контролем, заодно посматривает на своего ребенка.
9: Как же круто, вот ты как вот с точки зрения ребенка, то есть ты занимаешься, вот там условно в окошко смотришь, там папа тягает железо, такое общее общение, да. Спорт. Я вообще такие штуки люблю.
12: Пап смотрит, как тебя избивает там.
9: Да, говорит, давай, давай, сынок, все будет хорошо.
13: Обычно наоборот, ребенок смотрит, как папа избивает.
9: Обожаю вообще все эти истории, да. Так, пожалуйста.
10: Эмиль, а как выглядит первое занятие у человека, который никогда не одевал перчатки?
13: Если мы говорим о...
12: Как избиение.
10: Вот, кстати, нет. Вот у меня не так было. Расскажи.
9: Вот Конор Макгрегор с Холловым бой смотрел, вот примерно так же. Вышел два прыжка на одной ноге, 30 миллионов долларов забрал человек. Обожаю вообще эти истории тоже. Но это, кстати, хороший вопрос, потому что, да, многие боятся начать, собственно, вот это отличный вопрос от примера, пожалуйста.
13: Смотрите, если мы говорим о персональных тренировках, то там уже мы выстраиваем, то есть тренер выстраивает тренировочный процесс, исходя из предварительно собранного анамнеза, то есть человек, тренер знает и историю клиента, его запрос, его желания, возможные какие-то травмы там, и ограничения. То есть, исходя из этого, выстраивает тренировочный процесс. Если мы говорим о групповых тренировках, тренер не ведет новенького, новопришедшего вместе с общей группой, потому что у него нет в этом опыта, навыка. То есть он отделяет как бы от группы новичка и изучает его каким-то базовым вещам, то есть основам там, фронтальной стойки, боевой стойки, изучению передвижения и изучению тех или иных технических элементов ударных и защитных, то есть для такого плавного и мягкого ввода, собственно, в процесс.
9: Вот так вот. То есть это вообще абсолютно спокойно. Наверное, в целом, что любого возраста, наверное, можно начать. Ну, те, кто, вот, например, мечтает, у меня просто есть такая мечта, что когда-нибудь нам вообще надо заняться, конечно, попробовать себя.
13: Это такой частый вопрос. Люди за 30, за 40, за 50, возможно, задают себе этот вопрос. Не поздно ли прийти в зал бокса, то есть, и, собственно, начать заниматься. Никогда не поздно. Главное проявить дисциплину и регулярность в этом, и не ждать от себя каких-то суперрезультатов. Просто начните заниматься, и вы все сами поймете, и вам процесс понравится. Как бы. Главное, с нашей стороны, главное привить эту любовь к спорту, любовь к боксу. И, в принципе, вы уже не останетесь как бы равнодушным к этому.
12: Да, мне кажется, можно добавить, что боксу не обязательно, это спарринги и там на ринге биться. То есть можно просто тренироваться. То есть есть мешки, груши, все остальное.
13: Да, конечно. Многие, в принципе, приходят с таким запросом, что работа на таких чинах, что нельзя им с фейсом, с
12: мешками ходить. Да, что-то делать, да.
13: Да. И для них выстраивается другой тренировочный процесс. Они могут работать перед зеркалом, с утяжелителями, работать на снарядах, работать с тренером на лапах. То есть, в принципе, не заходя в ринг, не участвуя в спаррингах и в работе в парах.
9: Я только что понял, что это получается тренировка дать на лапу. Я только что сейчас это понял. Ладно, это у меня вообще мыслительный процесс так работает. Интересно. Да, Эльмир, пожалуйста.
10: А правда ли, что после тренировки боксом люди становятся спокойнее, увереннее, а не агрессивнее, как могло бы показаться на первый взгляд?
12: Кстати.
13: На самом деле это такой миф и стереотип, кстати, который удерживает многих даже родителей, которые не отдают своих детей, собственно, на бокс. И отдают их в другие секции предпочтительно. Но, уверяю вас, в секцию бокса вы целенаправленно приходите, чтобы научиться, собственно, наносить удары и защищаться от них. То есть ребенок знает, куда он идет. То есть его родители знают. На каждом из то есть спортсменов молодых есть экипировка защитная, то есть и шлем обязательно, и перчатки с набивкой непробитые, то есть как, возможно, в старые времена. То есть это все максимально безопасно и без каких-то там ущерба и синяков. И как показывает практика, наши ребята, да, даже на групповых тренировках в свое время еще, когда мы проводили соревновательные группы, получали больше синяков и ущерба на игровых видах спорта, то есть не на боксе, на том же футболе там, или баскетболе.
12: Футбол вообще самый, считается, травмоопасный вид спорта, да, на самом деле.
13: Мы даже вели статистику, что вот За год у нас не было, грубо говоря, там ни одного синяка. Может, пару раз у ребят там чуть-чуть кровь пошла из носа, но ничего критичного, в принципе, не было. Поэтому это все стереотипы и мифы.
9: Ну да, с учетом того, что да, это все равно контактный вид спорта, это, конечно, это прекрасный показатель.
12: Ну, после тренировок реально спокойнее становишься. То есть ты как будто всю там злость в зале вот, выбиваешь на мешках.
13: Ни для кого не ново, что после тренировки вырабатывается гормон счастья, дофамин. Да? Но только после бокса вырабатывается еще один гормон, это анандамин, это гормон блаженства. То есть ты выходишь после тренировки, и у тебя такое ощущение доброты, которое излучается изнутри, и тебе не хочется вступать в конфликты, тебе хочется кому-то помочь, ты всегда улыбаешься этому миру, то есть солнцу, ветру, то есть птичкам, которые в небе летают.
12: Особенно если в голову хорошо прилетит, там все говорят: «Вова, иди блаженно, иди блаженно».
13: Нет, серьезно, гормон анандамин, то есть почитайте за него, это гормон блаженства, и вырабатывается он только на боксе.
10: Ого, это вообще я не знала.
9: Да прекрасно, многие же звезды даже, вот если мы вспомним там Хью Лори, да, Доктор Хаус, я, кстати, в эфире постоянно об этом часто говорил, он как раз рассказывает о тренировках по боксу, он говорит, знаете, я вот, ну, чтобы не зазвездиться, чтобы с высоты полета почувствовать землю, говорит, пару ударов на тренировке по лицу, говорит, сразу меня возвращает, если честно, за землю обетованно, как говорится, здесь я, говорит, заземляюсь сразу, говорит, понимаю, что я обычный простой человек, но это в целом тоже свой есть такой, можно сказать, такое успокоение, что ли. Ну, мне кажется, вот очень сильно дает это, просто вспоминаю какие-то свои предыдущие тренировки, когда еще был там до первого курса даже, вот это действительно оно. Ты выходишь на улицу, вообще вы подвигались, позанимались спортом, такая легкая усталость, приятная, ты еще сразу понимаешь, что это тебе большая польза, плюс дисциплина, плюс физуха, ну, в общем, там очень много плюсов, на самом деле, заниматься. Ну, и уверенность, конечно, нам, мужчинам, вообще, на уверенности двигаться только надо, поэтому нам самое оно, как мне кажется.
10: А еще хочу добавить, я была на одном тренинге, и там как раз говорили о том, что мужчинам обязательно нужно ходить на бокс, чтобы здоровая агрессия была, а девчонкам рекомендовали бачату, чтобы доверие к миру, доверие к мужчинам, а вот прям там говорили, что мужчинам обязательно ходите на бокс, кстати, запомнила. А можно ли тренироваться для снижения веса? Тоже интересно.
13: Конечно, можно, да, не для
10: кого-то. Насколько эффективно?
13: Бокс считается одним из самых эффективных методов для снижения собственного веса, но должна быть регулярность, должна быть дисциплина с вашей стороны, и помимо наличие тренировок, вы должны, естественно, следить за питанием. То есть любой квалифицированный тренер об этом вам скажет. То есть не бывает такого, что вы будете тренироваться без изменений в питании и будете добиваться каких-то успехов. Возможно, будет какой-то небольшой успех, но далее уже будет период стагнации, если вы не поменяете пищевые привычки.
12: Правильно говорят, худеет за столом, а не в спортзале.
13: 100%.
9: Ничего себе, Фарид сегодня бросается такими фразами мощными. Хоть книгу пиши, елки-палки вообще. Обожаю своих следующих. Да, пожалуйста.
10: Хочу задать такой достаточно бытовой вопрос. Вы находитесь на улице Островского, оживленная улица. А как там с парковкой, как туда к вам попасть? Вот сама хотела.
13: Смотрите, у нас есть большая, огромная парковка. Она непосредственно сразу за отелем Беляр-Палас. Беляр-Палас, соседнее здание с нашим 67-м. Да, она платная, там рублей 100-150, но сам факт наличие парковки в центре города и большой парковки, где, в принципе, всегда есть место и зимой, и летом, это очень здорово.
9: Удобно это, но на самом деле я вообще спокойно бы парковался там, если честно. Особенно центр, с учетом... Центр вообще очень удобное расположение, потому что везде близко. С любого района это близко, и до любого района близко. В общем, да, это по-божески, я бы сказал уже теперь, нынешних наших условиях. Вот, замечательно. Да, пожалуйста, Эльмира.
10: А что бы вы посоветовали человеку, который давно хочет пойти на бокс, но все время откладывает первый шаг? Что-то такое, знаете, мотивирующее. Хочется услышать.
13: Смотрите, не ищите какую-то таблетку уникальную. Если вы никогда в жизни не занимались там до 30, возможно, до 40 и старше по возрасту, то есть не знакомы со спортом, не ищите какую-то таблетку, где вы можете прийти и за месяц решить все эти проблемы, то есть закрыть этот пробел отсутствия тренировок. Самое главное от вас — это регулярность. И еще раз повторяюсь, да, дисциплина в занятиях. То есть наша задача — это привить, собственно, любовь к этому виду спорта и вместе добиваться успеха.
9: Все вообще максимально четко вообще сказано, если честно. Невероятно вообще. Ну, слушайте, замечательно. Эльмир, есть у тебя еще вопрос завершения?
10: Ну, я хочу спросить такой предпринимательский, она же рубрика «Бизнес-класс».
9: Да, конечно.
10: Как это? Вот ты долго был мастером, да, сам тренировал, и как стать предпринимателем? Вот вообще, как ты себя чувствуешь в этой роли?
13: Чувствую эту роль, на самом деле, не совсем привычно. То есть, если я как рыба в воде был, будучи тренером, здесь немножко для меня новый мир, новые испытания. То есть, не все так гладко и сладко хотелось бы, то есть, как предварительно предполагалось, да. Но ничего, мы не отчаиваемся, мы знаем, что мы добьемся успеха. и будем лучшими в городе.
9: Я еще вот каждый раз, вот в каких бы сферы деятельности не уходили спортсмены, всегда чувствуется эта дисциплина, это преодоление вот сложностей, потому что это уже, ну, привычные люди к этому, то есть они уже ментально даже на это настроены спокойно. Где мы можем сказать там, кто не спортсмен, а мы просто такие, ну, не получилось, ну, вот, а спортсмены такие, нет, ни черта, мы сейчас доделаем, мы сейчас добьем, мы сейчас дожмем, и всегда обычное дело. Поэтому в этом плане я уверен, что проблем никаких, поэтому мы пожелаем только развития. Вот.
10: А сколько сейчас студия? Год?
13: В апреле был год. То есть, да, мы вот, в принципе, недавно на рынке фитнес-индустрии. То есть второй годик только пошел.
10: Так что... Молодцы, в такое непростое время. Пожелаем вам удачи. Да, открыться.
9: И, уважаемые слушатели, пользуйтесь обязательно, потому что есть отличная возможность, пока, как говорится, всю парковку не заняли, поэтому есть отличная возможность прийти позаниматься. Информация о правах рекламы. Еще раз напомним, студия бокса Bad Five – современное пространство, где становится сильнее не только физически, но и внутренне. Профессиональные тренеры, высокий уровень сервиса, индивидуальный подход и тренировки для мужчин, женщин и подростков любого уровня подготовки. Первым 5 позвонившим и назвавшим кодовое слово «Бима» сейчас, это очень важно, мы даем первую тренировку бесплатно, Миль, я правильно понимаю?
13: Все верно.
9: Все
13: да.
9: Четко вообще. Еще раз напомню. Значит так, первые, кто позвонят, 5 человек, назовете кодовое слово «Бим», первая тренировка бесплатно. Просто попробовать, просто почувствовать, просто получить удовольствие и остаться. Напомним еще раз. Островского, 67. Если надо, мы сейчас назовем номер мобильного телефона. Если надо, напишите нам в «Бим» сообщение, мы вам номер обязательно перешлем. Плюс 7-927-498-93-39. Еще раз на всякий случай повторю. Плюс 7-927-498-93-39. Ну или напишите нам в BIM сообщение. Номер отправим. Звоните обязательно. 6+. Спасибо огромное, Эмиль, тебе за то,
12: спасибо,
9: что привела интереснейшего гостя. Невероятно прекрасно. Эмиль, спасибо огромное. Желаем всяческих успехов вообще.
12: Спасибо. Развить вашу студию.
9: Да, потому спасибо. Что тогда мы, Казань, спортивная столица. Вот, в том числе благодаря таким людям, как Эмиль. Поэтому тебе за это огромное спасибо. Ну, а Эльмиру мы ждем на следующей неделе, тогда получается.
10: На следующей неделе обещаю. Да, через недельку.
9: Через недельку-другую. Да. Ну, хорошо. У тебя придет Нистан, наверное,
10: да,
9: на следующей
10: да,
9: неделе.
10: Да, конечно.
9: Все, друзья мои, у нас теперь две ведущие в бизнес-классе, поэтому обязательно слушайте. У нас две красотки, две невероятные. Кстати, пора нам уже фотографии выкладывать.
12: Татарско-грузинский дуэт у нас.
9: Да, обожаю вообще. Все, на этом спасибо. До следующей недели. Пока-пока.
11: Бизнес-класс. На BIM Radio.
14: Реклама на BIM Radio.
15: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
16: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
17: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
18: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
19: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
18: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость, вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие, пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи, просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями, все будет мирно и спокойно, и это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями, успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше, но не лишайте себя отдыха. Рыбы. Не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие мои, сейчас вы услышите самый точный прогноз погоды. И сразу после этого наша любимейшая и самая милая рубрика, связанная с родителями, с детишками и так далее. Мы дозваниваемся до роддома. Ну а сейчас быстренько о погоде, Фарид, пожалуйста.
5: Очень быстро, уже плюс 24 сейчас на улице, по данным Яндекс.Погода. А дождь обещает с 12 до 15, небольшие две капельки. Вот и все. С завтрашнего дня, друзья, пойдут дожди.
4: Спасибо большое, ну а мы...
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие мои, сейчас вы услышите самый точный прогноз погоды. И сразу после этого наша любимейшая и самая милая рубрика, связанная с родителями, с детишками и так далее. Мы дозваниваемся до роддома. Ну а сейчас быстренько о погоде, Фарид, пожалуйста.
5: Очень быстро, уже плюс 24 сейчас на улице, по данным Яндекс.Погода. А дождь обещает с 12 до 15, небольшие две капельки. Вот и все. С завтрашнего дня, друзья, пойдут дожди.
4: Спасибо большое. Ну а мы в нашу...

0: далее. Мы дозваниваемся до роддома. Ну, а сейчас быстренько о погоде. Фарид, пожалуйста.
1: Очень быстро. Уже плюс 24 сейчас на улице, по данным Яндекс.Погода. А дождь обещает с 12 до 15 небольшие две капельки. Вот и все. С завтрашнего дня, друзья, пойдут дожди.
0: Спасибо большое. Ну, а мы в нашу рубрику прямо сейчас.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
0: Спонсор спецпроекта «Счастливые родители» – клиника «Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, роддом «Скандинавия» дарит скидку аж в 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Назовите кодовое слово «Утрамены». Просто при обращении в клинику скажите просто: «Ребята, слово «Утрамены» мы знаем», и вам сделают эту замечательную скидку. Вас ждут опытные врачи, комфортные условия и забота с первой встречи с малышом. Подробности по телефону 200-10-65. 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Рождение новой семьи начинается здесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну что ж, у нас на связи, Фарид. Ну давай, представляй.
1: Да, поехали. Юлия Анатольевна у нас сейчас на связи. Клиника «Скандинавия».
4: Доброе утро. Доброе утро, любимый город.
0: Доброе утро. Рассказывайте, как у вас дела?
4: У нас все отлично, все пациенты приезжают вовремя, все хорошо, за выходные плюс 6 человек чудесных. Да, вот, наконец-то за эти выходные стали появляться и девочки в нашем полку, вот, так что все хорошо.
0: Поздравляем вас от всей души, ну, в таком случае соедините нас с новоиспеченными, ну, мамой, наверное, родителями.
4: Нет,
0: да.
4: Родители, на самом деле, чудесная семейная пара, которая поделится своими впечатлениями родительства, все передаю маме трубочку.
0: Доброе утро, как вас зовут?
5: Доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Меня зовут Диана.
0: Еще раз.
5: Меня зовут Диана.
0: Диана, расслышали. Диана, ну, во-первых, мы вас хотим поздравить. Скажите, пожалуйста, у вас опыт материнства это первый?
5: Да, это первый опыт.
0: Сейчас. Поздравляю. Дайте буквально секунду. Уважаемые слушатели, давайте уважим новоспеченную маму, поаплодируем ей. Ого!
1: О, все услышали.
0: Обожаю. В общем, рассказывайте, пожалуйста, было у вас в первый раз. Мы вас поздравляем от всей души. Расскажите, пожалуйста, муж принимал ли участие, были ли партнерские роды?
5: Да, у нас были партнерские роды. Муж принимал участие, первым взял на руки сына.
0: Как у него там дела, у мужа? Он счастлив, он доволен? И расскажите вы о ваших впечатлениях, когда муж рядом.
5: Муж огромную поддержку оказывает. Партнерские роды – это, наверное, самое лучшее, что можно было...
0: Можно было себе представить вообще.
5: Да, это неописуемо, в общем.
0: Хорошо, а как персонал себя вел? Мы знаем, что хорошо, но просто интересно же.
5: Персонал очень помогает. Роддом отдельная благодарность. Каждый и врач... наш врач Благалин Вальмир Раисовна, огромная благодарность, спасибо ей за то, что она приняла наши роды.
0: Ну, все. Класс.
1: А как малыша назвали?
5: Марсель.
0: Класс. Хорош вообще. Ну, вас от всей души поздравляем. Спасибо большое, что поделились с нами вашими эмоциями. Мы очень за вас рады, как и все наши слушатели, как и вся наша редакция, потому что тут обычно, прильнув, просто слушают. Все обожают эту рубрику, она очень милая. Мы вас от всей души поздравляем, всю вашу прекрасную семью. Вам расти здоровыми и счастливыми, как говорится. Ну и помните, каждый день рождения Марсель, напоминайте ему, что его от всей души поздравляли БИМ-радио.
1: На весь мир.
0: На весь мир, да. Буквально. Еще раз поздравляем. Вот вам аплодисменты от всех нас. Спасибо вам огромное.
1: Диана, как говорится, с днем рождения, можно сказать, да?
0: Да, с рождением сына, самое главное. Спасибо вам огромное и всего вам самого... Когда у вас выписка, кстати?
5: Сегодня.
0: Вот, тем более, все, домой. Я, кстати, буквально в завершении. Скажите, вот честно, положа руку на сердце, после такого сервиса даже не хочется, наверное, уезжать? Вот пару раз мы такое уже слышали.
5: Да, да.
0: Да, есть такое.
1: Мы там были с Альбертом в палатах, мы тоже такие, а можешь здесь полежать?
0: Да, я бы там посуществовал на недельку-другую, там очень классные условия. Вот, в общем, Диана, еще раз спасибо вам огромное, еще раз благодарим, и всего вам самого наилучшего. До свидания, было приятно поболтать. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну, друзья мои, обычно в такие моменты мы говорим, что, знаете, вот так вот

0: Послушаешь вот эти вот приятности невероятные, красивости все. И приходит только одна фраза в голову, наша коронная.
1: Ну-ка. А, пошли рожать.
0: Пошли рожать. Ладно, ребят, да, всем демографического прорыва.
1: Да.
0: Чтобы ночи напролет только этим занимались. Все, погнали.
2: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Radio. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Анас Ананасович, в студии Бимр Радио.
2: Карады, икебал Анас Ананасович.
1: Все, сейчас буду. Сейчас, не торопись, подожди. Куда вперед, батьки? Мне так говорили. Вот, смотрите. Во-первых, мы не только пришли к вам с этим самым, тягани, с пробками, да? По бензину сейчас тоже пробежимся. Куратмас, не переживайте. За 2 балла спасибо. В нынешних условиях это приятно. Петра Виктора Дементьева до проспекта Фатиха Амирхан. 9 минут от единственной крупной пробки. 0 баллов по всем масштабам и дамбам, значит. Нарышин, смотрите, у нас есть улица Сибирский тракт. Когда едете вот в сторону компрессорного, и вот только Попова проехали, пересекли, и правый ряд дорожно-транспортные происшествия. Внимательно, осторожно будьте. В общем, это единичное ДТП, что ли, получается?
2: Нет. На проспекте.
1: Смотрите, въезд Оренбургский тракт. Еще один, да, как раз-таки левый ряд. Ну, там, кстати, задержка так сильно нет. Там, наверное, больше из-за дорожных работ. Но, тем не менее, ДТП есть. И проспект Победы, да, Фарид прав, молодец вообще. Тут 3 отметки стоят. Дорожные работы. Вот Рихарда Зорги проехали. 1, 2 сразу. И дорожные работы в Рэтисте. Будьте осторожны, будьте внимательны. Там еще, причем на дублере, там вообще все бордовое. Вот это, видимо, как пробку не показывают. Хотя по факту там есть, вот она вдоль домов такая идет она, получается. Угу. Если вы едете в сторону там Ломжинских, Минских, как раз на, где разворотная петля, вот там если чуть подальше проехать, АЗС проехать, там все люди стоят в огромной очереди, видимо. Не знаю, может это очередь, может это... Теперь она уже не бордовая, а красная, желтая. Как быстро меняется все, не успеваю, конечно. Так, значит, примерно сейчас, на сегодняшнее время, я смотрю, примерно на всех популярных, заправочных станциях, да, где есть топливо, примерно по 30-40 автомобилей в данный момент. Вот, не на всех есть 95-й, учтите. И так вот прям вам скажу, вот, на Закиево, например, пишут, очередь до улицы Минская, там есть такая синенькая заправка.
2: Так ничего, что, прорвемся.
1: Ничего. Вы слушайте, я вам так скажу. Я когда-то, угу, вообще бензин сливал, потому что даже денег на него не было. Такие даже времена были. Да, это был колхозный трактор, и сливал я тоннами, но времена такие были, понимаете? Поэтому все будет хорошо, пока с вами Анас Ананасович, а я никуда уходить не собираюсь. Голосуйте за нас. Ладно, нет. Не будет этого. Давайте, берегите себя. Все будет хорошо. Улыбайтесь.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Нам слушатель пишет, говорит, вчера видел, как с каршеринга сливают.
2: Серьезно?
4: Какой кошмар. А как они сливают? Там же сетка стоит, вы что? Это как в фильме «Бумер». А как вы? А как масло?
2: Да тут прям в бак.
1: Так, значит, смотрите, из интересного. А тренд бежевых мам негативно влияет на детей, сказали в Минпросвещении.
2: А, есть такие, да.
1: Отсутствие ярких цветов в жизни ребенка мешает формированию речи и мышления. Ну вот есть у нас такая типичная вот история, потому что многие родители считают, что вот их какие-то хотелки, да, желания, вот и это транслируют на детей. Это вот относится, например, вот раньше были там веганы, вот эти страшнючие сыроеды, вот эти мучили
2: это
1: детей.
2: Да.
1: Вообще отвратительные люди, зачем так делать?
2: Бежевый как бы, значит, куда ни шло, ну просто же бежевый цвет, как бы ничего такого вроде нет.
1: Ну да, мы еще не знаем, потому что тут так интересно пишет Минпросвещение о том, что ну как будто бы у них буквально все бежевое. Я думаю, что игрушки там как раз-таки цветные, просто в основном, то есть в цветах, например, помещений, еще где-то. Ну, лаконично это просто не цветно, то есть ребенку-то хочется увидеть максимальное количество
2: ну
1: цветов.
2: Ну да, они же разноцветные люди.
1: Да, вот это все вообще. Сразу детей сразу отцом захотелось стать после таких слов, понимаете?
2: Пошли рожать.
1: Если бы. Вот. Поэтому, друзья мои, это, конечно, сильно. Ну и не надо транслировать, если у вас есть какие-то истории вот такие вот. Ну куда это? Вот это все. Вот это еще есть, когда, например, ну и современные мультики, потому что это современные тренды. Вот. Есть родители, которые говорят, так,
4: все, ты вот эти свои современные смотреть не будешь. Сейчас садишься, и Чебурашка, и крокодил Гена. И говоришь это 12-летнему парню, который говорит, что?
2: Че?
4: Ну ладно. И вы таким образом нехорошо делаете, наоборот же. Вы просто ребенку, ну, он возненавидит все эти мультики. Хотя потом он со временем обязательно сам поймет. В общем, ребят, дети это не, как вам сказать, это не наше продолжение в целом ключе. То есть это не продолжение нашей судьбы, понимаете? Это отдельные люди.
2: Это отдельный
4: просто
2: человек.
4: Просто поддерживать, да? Надо, да. Это поэтому вы имеете в виду. Ну, это на здоровье, психологически здоровые люди это понимают прекрасно, я думаю, без нас. Тем временем, рубрика «Ростов-на-Дону». У нас теперь такая рубрика сейчас будет. Короче, там местный житель в Ростове-на-Дону купил, взял емкость, наполнил ее где-то бензином, поставил во дворе, сделал прям такую кабинку, поставил туда насос и просто продавал бензин. Все. И он, между прочим, делал это, естественно, без регистрации.
2: Ну, конечно.
4: И выше рыночной по цене. По цене решил стать перекупом, так сказать. То есть, понимаете,
2: спекулянт называли их раньше.
4: То есть он где-то полтонны топлива, ну, где-то сколько, ну, литров 500, наверное, тут есть. То есть 500 литров топлива, ладно, не полтонны, 500 литров топлива примерно в этот куб он зарядил. Прикиньте?
2: Нормально.
4: Если там не тонны еще. И просто оттуда решил, что, ну, наверное, соседи будут в восторге от того, что я сейчас перепродам где-то полтонны, тонну топлива, перепродам подороже. А что будет? Ну, у меня вот есть возможность. У меня что, вот бензин есть же, вот да. Же сделаю.
2: Бизнесмен, считай.
4: Да, супер, невероятно, невероятно. Знаете, что в итоге ему ожидает? Ну, 300 тысяч рублей, во-первых, штраф. Ну, кроме того, что все это у него отберут, естественно. И срок, да, 2 года тюрьмы.
2: Ой-ой-ой.
4: Вот, если там суд сейчас обозлится на него, то будет интересный такой момент. Поэтому, ребятки, как говорится, вот мы в самом начале что говорили? Людьми надо оставаться? Вот, спокойненько. Если кто-то, видите, заглох, ну, помогите вы человечку, ну, дотащите, если что надо, что-то, ну, так далее. Людьми надо оставаться, помогать друг другу надо. Если Руслан Галич каждый раз говорит, если сами себе не поможем, то поможем, в одной республике живем, вы что? Вы что, все нормально будет? Вот, поэтому надо себя помогать, беречь, и все будет нормально тогда. Я считаю, именно так будет. Мы вас тоже, кстати, будем беречь совсем скоро, потому что мы вас скоро будем поздравлять.
2: Кстати, на секундочку, да. Есть у вас день рождения? Сегодня.
4: Абсолютно.
2: Именно 13 июля.
4: Если у вас сегодня именин, подписывайтесь в группу ВКонтакте.
2: И будьте там, когда мы будем поздравлять. Да,
4: чтобы фотография была, онлайн был. Ну, чтобы мы не ботов поздравляли, чтобы живых людей поздравляли. А еще утро-оки у нас будет в следующем часе.
2: Да.
4: И вот, что вам спеть? У нас больше нет ограничений. У нас, мы решили, вечеринка 90-х прошла, поэтому мы теперь любые песни будем петь. Плюс 7-9-8-2-4-2-102-8. Макс, телега, как напишите вы нам сейчас, что спеть, а мы как это споем обязательно?
2: Как?
4: Но сразу после поздравления. Сначала поздравления, конечно. Ну, потихонечку.
2: Айнцвай полицай бить просили.
4: Айнцвай полицай.
2: Драйв ир, кринадин.
4: Ребята, ну, скучно же. Это если вот эту песню петь. Там, понимаете, там две строчки только.
2: Да, и все повторяется.
4: Айнцвай полицай, драйв ир, кринадин. Вы знаете,
2: кринадин, что? Кринадин, фюзикзитина, что-то гендинах.
4: Там, оказывается, поют не... Что там? Кого ты куда
2: поставил? Гутенах.
4: А, это немецкий.
2: Кто козел?
4: Представляете, оказывается, там я всю жизнь думал, что айнцвай полицай, драйв ир, бригадир, я думаю.
2: А я гренадир почему-то.
4: Оказывается, гренадир, правильно, да?
2: Гренадир.
4: Неправильно слушал, оказывается, гренадиров они зовут. У них сначала полицай приходит, потом сразу говорит. То есть у них промежуточного автомата нет. У них сначала человек с пистолетом приходит, но сразу с гранатами. Такие сразу ребята жесткие. В общем, ребят, поздравления и утроводья. В следующем часе мы в 10-часовой блок перемещаемся. Погнали!
5: Шоу «Утромены».
6: А я думал, сова.
5: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
7: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Купание на казанских пляжах вновь под запретом. Качество воды не соответствует санитарным нормам. При этом в Татарстане открыты для посещения 13 пляжей. Официальный купальный сезон в Казани длится с 1 июня по 30 августа. Юристы напомнили, когда допустимо обращаться к врачу в рабочие часы. Это разрешено, если сотрудник на больничном, визит нужен в служебных целях, либо заранее согласован с руководством. Уход без согласования могут счесть нарушением дисциплины. Эксперты поделились советами о напитках, помогающих бороться со стрессом. Значение имеет не только то, что налито в чашку, но и сам ритуал приготовления. Монотонные привычные действия позволяют мозгу сместить фокус и немного снизить напряжение. При этом не стоит в стрессовой ситуации делать ставку только на кофе. Избыток кофеина может спровоцировать учащенное сердцебиение, раздражительность и рост тревожности, особенно у людей, которые кофе пьют нечасто. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
9: Программа для именинников «Первый тост».
4: Дело в том, что нами было проведено расследование, и оказалось, что у нас нехватка эмоций во время поздравления с днем рождения достигает до 95%.
2: Ага.
4: Да, вначале, конечно, это радость, хихи-ха-ха, нас поздравляют, это очень весело, но потом, когда нам дарят какие-то конверты, какие-то бумажки, какие-то сертификаты, какие-то деньги, это, конечно, сильно снижает уровень эмоциональности. День рождения теряет смысл, это превращается в передаривание денег, передаривание сертификатов, передаривание того, чего не нужно из дома. Таким образом, в прошлом году...
2: Передаривание приняли масштабный эффект.
4: Оборот ненужных подарков в России в прошлом году превысил 2 триллиона рублей. Кстати, это новость из ниоткуда, мы это сочинили только что. Но мы, кажется, что примерно вот на то похоже. Вы понимаете, о чем речь? Поэтому, кстати, напишите, если у вас уровень тревоги повышается, когда вы слышите эту музыку. Потому что у меня сейчас уровень тревоги невероятный. Я в детстве очень страшный был, напуган был этой программой.
2: Итак, его знал весь район.
4: Никто и не думал, что он выйдет с топором и будет поздравлять всех с днем рождения своим способом. Понимаете, вот такого, чтобы у вас не было, мы вам предлагаем следующее. Так, давайте чуть-чуть. Можно я сейчас попроще музычку поставлю? Потому что я, да,
2: не, друзья назвали его Альберто.
4: Не надо вот это придумывать. Не надо, сейчас люди подумают, что это правда абсолютно. Нет, ребят, мы что хотим-то вам придумать? Мы уже все давным-давно. Давайте успокоимся немножечко. Да, немножечко успокоимся. Давайте просто сделано. Ребят, если вы хотите действительно подарить эмоции, действительно эмоции хотите подарить, понимаете, такие приятные эмоции. Все. Выдыхаем. Да, ничего страшного уже не происходит. Никакой криминальной России не существует уже. Все нормально. Если вы хотите получить классное поздравление, чтобы вот именинник услышал, получил его, и, понимаете, никакие деньги, если дарить, столько радости это не принесет. И эмоции самое главное, понимаете? Не принесет это. Если у человека тяжелое финансовое положение, вы его закроете и подарите еще сверху.
2: Да?
4: Понимаете? Вот это то, о чем мы сейчас говорим. Это поздравление на Бим-радио. Давным-давно известный факт, что до 100% людей, да, мы смело можем сказать, 100% людей получают счастье, когда получают поздравления от нас. Мы это смело можем говорить. У нас есть отзывы. Если
2: да,
4: что.
2: Да.
4: И мы видели этих людей. И мы с ними разговаривали по телефону, когда поздравляем. И я вам скажу, там люди иногда плачут от восторга. И это самое вообще любимое
2: мое.
4: Это факт. Ну, обожаю. Мы любим очень поздравлять людей, потому что вас очень сильно любим. У нас есть поздравления в прямом эфире. Сами дозвонимся. В прямом эфире много десятков тысяч человек это будет слышать. Представляете? А еще мы можем отправить в личные сообщения поздравления. Это вообще, это я считаю, VIP практически.
2: Неописуемо просто.
4: Да. Да, услуга платная, но я не говорю вам VIP. Это не означает, что это какие-то космические деньги стоят. Смотрите, это стоит рубль понт ноля. Но если вы скинетесь друзьями, то вообще получится по... немного. В общем, сами проверяйте. Сайт bimradio.ru. Там есть огромная плашка «Заказать поздравления». Первый тост там есть. Вы все найдете. Она оранжевая, новый наш. Цвет в нашем стиле. Добро пожаловать. И заодно на сайт зайдите, посмотрите. Там очень интересно. А еще просто дозвоните до редакции. 2-930-800. Все очень просто. Менеджер ждет с 10 утра до 17.00 каждый будний день. Возле телефона одиноко пьет чай и читает какую-то книжку.
2: Да.
4: По-моему... Это я забыл. Какие авторы были очень популярны раньше у девочек?
2: Не знаю.
4: Я забыл, поэтому на этом шутка и заглохла. Ладно, друзья, давайте так. Вы дарите эмоции, мы свою работу выполняем, и эти эмоции, получается, отдаем. И все в выгоде. Самое главное. А мы переходим в группу ВКонтакте.
2: Поехали.
4: Именно там много именинников сегодняшнего дня. Айдакс, погнали.
2: Поехали. Юлия Фаляхова, Рузалия Каримова, Галина Галимова, Гулина Галимова.
4: Хорошо.
2: Вот и фамилия моя. Земфира Салахова, Анастасия Соловьева, Анна Захарова, Марина Геннадьевна, поздравляем. Гульшат Сирозиддинова, Эдуард Кузнецов, Азат Давлетшин, Гюзель Зайнульна и Александр Карабаев.
4: От всех души поздравляем, будьте счастливы, улыбайтесь почаще и, ну, именинники тоже не теряйтесь, вы говорите своим друзьям, близким: ребята, что-то хочется поздравления от Бим-радио. Мы вас обязательно поздравим в личном конечно, да? Сообщения, я напомню, аудио и видео формат доступен. Это «Анас, ананас», что можно увидеть. И все вообще наши коллеги, все ваши любимые ведущие, любимые радиостанции тоже готовы вас всегда поздравить. В общем, друзья мои, ни в чем себе не отказывайте. Мы же пойдем готовиться к утроводе. Какую песню вам спеть? Пишите прямо сейчас. Предлагайте все, что хотите. Мы сейчас выберем.
9: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
10: Реклама на Бим-радио.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
12: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
13: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят, либо на отмеле, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погруженными в воду. Во втором случае бегемоты рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3-5 минут и делают вдох.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Попоем немножечко вместе с вами, с людьми нашими любимыми, народные песни, которые у каждого из нас уже буквально в подкорке находятся. В общем, ребятоньки, короче говоря, нам люди написали, говорят, ребята, всю прошлую неделю вы, говорит, пили про 90-е песни, оттуда брали, а давайте, говорит, в этот раз что-нибудь из нулевых. И вот тут-то я и вспомнил, и песню предложили, нам, говорит, вот «Руки вверх», «Руки вверх», вот... Знаешь, это песня.
6: И ты как-то солиста, собственно, пародировал в одной программе.
5: Довольно-таки успешно.
6: Не то, что пародировал, а как получается? Копировал.
5: Да, так успешно. Я вам потом говорил, что мне господин Потехин, его клавишник, просто завалил сообщениями. Да, он всем нам звонил, говорит, давайте, ребята, со мной, говорит, будем колесить по стране. Один из нас согласился, нас было трое тогда. Он согласился, и в итоге сейчас уже вот должен переехать в Подмосковье. У него все хорошо. Вот, замечательно.
6: А мог бы ты?
5: Не мог бы. Итак, смотрите, значит, группа «Руки вверх». Песню эту переделывали миллион раз. Песня эта культовая, песню эту знает каждый из вас. И вот это особенно Сергея Жукова, да, он все песни, он поет через улыбку. Вот у него такой позитив через все песни проходит. И мне это, если честно, нравится. Песня эта вышла в 2002 году. Сам же Сергей Жуков и автор музыки и слов. Вместе с господином Потехиным. Вот. Сейчас мы с вами вспомним 2000-е, вспомним, как под нее танцевали. И вот это, знаете, мы под нее танцевали, а темка-то была такая, не веселая, конечно.
6: Песня сама по себе грустная.
5: Да, сама по себе грустная. Да. Но как-то вот умудряется господин Жуков
6: сделать ее все равно веселой.
5: С которым мы, кстати, списывались как-то. Потом как-нибудь расскажу вам. Итак, друзья мои.
6: Секунды понтов на радио.
5: Да, ну мне-то тоже можно иногда.
6: Конечно,
5: рядом
6: конечно.
5: С тобой это иногда можно
6: 100%,
5: 100%.
6: Немножко.
5: 100%. Но, а сейчас споем, да, песню. Это вот, это песня, да, про то, когда генеральный секретарь СССР отправляли министров иностранных дел, значит, за границу, и там эти министры иностранных дел...
6: И Брежнев что делал?
5: Целовались с другими руководителями других стран, понимаете?

0: Да.
1: За это время вы уже успеете всю очередь проехать и заправиться, друзья мои, скорее всего. Кстати, пишите, кто прямо сейчас стоит и ждет заправку. Пишите обязательно, мы с вами, друзья мои.
0: Мы поем для вас, ребята.
1: Это
0: чтобы
1: точно.
0: Вам было веселее.

0: let's go. Вот что здесь говорят? Я это сводить, это зачем делали просто?
1: Не знаю.
0: А, все, вот теперь через 3 секунды
1: мы споем.
0: Поехали.
2: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаешь, навстречу тебя с другим.

0: минут там, как обычно это все идет. Ну, не знаю, у них вот такая вот история была. Вот такая вот легендарная группа, ребята. Все-таки, да, как же вот жизнь была из маленького, по-моему, из Димитровграда же, да, Сергей Жуков?
1: Да, я помню. Там рядышком.
0: Представляете, просто взял, пробился, а сейчас собирает буквально стадионы.
1: По щелчку просто.
0: Музыка поколений, понимаете?

0: Да, дамы и господа, лучшее утреннее шоу на планете Земля. Утро, Мэрилин! Спасибо большое. Вообще, удивительный человек. Я чисто случайно как-то сидел, точнее нет, лежал я как-то в отеле. В командировке, значит. Ага. И представляете, в 2 или в 3 часа ночи ни с того ни с сего начинается фильм. Есть же фильм у него про себя же самого.
1: Да, я смотрел, да-да-да.
0: И он неожиданно попадается мне на глаза, и с таким интересом я его посмотрел. На всякий случай, 18+, я не помню, как он называется. Абсолютно, думаю, легко можно найти, можно посмотреть. В Димитровграде, в Ульяновской области родился Сергей Евгеньевич Жуков, понимаете? Просто талантливый парень, который хотел пробиться, и у него получилось. И это, конечно, огромное удовольствие наблюдать, когда действительно талантливый человек действительно продвигается, действительно растет. У него там действительно были драмы, их заставляли петь, какие-то бандиты их крышевали, потом уже продюсеры
1: потом
0: взяли под
1: другие.
0: Себя. Вот. Потом продюсеры взяли под себя, под крыло, поняли, что надо это развивать, двигать дальше, что он может намного больше. Потом был расход, соответственно, с господином Потехиным, и такие времена были. Права поделили нормально, каждый может их исполнять, и они так и делают. Ну, Сергей Евгеньевич, я вам скажу.
1: Друзья мне танцевали у него как раз в группе. В клипах снимались мои друзья там.
0: Да ты что?
1: Да.
0: В это время Фарид Галимов, если вдруг вы не в курсе, это абсолютно правда, он по Сочи на Хаммере с Богданом Титомиром рассекал.
1: Да, да. Как раз в то время, да, было.
0: Да, и Богдан Титомир выдыхал дым, курение вредит здоровью и почему-то хихикал. Но это были приколы тех 90-х годов, конечно. В общем, ребят, надеюсь, мы вам на 2000-е немножечко напомнили, надеюсь, мы вам немножечко подняли настроение. Ну как немножечко? Вот ну, Денис пишет, я хай,
1: с вами танцую.
0: Надеюсь, вам хорошо. Где бы вы не находились, турецкий Сергей Жуков. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли. Это, извините, это как среднеазиатская получилась версия, но... Ой, не знаю, не умею я. Потом, может быть, кстати, на кого еще я похож, напишите обязательно. Я хочу почитать это ваши российские комментарии. Ну что ж, а теперь... Сейчас мы передаем вас в руки надежно наших коллег. Да. С 12 до 3 рабочий полдник, чтобы вам было весело и приятно пообедать с призами, подарками, розыгрышами, классными темами. Дальше у вас ждет промежуточный ведущий между дневным и вечерним шоу.
1: Да.
0: Будет очень весело, интересно эти 2 часа, 3 часа проводить, поверьте мне. И, естественно, вечернее шоу, которое называется
1: «Вечерний Трубим».
0: Что-то кричат, что-то разыгрывают, что-то веселятся, поют там постоянно, что-то интересное происходит. Каждый раз удивляюсь, когда слушаю. Ребята, в общем, надо слушать, потому что там без вас мы не разберемся. И, естественно, завтра в 7 часов утра мы утромены вернемся. Сегодня, кстати, понедельник, поэтому легенды и бенды, наверное, должны быть сегодня.
1: Скорее всего.
0: Так что ждите, обязательно все это будет. Ну, а мы попрощаемся, чтобы вернуться в 7 часов утра. Утромены завтра вернутся. Завтра у нас...
1: Андрей Дмитриев.
0: Ничего себе.
1: И ты.
0: Значит, завтра мы что, получается? Любэ, что ли, будем петь в утровоке? Ребята уже 2 недели просят. Надо исполнить. Так что, дорогие мои, ждите завтрашнего утра. В 7 часов утра мы вернемся обязательно. С вами были Фарид Галимов
1: и Альберт Кузяхметов.
0: До новых встреч, до завтра.
1: Всем пока.
0: Пока.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Ну что, доброго понедельника, жаркого понедельника. Стартует коробка передач с замечательными подарками. Кстати, давайте начнем именно с них. За первое место мы подарим сигнализацию. Второй и третий участник получают набор автомобилиста. Ну, это то, без чего мы никуда не поедем, техосмотр не пройдем, нужная вещь. И, кстати, будет еще специальный розыгрыш от Бимрадио. Мы разыграем среди трех первыми приехавшими сертификат в ресторан на сумму 3000 рублей. Ну, а теперь давайте вернемся к Dakar Pro Climb, который сегодня нам помогает привести эту замечательную коробку передач в рамках спецпроекта Dakar Drive «Испытание городом». Напомню, Dakar Pro Climb – это автосалон, который находится на Патрис Лумумбы 61. Найти очень легко. Советское РВД, если помните, где на Патрис Лумумбы, то через дорогу вы увидите многоуровневый паркинг, на котором в центре красиво написано «Dakar Pro Climb». Приезжайте обязательно, здесь легко сориентироваться. Удобная парковка, большая удобная парковка, я бы так сказал. И не забывайте, хотите воплотить мечту о новом автомобиле? В Dakar Pro Climb вас ждет большой выбор автомобилей и новых, и с пробегом на любой вкус и бюджет. Dakar Pro Climb берет на себя все заботы, трейд-ин, оформление, автокредит и страховки. А если хотите продать машину, выкупит даже авто в залоге или в кредите. Либо возьмет на комиссию, реализует по вашей цене. Оценит ваш автомобиль честно и достойно. Поменять авто с Dakar Pro Climb действительно выгодно. В Dakar Pro Climb автомобили от официальных дилеров и гарантия на несколько лет от производителей в подарок. В числе актуальных предложений официального дилерства стильный городской кроссовер Dongfeng по приятной цене и с гарантией от производителя на 5 лет. Не менее интересный комфортный седан «Лада» на метане с небольшим расходом топлива и гарантией от завода. Как раз то, что сейчас нужно, учитывая цены на бензин и дизель. Не нашли то, что хотели, не страшно. Dakar Pro Climb возит автомобили под заказ по параллельному импорту из Китая, Кореи, Казахстана и Грузии. Dakar Pro Climb работает, помогает не просто приобрести транспортное средство, а сделать по-настоящему ценный подарок себе, близким или родным. Профессиональные консультанты подберут оптимальный вариант, чтобы каждый клиент уехал из салона на автомобиле своей мечты. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России», страховая компания ООО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. И напоминаю, что это наша совместная акция с Dakar Pro Climb. Приезжайте в рамках спецпроекта Dakar Drive «Испытание городом». Мы ждем вас на Патрис Лумумбы 61. Очень легко найти. Это напротив бывшего советского РД. Прям через дорогу стоит многоуровневый паркинг. И серым по белому написано Dakar Pro Climb. Приезжайте обязательно за призами. Напомню, первый получит сигнализацию, второй, третий набор автомобилиста. И среди троих мы еще разыграем специальный приз, сертификат на 3000 рублей в ресторан. Ждем вас по Патрис Лумумбы 61.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Купание на казанских пляжах вновь под запретом. Качество воды не соответствует санитарным нормам. При этом в Татарстане открыты для посещения 13 пляжей. Официальный купальный сезон в Казани длится с 1 июня по 30 августа. Юристы напомнили, когда допустимо обращаться к врачу в рабочие часы. Это разрешено, если сотрудник на больничном, визит нужен в служебных целях, либо заранее согласован с руководством. Уход без согласования могут счесть нарушением дисциплины. Эксперты поделились советами о напитках, помогающих бороться со стрессом. Значение имеет не только то, что налито в чашку, но и сам ритуал приготовления. Монотонные привычные действия позволяют мозгу сместить фокус и немного снизить напряжение. При этом не стоит в стрессовой ситуации делать ставку только на кофе. Избыток кофеина может спровоцировать учащенное сердцебиение, раздражительность и рост тревожности, особенно у людей, которые кофе пьют нечасто. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Ну что, охота за... дар речи теряется, потому что призы действительно замечательные. И наша акция собрала все. Трое уже есть, ребята, расслабляемся. Давайте знакомиться с первым. Первого зовут?
1: Станислав.
0: Станислав, ну вы молодец, вы прям где-то рядом были такой еще. В милицию ехали, да?
1: Нет, нет.
0: Жаловаться на водоканал, почему по всему городу вода из люков течет?
1: Нет, ехал на автомобиле, постоянно слушаю бим-радио, услышал об акции, был недалеко и решил сразу подъехать.
0: И тем более ты знал, где находится Dakar Pro Climb,
1: я так понял. Да, честно говоря, да, потому что проезжаю часто через это место и
0: красивые вывески, я тоже на все красивое обращаю внимание, особенно если оно в хлопковой тонкой футболочке идет, это что-то с чем-то. Пойдемте, я буду вручать вам приз и передадим подарки. Как обещали, это сигнализация. Она теперь ваша, наша, отечественная разработка. И там к ней еще аккумулятор 4 штуки идут. Привет, есть возможность. Кому что?
1: Ну, привет, в первую очередь, всей своей семье, всем горожанам, чтобы не было пробок на дорогах. И всем хорошего дня.
0: Ты как будто на Луне живешь, и эту пробки волнуют. Так, берем вот это. Ух ты, тяжелый какой. Это дорожный набор, как мы обещали. Вручаем второму. Держите это вам.
2: Спасибо.
0: Зовут вас как?
3: Я Динар. Здравствуйте.
0: Ну, спасибо, что приехали, Динар. Поздравляю вас с победой. Сейчас мы еще пойдем сертификат тягать. Кому что, привет, куда?
3: Любимой жене и детям привет. Угу. Большой привет семье Бахтеевых. И всем, кто узнал меня.
0: Смотри, прочитай, что написано.
3: Давай. Dakar Pro
0: Climb.
3: Climb.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Молодец, молодец. Если бы я был учителем, у меня бы одни отличники выходили из класса. И третьему вручаем тоже набор автомобилиста. Держите, это вам хороший.
2: Спасибо большое.
0: Такой нелегкий. Зовут вас как?
4: Зовут Сергей.
0: Ну что, Сергей, поздравляю, звездный час.
4: Спасибо.
0: Пора тебе твою машинку. Или у тебя своя нормальная?
4: Давай. Своя нормальная.
0: Своя, а это служебная, да?
4: Да.
0: За своей-то все следят, все обновляют.
4: Все верно.
0: Хорошо, привет, кому что куда.
4: Ну, в первую очередь, большое спасибо Бим-радио. Слушаю вас с самого начала, как только появились в радио.
0: В садике начал?
4: Нет, уже, наверное, в школу ходил.
0: А, в школу?
4: Да.
0: Как ты объяснял, откуда ты знаешь мат? Да это там Махмуд.
4: Ну, возможно, так

0: Да, вот такой я ему обязательно.
1: Ну, все Казани и Мимрадио, спасибо за и автосалон Докарпова Клайн.
0: Молодец, молодец. Сейчас пойдемте со мной. Мы обещали еще, что один из участников получит сертификат. Сертификат ресторана на 3000 рублей. Это, согласитесь, вполне себе приятная сумма. Мы начнем с первого. Суть простая. Вот три машины. Вот это вот какое-то вот что-то. Серое вот это что-то. И вот это вот что-то тоже какое-то. Вам нужно выбрать машину, пойти посмотреть в багажник. Ну что, выберем?
2: Выберем Volkswagen.
0: Volkswagen, пожалуйста, пожалуйста, ваш выбор. Второй, вам остается вот это серое, вот это что-то серое, уже открыли, видите, лопушки. Вы, и вот то вот крайнее, вот, я думал, что это черный цвет, но это не знаю. Давайте.
2: Да, мне серое нравится.
0: Молодец, серое, хорошо. И третий, соответственно, извини, братан, извини, я не знаю. Не-не-не, в бардачке, просто в бардачок нужно посмотреть. Это лежит в бардачке, ведь лежит? Это лежит в бардачке, только нужно открыть бардачок больше. Не нужно обыскивать. Серый не открывается у нас. Сейчас. Секундочку. Так. Есть. Все. Третий. Который вот третий. Вот он нашел сертификат. Видишь как? Они все потянулись к чему-то дорогому, да? А тебе... Ну, это тоже не сильно стоит. Но ты выбрал эту. Тебе всегда так везет?
1: Ну, не сказать. Это вот... В принципе,
0: пошли
1: раз.
0: В пятницу вечером по городу пройдемся. Я прям вижу, он подходит к девушке какой-нибудь. Она говорит, конечно. Он ее просто, хорошая погода. Она говорит, да, давайте. Спасибо. Вот это. Ну, я вас еще раз поздравляю. С кем пойдете?
1: Подумаю пока еще.
0: Ах ты ж, смотри. Что. Да, ты на пятницу же тоже раскатал губеху, да? Ну, меня найти легко. Ребят, спасибо большое вам. Спасибо, что приехали. Удачи, чтобы всегда везло. Не забывайте Dakar Pro Climb. Машины на выбор. Ну и всем хорошего настроения. Голос Лены и Махмуд Аракаев. Услышимся обязательно на волнах любимого радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
3: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Приветствую всех, друзья, особенно автомобилистов. Давайте посмотрим, какая ситуация на дорогах нашего города. В данный момент 3 балла показывает Яндекс.Карты. Серьезных затруднений нет. 4 минутки потратите на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. На улице Пушкина от Чапова до Правобулачной тоже 4 минуты. А ситуация на мостах прекрасная. Все зелено по нулям баллов. Проезжайте с удовольствием.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой добавить на госуслуги сервис «Безопасный маршрут». Он позволит россиянам активировать режим безопасности перед поездкой или прогулкой. При нажатии тревожной кнопки либо отсутствии подтверждения прибытия, геолокацию пользователя автоматически направят в службу 112 и полицию. В Казани за последние 3 года существенно упростился процесс накопления на первый ипотечный взнос. Вместо прежнего срока теперь достаточно на 5 зарплат меньше. Город занял одну из лучших позиций среди крупных городов страны. Казань может войти в гид Мишлен, если он вернется в Россию. Столицу Татарстана рассматривают как один из 10 городов благодаря высокому уровню сервиса. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Ну что ж, всех приветствую, друзья. В начале нового часа у нас здесь и коробка передачи, отличное настроение, музыка и Камил Ягудина до 15.00 в студии Бим Радио. Напоминаю всем, что сегодня понедельник, если вдруг подзабыли, и настроение самое, что ни на есть, энергичное. Кстати, есть статистика о том, что настроение россияне поднимают себе покупками одежды, обуви, косметики и вкусняшечек всяких, тратя на них до 60 тысяч рублей в год. Скромненько, да, по-моему? Но, тем не менее, это расходы, которые никак не связаны с необходимостью, а связаны лишь с защитой от стресса. Вот так вот, как можем, так и справляемся со стрессом, да? Купим батончик шоколадный, потом едем заправляться, и за 2 часа как раз его съели быстренько. Я предлагаю поделиться, может быть, своими рецептами, как вы боретесь со стрессом. +7 972 72 42 102 8. Далее небольшой блок рекламы. Слушайте очередную локацию, где на сей раз можно найти хорошее настроение и подарки.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.

У нас, кстати, в этом часе будет игра «Смотри на мир ярче». Это я отдельно приглашу вас к участию. Ну а пока что просто наслаждаемся музыкальной композицией Дэнни Терес и «If Only You».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Во время солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Ну и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше. Поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли. И спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Итак, добро пожаловать, друзья, игра «Смотри на мир ярче». Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания. Показания, необходима консультация специалиста. На кону подарочный сертификат в развлекательный центр. Итак, у меня есть вопрос. От вас, соответственно, нужен правильный ответ. И лишь одному человеку достанется у нас сегодня подарочный сертификат в развлекательный центр. Но давайте вместе поиграем. Каким образом? Я прошу вас, если вы не выигрывали уже подарки давно на БИМ Радио, более месяца, дозвониться к нам в по номеру в студию 292-102-8. 292-102-8 прямо сейчас. Поиграем, вопрос задаю, отвечаете верно, подарок ваш. Все очень просто. Напомню, что на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну и спонсор игры ООО «Клиника Смотри». Поэтому вопрос тоже будет про зрение, про глаза и про все то, что с этим связано. Либо сейчас мы разыграем по сообщению. То есть, если сейчас у нас звонок не поступает, тогда будем по сообщению. Так, жду. Раз, два, три. Раза три нет. Хорошо, друзья, давайте тогда попробуем поиграть через сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Только в МАКС принимаю послание и правильный ответ, соответственно, на вопрос. Какой советский генеральный секретарь был известен любовью к стильным солнцезащитным очкам, которых у него было много? Есть три варианта. А. Леонид Брежнев. Б. Юрий Андропов. В. Михаил Горбачев. Брежнев, Андропов, Горбачев. Кто отвечает верно третьим по счету, тот получает подарок. А сегодня на кону, я напомню, у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Третий ответ приносит победу и подарок, соответственно. Давайте напомню. А. Это Брежнев. Б. Андропов. В. Горбачев. Вопрос такой. Какой советский генеральный секретарь был известен любовью к стильным солнцезащитным очкам, которых у него было много? Стиляга такой.
0: Смотри.
1: Что вижу, неожиданно как-то это сложности вызвало. Вот давайте мы сейчас музыку послушаем, я наберу третий правильный ответ и объявлю вам имя победителя. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья мои, давайте подведем все-таки итоги. Я напомню, что у нас был вопрос про очки. Стильные солнцезащитные очки. Кто из советских генеральных секретарей был известен любовью к этому аксессуару? И правильный ответ, друзья мои, Леонид Ильич Брежнев. Он был большой модник, любил стильные очки. У него их было много. И он часто появлялся на публике в темных очках. И вот я готова вам объявить победителя. Итак, зовут девушку Иришка. И, в принципе, у меня есть ее номер 8023. Вас поздравляю, Ирина. Сейчас с вами спешусь. Всем остальным пожелаю удачи. На этом игра «Смотри на мир ярче» завершена. Всем спасибо и расходимся.
1: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выступили с инициативой добавить на госуслуги сервис «Безопасный маршрут». Он позволит россиянам активировать режим безопасности перед поездкой или прогулкой. При нажатии тревожной кнопки либо отсутствии подтверждения прибытия, геолокацию пользователя автоматически направят в службу 112 и полицию. В Казани за последние 3 года существенно упростился процесс накопления на первый ипотечный взнос. Вместо прежнего срока теперь достаточно на 5 зарплат меньше. Город занял одну из лучших позиций среди крупных городов страны. Казань может войти в гид Мишлен, если он вернется в Россию. Столицу Татарстана рассматривают как один из 10 городов благодаря высокому уровню сервиса. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: кстати, вот я вижу, что на всех форумах, на всех комментариях обсуждают заправку, это да. Но вот сейчас, оказывается, очередь на заправку признали уважительной причиной опоздания на работу. Вот так вот. То есть Федерация независимых профсоюзов России заявили, что дефицит топлива и длительное ожидание на АЗС в принципе могут считаться экстренными и форс-мажорными обстоятельствами. Так что ждем спокойнее и без лишних переживаний. Когда-нибудь точно дождемся, это факт. Золотые нулевые у нас, кстати, появляются в эфире. Их-то мы дождались, родименьких. Всем хорошего понедельника, продуктивного, энергичного вместе с БИМ-радио.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
3: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Мне кажется, целая эпоха проходит, потому что говорят, что служебные романы стремительно исчезают вообще как данность, как факт. Зумеры, оказывается, все реже заводят отношения с коллегами. Они опасаются испортить карьеру, получить выговор или вовсе потерять работу. За год доля офисных романов сократилась почти вдвое. Ну а симпатию коллегам сегодня испытывают лишь 22% сотрудников против 49% лишь годом ранее. Ну все, приплыли, никаких офисных и служебных романов. Давайте лучше музыку послушаем, хорошую на Бим Радио. Может быть и правда, ну их, вот лучше музыкальное удовольствие.
1: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Лондон или Париж? Вот куда, интересно, заведут нас дороги? Если казанские, то точно не туда, а вот куда мы можем доехать с ветерком, поведаю вам в путевых заметках. Но это будет после того, как звезды раскроют все тайны. И далее у нас гороскоп в эфире Бим-радио. Ушкин-макушки, записывайте все пророчества. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость. Вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие. Пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи. Просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями. Все будет мирно и спокойно. И это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями. Успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше. Но не лишайте себя от отдыха. Рыбы, не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: на Бим-радио.
1: Итак, как и обещала, рассказываю о том, куда нас заведут дороги казанские. У нас на данный момент 3 балла ситуация на дорогах. Спартаковская улица от Артема Айдинова до улицы Туфана Минулина 9 минут. Длина участка чуть более полукилометра. И также есть небольшое затруднение на улице Сейдгалеева и улице Бурхана Шахиди. От улицы Тышаяк до улицы Чернышевского 6 минут. Других каких-то значимых пробок в городе Яндекс.Карты не показывают. Все мосты и дамбы свободные. Все зелено, проезжайте с ветерком с удовольствием.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 11 июля стартовали авиасообщения между Казанью и Эль-Аламейном, курортом, который прозвали египетскими Мальдивами. Полеты запланированы каждую субботу, а длительность перелета составит 4,5 часа. Врачи пояснили, что дневной сон не является необходимостью для взрослых при сбалансированном распорядке дня. Но если человек хронически не досыпает, 30-минутный дневной отдых будет уместен при условии, что он приходится на время до 17 часов и не мешает спать ночью. А вы знали, что хотя кожура банана и не употребляется в пищу, мыть фрукт перед чисткой все равно нужно? Как пояснили эксперты, на шкурке могут скапливаться опасные микроорганизмы, и при снятии кожуры или нарезке они легко попадают на мякоть. Чтобы минимизировать угрозы, советуют хранить фрукты отдельно от сырого мяса и морепродуктов, пользоваться разными разделочными досками и ножами, а очищенные кусочки класть в герметичный контейнер в холодильник. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично!
1: Рабочий пол.

0: Вот так позитивно, весело, солнечно начинаем этот музыкальный час. И здесь рабочий полдник. Камила Ягудина, БИМ Радио. До 15.00 мы с вами в этом трехчасовом приключении, куда я всех вас приглашаю. У нас есть номер для Макса и Телеграм, плюс 792-72-42-102.8. Ну а также мы всегда с вами на связи и по телефону студийному. Давайте прямо сейчас настроимся на все самое лучшее. Ведь так оно и будет. Игры, общение, позитивные новости исключительно. Ну, плохие мы и сами можем прочитать. А вот здесь буду рассказывать только хорошие новости. Все, настраиваемся на радость, счастье и эмоциональное изобилие. Так оно и будет.
1: Реклама на БИМ Радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
5: Ресторан Максимилианс представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
6: Ресторан Максимилианс и Бим Радио представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Когда появились первые звуковые фильмы, технологию дублирования еще не изобрели. Поэтому при съемках фильмов, предназначенных для международного проката, голливудским актерам приходилось играть одни и те же сцены несколько раз на английском, испанском, французском и немецком. Так как далеко не все актеры владели иностранными языками, они просто учили наизусть фразы диалогов перед очередным дублем.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Счастье есть, а будет еще больше. Давайте поиграем в игру «Музыкальный пересказ». Мне нужно два участника, друзья, прямо сейчас. 292-102-8, 292-102-8. Звоните, поиграем.

0: Очень динамично Black Eyed Peas зажигают в эфире, но я уверена, что Андрей и Ренат сделают это не хуже. Друзья, у нас музыкальный пересказ. Далее, добро пожаловать.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
0: Как и было обещано, игра стартует здесь, в эфире. У меня есть два участника, два джентльмена. Буду как-то пытаться их отличать по голосам. Не знаю как. Ну, сама взяла на себя эту ответственность. Соответственно, буду и разруливать ситуацию. Что у нас на кону? На кону на сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Давайте знакомиться с нашими участниками. Итак, первым дозвонился Андрей. Здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Как у вас настроение, Андрей? Рассказывайте.
2: Настроение отличное. После того, как я дозвонился до вас, в разы, даже сказал бы, так увеличилось.
0: Ой, ну прекрасно, прекрасно. Единственное, скажу, что вот эти вот все-таки комплименты, ну, не помогут вам, конечно, выиграть, но ведущие сделали приятным всему коллективу Бим-радио. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, какие у нас правила в игре «Музыкальный пересказ»?
2: Да, вы пересказываете известную песню, а наша задача ее угадать.
0: Супер, вот сейчас мы узнаем, в курсе ли этих правил Ренат. Ренат у нас все, до свидания, сказал, слетел. Так, друзья, ну давайте тогда женский голос попрошу сейчас дозвониться к нам в студию. 292-102-8, 292-102-8. Тогда не придется и мучиться, и вас пытаться разделить и определить, кто говорит. Алло, что это такое? Давайте еще раз, 292-102-8. Подождем, да, Андрей?
2: Подождем. Как девушки, звоните.
0: Как известная, да, подождем твою мать, подождем. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Алло.
3: Да, здравствуйте.
0: А вот и девушка. А вот и здравствуйте. Как вас зовут?
3: Ирина.
0: Ирина, я надеюсь, что вы не за рулем, а чисто в формате пассажира перемещаетесь, да?
3: Я вот за рулем, но я стою на заправке.
0: Так вы с нами надолго, хорошо. Полтора часа в нашем с вами распоряжении, друзья, я так думаю, в среднем. Андрей и Ирина, сейчас мы с вами поиграем. Ирина, вы в курсе правил игры «Музыкальный пересказ»?
3: Так, в общих чертах.
0: В общих чертах. В принципе, Андрей их озвучил, я сейчас тоже повторю. Смотрите, сейчас я вам буду давать подсказки по исполнителю, парочку дам, а потом буду по конкретно музыкальной композиции. Ваша задача, кто первый догадался, о какой песне идет речь, громко, внятно ее название озвучить в эфире. Не исполнителя, а именно название песни. Готовы?
2: Готовы.
0: Ирина?
3: Да.
0: Супер. Не ждете от меня никаких команд на тему «Друзья», и так, какое название, вот это все я не буду говорить. Я просто буду жечь вот этими подсказками. Ваша задача в какой-то момент вклиниться и сказать правильный ответ. Итак, поехали. Подсказки об исполнителе. Ну, во-первых, песня на русском языке, ее название из одного слова, русского слова, обычного слова. Давайте еще даже вам дам от себя подсказку сразу. Не буду пока давать, попозже дам. Группа исполняет эту песню, то есть мужским голосом. Вот так, музыкальная группа. Поехали. А вот коллектив зародился в Ставрополе, но официально объединился в группу уже в Москве в 2008 году. В названии этой группы используется физическая величина, которой измеряют температуру, углы или крепость напитков. Вот такой вот вам мощная такая подсказка.
2: Группа «Градусы».
0: Ну, подождите, песню, мне надо песню. Группа «Градусы», да.
2: Так. Режиссер?
0: Нет. Релиз этого трека состоялся в 2011 году и стал главным...
2: Голые.
0: Андрей решил просто все песни перечислить группы «Градуса». Ну, абсолютно верно, да. Я вас поздравляю, Андрей.
2: Вау, да. Поэтому небо.
0: А там у меня такие хорошие были подсказки, вот не успел до них дойти. Ирина, вы с нами?
3: Да.
0: Ну, давайте всем привет передадим вот этим вот страждущим и страдающим в очереди на заправку, потому что все мы через это проходили, проходим и будем, как говорится, проходить. Давайте, жгите.
3: Терпение всем, кто стоит сейчас на заправках. Это кошмар, если честно.
0: Вы какая там по счету, по талончику?
3: Я даже не вижу ни начала, ни конца, понятия не имею.
0: А вот если бы зарегистрировались на госуслугах, то бесплатный, без очереди... Да не, шучу, конечно. Ах, если бы, да кабы. Ну что ж, Ирин, вам терпение, вам спокойствие. Сейчас будет песня, которую вы не отгадали, отгадал Андрей. Но, тем не менее, будет приятно ее послушать, я думаю, в эфире. Спасибо вам большое, что выручили нас и дозвонились. До свидания.
3: Спасибо, до свидания.
0: Ну и полного вам бака, Ирина, еще вот скажу. Не вот эти вот 30 литров, 20 литров. Андрей, кому привет, и вы передаете как победитель?
2: Большой привет всей Казани, всему Чистому озеру, где я в данный момент нахожусь, и своей маме, которая всегда за меня болеет, когда я участвую в ваших конкурсах.
0: Прекрасно, пусть мама не болеет, здоровья вам и вашей маме. А раз, тут вот, как говорится, мама поболела, и все хорошо получилось. Вы не отключайтесь, я с вами еще побеседую. На этом игра «Музыкальный пересказ» завершена. Всем спасибо и расходимся, друзья мои. Движемся далее. У нас, кстати, группа «Градусы», песня «Голая», что и было заказано, загадано. Далее в эфире.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
0: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
6: Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
9: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 11 июля стартовали авиасообщения между Казанью и Эль-Аламейном, курортом, который прозвали египетскими Мальдивами. Полеты запланированы каждую субботу, а длительность перелета составит 4,5 часа. Врачи пояснили, что дневной сон не является необходимостью для взрослых при сбалансированном распорядке дня. Но если человек хронически не досыпает, 30-минутный дневной отдых будет уместен при условии, что он приходится на время до 17 часов и не мешает спать ночью. А вы знали, что хотя кожура банана и не употребляется в пищу, мыть фрукт перед чисткой все равно нужно? Как пояснили эксперты, на шкурке могут скапливаться опасные микроорганизмы, и при снятии кожуры или нарезке они легко попадают на мякоть. Чтобы минимизировать угрозы, советуют хранить фрукты отдельно от сырого мяса и морепродуктов, пользоваться разными разделочными досками и ножами, а очищенные кусочки класть в герметичный контейнер в холодильник. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что ж, всех приветствую, друзья. Это любимая наша рубрика «Первый тост». Это та возможность уникальная, когда можно поздравить именинников с днем рождения, пожелать чего-нибудь приятного, хорошего. Если хотите сделать невероятный, запоминающийся подарок, то милости просим 2-930-800. Звонить вам расскажут, как сделать индивидуальное поздравление в формате аудио, видео, монолог, может быть, песня или розыгрыш, а может быть, просто красивый текст, адресованный имениннику со звонком ему. То есть все, что угодно и, конечно же, в разумных пределах исполняет желание Бим-радио. Ну, а пока что давайте посмотрим, кто же у нас. Сегодня, кстати, напомню всем трудящимся, 13 июля. Кого можем отметить? Мы можем отметить, что в этот день родилась Анна Снаткина, российская актриса театра, кино и дубляжа, победительница проекта «Танцы со звездами». Ну, много где она снималась, на самом деле. Харрисон Форд тоже родился в этот день, знаменитый американский актер и продюсер. Это культовая фигура мирового кинематографа благодаря «Звездным войнам» и «Индиана Джонс» серии фильмов. Так, еще кого можем вспомнить? Мурилу Бенисио – это известный бразильский актер, получивший огромную популярность в России и мире после исполнения сразу трех ролей в культовом телесериале «Клон». Ну и давайте поздравим наших подписчиков группы ВКонтакте «Бим Радио Казань». Те, кто сейчас находится онлайн, те, у кого живая аватарка, не цветочки, квадратики, рисуночки. Ильсия Ярулина из Казани, вам наши наилучшие пожелания и поздравления. Юлия Фаляхова, Ксения Гуськова, принимайте поздравления. С днем рождения также поздравляем Марину Геннадьевну, без фамилии, кстати, Рузалия Каримова и Гузель Валиева. Что у нас сегодня девушки? Вот Булат Зинатулин, давайте Булата еще поздравим. Зинатулин из города Казань и Ривкат Хабибулин, тоже город Казань. Вас тоже с днем рождения. Вот так поздравляем, легко, красиво и филигранно. Счастья, радости, финансового благополучия желаем и просто гармонии в сердце и в семье. И двигаемся далее.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: Тики-вики, аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, приветствую всех автомобилистов. Давайте посмотрим, что у нас происходит на дорогах нашего города. Яндекс.Карты сообщают 3 балла. Ситуация приемлемая. Но вот есть крупная пробка в 23 минуты, если будете двигаться по улице Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов. Этот участок 23 минуты закладывайте. Все мосты и дамбы свободные, зеленые по нулям баллов. Приятно, приятно. Хорошей вам дороги и отличного настроения под музыку Бим-радио.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой упростить получение единого пособия на ребенка. Для малоимущих семей его хотят назначать автоматически на основании сведений о доходах. Кроме того, предлагается создать на портале госуслуги отдельный раздел «Госуслуги семья», который должен сделать взаимодействие граждан с госорганами более удобным. Аналитики назвали самые востребованные вакансии для школьников этим летом. Ими стали курьеры, продавцы и промоутеры. При этом подростки, которые публикуют резюме онлайн, чаще всего хотят устроиться работниками торгового зала, сборщиками заказов, официантами, курьерами, промоутерами, либо разнорабочими. Интересный факт. Стрижи способны проводить в полете долгие месяцы, практически не касаясь земли. Исследования показали, что отдельные особи не приземлялись до 10 месяцев подряд. За это время они успели сменить маховые перья. Даже у тех птиц, которые изредка делали паузы, доля времени в полете достигала 99,5%. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73 0+.
7: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
8: Билеты в кассах города. 16+.
9: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
10: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
11: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
13: Ты себя теряй. Вот и все, поет звонки. Ну, а я, друзья, скажу, что какой там все. У нас середина рабочего полдника. Камила Ягудина на Бим-радио. Продолжаем в том же духе. Классно, весело, задорно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди огромного количества комиксов про супергероев существует созданная Джимом Валентино серия «Normal Man», главный герой которой не имеет никаких отличительных навыков. Завязка сюжета является пародией на Супермена. Младенца отправляют в ракете на другую планету, все жители которой обладают сверхспособностями. Из-за их отсутствия прибывший герой и получает имя Normal Man.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Пока вот вы сидите в понедельник, работаете и думаете, эх, надо прерваться на обед. Послушайте рабочий полник. Это вы все правильно делаете, потому что вовремя отдохнуть, пообедать – это рецепт не только хорошего настроения, но и того, что не будет выгорания на работе. Кстати, по статистике, вы знаете, кто является самыми выгоревшими работниками в России? Вы удивитесь, но это чиновники и госслужащие. Вот прям люди, которые выгорают на работе. По данным исследования, многие из них, это пятая часть практически, постоянно испытывают эмоциональное истощение. Аналитики связывают это с ощущением, что работа не приносит заметных изменений, несмотря, возможно, на желание что-то изменить. Вот так вот. Поэтому, если вдруг видите представителя вот этих самых профессий, чиновники, госслужащие, то имейте в виду, возможно, перед вами выгоревший человек, который нуждается в поддержке, дружеском плече. И, может быть, имеет смысл ему сказать, все хорошо будет. Все будет замечательно, мы точно знаем. Но мы-то тут точно знаем, что все будет замечательно. Рабочий полдник, друзья мои, продолжается, и мы с вами на верном пути. У нас еще игры будут с вами, и музыка тоже отличная. Вот Карина Харс, вашему вниманию, увези. Увозим.
1: Рабочий полдник на БИМ-радио.

Уезжать уезжаем, но далеко не отъезжаем. Бруно Марс подхватывает эстафетную палочку музыкальную. Just Might вашему вниманию, друзья, ловите.

0: Очень странная тенденция появилась. Мужчины стали бросать девушек вот по такой довольно спорной причине, но о том, что послужило поводом, расскажу позднее. Пока же напомню, что здесь рабочий полник, впереди небольшой блок рекламы, и Жанна Фриске будет радовать нас композицией «Мама Мария». Любимые новости тоже прозвучат в эфире.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: «Люксиум», «Омнитекс», «Топгрейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выступили с инициативой упростить получение единого пособия на ребенка. Для малоимущих семей его хотят назначать автоматически на основании сведений о доходах. Кроме того, предлагается создать на портале госуслуги отдельный раздел «Госуслуги семья», который должен сделать взаимодействие граждан с госорганами более удобным. Аналитики назвали самые востребованные вакансии для школьников этим летом. Ими стали курьеры, продавцы и промоутеры. При этом подростки, которые публикуют резюме онлайн, чаще всего хотят устроиться работниками торгового зала, сборщиками заказов, официантами, курьерами, промоутерами, либо разнорабочими. Интересный факт. Стрижи способны проводить в полете долгие месяцы, практически не касаясь земли. Исследования показали, что отдельные особи не приземлялись до 10 месяцев подряд. За это время они успели сменить маховые перья. Даже у тех птиц, которые изредка делали паузы, доля времени в полете достигала 99,5%. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: в Казани.
1: Лето, оно не может быть без романтики, без вот чего-то такого, знаете, душевного. I just called to say I love you, Brave.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: солнце под луной – это всегда прекрасно. Но знаете, что может с этим сравниться? Это свободный проезд на зеленый свет. Давайте посмотрим, где пробки у нас в городе.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте смотреть, что у нас в городе на данную минуту происходит. Яндекс.Карты говорят 4 балла. Местами есть затруднения. На улице Мира Сибирский тракт от Парковой до Журналистов. Длина участка 3,5 километра. Время проезда 22 минуты. Также на Оренбургском тракте от Академика Парина до поста ГИБДД 15 минут. На улице Мира от Парковой до Тополевой улица 11 минут. И Каучуковая улица от улицы Владимира Кулагина до улицы Лебедева 10 минут. Мосты и дамбы все по нулям баллов. Пожелаю вам приятной дороги.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

некая душераздирающая баллада о том, что происходит каждую пятницу. Вот эта вот боль, предательство, надежда, разбитые осколки наших самых потаенных желаний. Но давайте немного отвлечемся и все-таки предадимся танцу. Это всегда работает безошибочно.

0: Рабочий полдник в самом разгаре, друзья. Мы с вами встречаемся в следующем часе. Там у нас игра «Однажды в Казани» и много всего приятного и интересного. Давайте вместе с хорошим рабочим настроем переходим.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Минпросвещение выпустило рекомендации по времени, которые дети могут проводить с гаджетами. Для малышей 2-3 лет лимит не более 20 минут в сутки. Для детей 3-7 лет – до часа. Для школьников 7-11 лет – до 1,5 часов. А для подростков 11-16 лет – не свыше 2 часов ежедневно. В России разработали модель оценки загруженности парковок. Она связывает трафик на соседних улицах с заполняемостью стоянок. Для расчетов хватает данных дорожных камер, спецдатчики не нужны. Цифровой двойник поможет прогнозировать влияние новых объектов и изменений в транспортной сети. Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян при смене жилья не покидают привычный район. Главными аргументами в пользу такого решения стали устоявшиеся социальные связи, удобная транспортная логистика и знакомая инфраструктура. Аналитики отмечают, что сегодня покупатель ориентируется не только на параметры квартиры, но и на окружающую среду. Важны обустроенность района, транспортная доступность, зоны отдыха и качество общественных пространств. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Рабочий полдник.

еще только влезала с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ну и, кстати, про то, где топит. Вот докладывают, что прямо сейчас в часе езды от Казани крупный град. Стихия сопровождалась сильным ветром. Ну и земля напоминает уже практически такой, знаете, зимний пейзаж после снегопада. Ведь совсем рядом, да, вот я фото смотрю. Так что, может быть, и до Казани тоже дойдет вся эта стихия, вся эта оказия. Ну, а мы с вами планомерно пришли к третьему часу рабочего полдника. Камила Ягудина, Бим Радио. Всем доброго денечка.
1: Реклама на Бим Радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.

0: Кстати, в этом часе у нас будет игра «Однажды в Казани». Уже очень-очень скоро поиграем, поотгадываем. Ну а пока что...
1: Без возрастных ограничений.
2: В мире интересного.
3: Астрономы Вавилона успешно предсказывали как солнечные, так и лунные затмения. Причем последние считались плохим знаком для правящего царя. Поэтому на период затмения назначался временный царь, которого затем убивали. Так что предзнаменование всегда оправдывалось.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Итак, обещала рассказать, что за такая пугающая тенденция началась. Мужчины начали бросать девушек, да, если те начинают зарабатывать больше. Психологи рассказывают, что вот такая пугающая тенденция. То есть, по словам специалистов, для многих мужчин статус основного добытчика – это вопрос самооценки и чести. Поэтому разница в доходах часто приводит и к конфликтам, и далее уже, как водится, к расставанию. Поэтому непонятно, то ли если девушка больше зарабатывает, сильно сократить свои заработки и меньше работать, то ли поменять мужчину. Вот тоже непонятно, который зарабатывает больше. В то же время москвички, они охотнее выбирают мужчин со своей квартиры. Вот такая тоже есть статистика. Показаний ничего не понятно, но мне кажется, если будет своя квартира, это уже неплохо, согласитесь, да? Так сказать, бонусом будет точно. Ну, что у нас бонусом в этом часе? Это игра «Музыкальный пересказ». Точнее, «Однажды в Казани». Давайте прямо сейчас мы с вами поиграем. «Музыкальный пересказ» уже был, а вот «Однажды в Казани» у нас пока что не было. Попробуем отгадать интересную загадку, которую я вам сейчас загадаю, и выиграть замечательный подарок. Поехали.
1: «Однажды в Казани».
0: Итак, «Однажды в Казани», что у нас на кону? На кону у нас с вами фирменный подарок от BIM Radio. Его состав может быть разным, рандомно, так сказать, поэтому не пытайте меня, что ж там внутри. Вот получите, откроете, узнаете. Вот так вот. Скажем так, фирменный подарок-сюрприз от BIM Radio. Вот так будет правильнее. Теперь о правилах. Сейчас буду принимать ваши ответы в Max Messenger. Восьмое сообщение будет сообщением от победителя, и так будет честно. +7 927 242 102.8 это номер в Макс, на который я принимаю ваши предположения, ваши ответы, о ком идет речь. Человека загадаю, а от вас мне нужна фамилия этого человека. Известный человек, но чуточку нужно подумать, немножечко копнуть, потому что ответ не совсем на поверхности. Ну, хотя, вот так если прикинуть, то, в принципе, я думаю, вы догадаетесь. Итак, друзья мои, сегодня я вам загадываю. Еще раз давайте номер повторю. +7 927 242 102.8 Восьмое сообщение в Максе. Только в Максе принимаю сообщение, там буду отчитывать. Итак, речь сегодня пойдет об одном из самых дорогих русских живописцев. Вот так вот. В США его портреты, его кисти стоили баснословных денег. И позволить их себе могли исключительно представители высшей элиты, крупные банкиры, военачальники и звезды Голливуда. Более того, он был учеником Ильи Репина, и тот называл его лучшим в России живописцем и считал самым крупным и талантливым среди современных мастеров. Хотя иногда отмечал, что новаторская техника его воспитанника могла быть излишне свободной. Но, как бы то ни было, этот человек оставил себе грандиозный след в Казани. Он был сыном мастера иконостасника. С детства идеально владел сам вот художник и этот человек, владел резьбой по дереву, сам создавал мебель для своих мастерских, вырезал деревянные статуэтки в качестве эскизов к сложным полотнам. Ну, при чем здесь США, при чем здесь Казань, что это за художник, а вот решите сами. Мне нужна его фамилия. Что это за человек, который вот так связал воедино, можно сказать, две страны. После его смерти, кстати говоря, его прах перевезли сюда, в Казань, и он был перезахоронен на Арском кладбище. Это произошло в 70-е годы. Итак, я жду ваши варианты. Восьмое сообщение будет сообщением от победителя. Ну, давайте теперь пока взбодримся. Эспрессо от Сабрины Карпентера. Потом я к вам вернусь.

0: Ну, давайте разбираться. Итак, вопрос был про известного художника, один из самых дорогих русских художников своего времени, да и в дальнейшем, если так смотреть по его гонорарам и тому, сколько стоили его работы. Вот, кстати, была такая работа, я не стала уж вам это рассказывать, думаю, ну, вдруг это будет такая прям конкретная подсказка. В 2010 году на лондонском аукционе его картина «Маленький ковбой» ушла с молотка за рекордные практически 11 миллионов долларов, закрепив за ним как раз-таки статус одного из самых дорогих русских живописцев. И кто же этот такой? А вот теперь рассказываю. Это Николай Иванович Фешин, друзья мои. Это выдающийся русско-американский художник, одинаково признанный как мастер отечественного импрессионизма и как национальный живописец США. Надо сказать, что в Казани у нас художественное училище его имени на улице Карла Маркса находится. Вообще в возрасте 4 лет будущий художник, ну, практически вот у нас родина чуть не лишилась, а в дальнейшем и весь мир не лишился великого художника, когда он заболел менингитом, впал в кому, но там рассказывают, что к нему приложил отец икону, и после этого мальчик неожиданно пошел на поправку. Он был действительно учеником Ильи Репина, оттачивал свой фирменный стиль в Петербургской академии художеств и непосредственно обучался под руководством легендарного Ильи Репина. Он мигрировал в 1923 году в Америку, и его работы довольно быстро завоевали культовый статус, из-за чего, кстати, американские искусствоведы до сих пор зовут его художником художников и старым мастером. Вот так вот. Когда-то в Казани жил такой великий человек. И, в общем-то, эта победа, я рассказываю, кто у нас победил, так давайте-ка открою, потеряла, все потеряла. Нет, не потеряла нашу победительницу. Да, Марина Салихова, я вас поздравляю, уже написала мне свои все контактные данные, я вас поздравляю, с вами свяжутся по поводу подарка. Всем спасибо большое. На этом игра «Однажды в Казани» завершена.
1: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
4: детей. Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь,
5: и окон,
6: паркинг, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567 11 99.

кстати, у нас впереди будет рубрика «Моя любимая песня». Есть возможность у одного из вас дозвониться, заказать любимую песню. 292-102-8. 292-102-8. Прямо сейчас звоните.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минпросвещение выпустило рекомендации по времени, которые дети могут проводить с гаджетами. Для малышей 2-3 лет лимит не более 20 минут в сутки. Для детей 3-7 лет – до часа. Для школьников 7-11 лет – до полутора часов. А для подростков 11-16 лет – не свыше 2 часов ежедневно. В России разработали модель оценки загруженности парковок. Она связывает трафик на соседних улицах с заполняемостью стоянок. Для расчетов хватает данных дорожных камер, спецдатчики не нужны. Цифровой двойник поможет прогнозировать влияние новых объектов и изменений в транспортной сети. Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян при смене жилья не покидают привычный район. Главными аргументами в пользу такого решения стали устоявшиеся социальные связи, удобная транспортная логистика и знакомая инфраструктура. Аналитики отмечают, что сегодня покупатель ориентируется не только на параметры квартиры, но и на окружающую среду. Важны обустроенность района, транспортная доступность, зоны отдыха и качество общественных пространств. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: «Моя любимая песня».
1: И вот такая волшебная рубрика, когда один из вас, один, друзья, всего лишь один человек, которому улыбнется удача, счастье, радость и надежда, и может дозвониться к нам сюда в эфир БИМ-радио. Давайте напомню, вы можете сохранить этот номер на будущее, чтобы, знаете, вот прямо отработанным жестом большого пальца на какой-нибудь руке, желательно правой, да, чтобы прям все четко не промахнуться, 292-102-8, вы бы сразу дозванивались в числе первых. Вот, мне кажется, как-то очень отработано, натренировано. Это получилось у Айрата, который дозвонился в эфир и привет хочет передать. И песню классную мы с ним выбрали, максимально летнюю. Айрат, здравствуйте.
2: Добрый день. Приветствую, да, вас, всю Казань.
1: У вас прям спич, да, заготовлен, Айрат? Или можем о том, о сём побеседовать?
2: Я импровизирую на ходу.
1: Ну, не отбирайте у меня хлеб. Вы мне расскажите, как у вас понедельник вообще складывается? Куда едете или идете, или плывете? Чем вы там занимаетесь?
2: Как обычно, трудовой понедельник,
1: так.
2: Куда-то едешь, куда-то возвращаешься, что-то делаешь. Вот, одним словом, обычный рабочий день.
1: Ну, он у вас максимально продуктивный или так еще не отошли от выходных?
2: Продуктивность присутствует.
1: Не без этого.
2: Обязательно.
1: Нравится мне ваш настрой, Айрат. Давайте также продуктивно тогда ваши приветы, заготовленные, знаю, они у вас
2: есть. Спасибо. Я бы хотел передать своему экстремальному сообществу, которое так и называется «Экстремал», большой привет. Это любители активного образа жизни. Это гидроциклы, снегоходы, квадроциклы, багги и прочая активная техника для активного отдыха. Вот, я хотел бы всем своим участникам, всем своим друзьям передать огромный привет, пожелать хороших летних дней, отличного отдыха на воде. Вот, и
1: смотрите-ка, проплыть я прям угадала, да, практически? То есть вы иногда едете, иногда плывете.
2: Да, но только не плывем, а ходим по воде, да, это так немножко называется, если будем более правильными. Вот, то есть... И, конечно же, вам передать огромный привет БИМ-радио, сказать огромное спасибо за ваш труд, за ваше отличное радио, вашу красивую модную музыку. Вот, я вас всегда слушаю.
1: Это сарказм, и с сарказмом я Айрат не поставил Михаила Круга. И мы с ним договорились на хай-фай про лето.
2: Но тут не грамма сарказма, на самом деле, большое вам спасибо.
1: Все,
2: это лучшее радио, которое, думаю, не только я слушаю, слушайте, Казань.
1: Ну, супер, я с вами
2: большое
1: абсолютно солидарна. Да не за что, все-таки мы поплывем, Айрат, по волнам БИМ-радио, с вашего позволения, поплыли.
2: Отлично.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

I found you. Я нашел тебя. Кэлвин Харрис и Бенни Бланко. Между прочим, если уж говорить о находках, вот если вы здесь и сейчас, друзья, то вы нашли хорошее настроение, потому что вы нашли Бим Радио.

I found you. Я нашел тебя. Кэлвин Харрис и Бенни Бланко. Между прочим, если уж говорить о находках, вот если вы здесь и сейчас, друзья, то вы нашли хорошее настроение, потому что вы нашли Бим Радио.

0: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты, Т-банк.
2: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.

0: Кстати, интересное наблюдение. Оказывается, зумеры, ну это молодежь, выбирает работу по качеству кофе и бесплатным перекусам. Ну вот это вот, у вас дружный коллектив и печеньки? Тогда я иду к вам. Это показало исследование. Экономия на таких бонусах воспринимается молодыми специалистами как тревожный сигнал. Нет, они не так говорят. Они говорят, это red flag, туда идти не надо, там нет печенек. Ну, что у нас? Есть музыка классная, коллектив печеньки, кофе тоже все имеется, друзья. Давайте сейчас небольшой блок рекламы. Тедди Свимс, у нас еще будут Билли Майерс и Гаязов Бразерс в этом часе.
1: Реклама на Бим Радио.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Так, что новости появились в Татарстане за год? Говядина подорожала на 17%. Свинина стала единственным мясом, которое подешевело в Республике Татарстан. Ну, еще бы. В Республике Татарстан свинина, конечно. У нас композиция Wild. Бесплатно для прослушивания. Давайте насладимся. Let's go wild.

Girls go wild. Девчонки сходят с ума. Вот так можно перевести данную композицию, весь ее смысл вообще. Ну, давайте сегодня сходить не будем с ума, хоть и понедельник, и первый рабочий день, друзья, в череде. А погрузимся в работу с удовольствием под музыку на бим. Камила Ягудина, до скорых новых встреч в эфире. Я же откланиваюсь, уступая место Альберту Ботанину. Пока-пока.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме рассматривают возможность существенно повысить скидки на штрафы за нарушение ПДД. До 60% при оплате в первые 15 дней после вынесения постановления, до 40%, если водитель успеет заплатить в течение 30 дней. Авторы идеи считают, что это подтолкнет автомобилистов быстрее погашать задолженности и повысит собираемость штрафов. В правительстве перечислили привычки, которые могут добавить человеку 10-15 лет жизни. К ним относят сбалансированное питание, регулярные меры по профилактике болезней, физическую активность и поддержание когнитивного здоровья. Все это должно стать не разовыми действиями, а устойчивым образом жизни, в который также стоит включать и культурную составляющую. Про моду. По мнению стилистов, некоторые нестандартные цветовые миксы способны сделать образ по-настоящему изысканным. Вот несколько выигрышных вариантов. Шоколадный в паре с бутылочно-зеленым или синим, сливовый, с коричневым и серый или нежно-розовый, с бордовым. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Натали Джейн Имбруглия, австралийско-британская певица, только что на Бим-радио. Как она мне нравилась в 97 году. Такая у нее была классная короткая стрижка. Да в целом она и сейчас очень даже очаровательная.
1: Бим-радио.
0: Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного рабочего понедельника. Ну, как работа? Мне вот, кстати, нравится появляться в ваших ушах в тот момент, когда вы уже о работе практически не думаете. Когда основная часть рабочего дня уже прошла, и вы так плавненько, наверное, попивая чаечек, готовитесь к завершению рабочего дня. Ну, хотя сейчас в наше время, знаете ли, рабочий день это не с 8 до, не с 9 до 6. Сейчас вот непонятно, кто когда работает. Сейчас и ночью выйдешь на улицу, полно народу, автомобилей полно. Думаешь, что такое? Вроде ночь. Нет, люди либо работают, либо тусят, либо... В общем, работа сейчас у кого когда. Ну, практически круглосуточно, так же, как Бим-радио. Мы тоже всегда вместе с вами. В этом часе нас ожидает игра «Смотри на мир ярче», море отличной музыки. В общем, будет чем заняться. Приготовились.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
5: Билеты в кассах города 16+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 000 рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже,
0: сомбреро.
3: Шипелявы.
4: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Бим Радио.
2: Ну вот только я сказал, что рабочий день подходит к концу, тут мне сразу написали, да мы работаем же, какой у нас рабочий день еще впереди, все только начинается, мы прям в поте лица трудимся. Какие вы все трудолюбивые, как я вас хвалю, умнички, умнички вы мои. Вся экономика республики только на вас и держится, на слушателях Бим-радио, все остальные бездельники, а только слушатели Бим-радио молодцы. Ну, как бы работа работой, а отдых тоже как бы, ну он же нужен, куда же без этого, под отличную музыку на Бим-радио. Ну и напомню, еще раз напомню, что очень близко к нам, прям очень близко, уже прям даже дыхание можно затылком почувствовать, как подкрадывается к нам игра «Смотри на мир ярче». Ну а там, как всегда, можно заполучить подарочный сертификат в развлекательный центр. Все подробности далее.

Attention, attention, внимание, внимание. Прямо сейчас можно дозвониться по телефону прямого эфира 292-102-102-8 и сыграть в игру «Смотри на мир ярче». Вот прямо сейчас действуйте. 292-102-8, линия свободна.

0: на мир ярче с БИМ-радио.
1: А вот и возможность заполучить что-то приятное на БИМ-радио в игре «Смотри на мир ярче». Но вначале информация от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и в Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На связи у нас Марат. Марат, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Так, Марат уже все припарковался, он сосредоточен, сконцентрирован. Марат, как с литературой у вас?
2: Ну, в принципе, нормально.
1: Ага, а кто ваш любимый писатель, вот отечественный?
2: Александр Сергеевич Пушкин.
1: Логично. Тут да, он наше все. Но его, к сожалению, в вариантах ответов не будет. Скажите мне, пожалуйста, Марат, какой советский писатель, автор остросюжетных детективов, такая вот сразу подсказочка, остросюжетных детективов, также был очень известен своей любовью к очкам? Очки, вот на лице, которые для зрения. Варианты ответов следующие. Первый. Юлиан Семенов. Второе. Аркадий Стругацкий. Или вариант третий. Василий Шукшин. Так, сейчас надо будет подумать, да. Давайте будем, методом исключения. Подсказка же. Автросюжетные детективы. Кто из них мог вот на этом специализироваться, как вы думаете?
2: Ну, может быть, конечно, Шукшин, но я, конечно, не уверен.
1: А что из Шукшина вы знаете? Марат, ну, у вас же там под рукой же где-то Google что-нибудь такое же есть, поисковик какой-нибудь. Чего вы? Я уж вам подсказываю. Ну. Ладно, предположим. Хорошо. А Стругацкие как, братья?
2: Еще раз погромче, пожалуйста.
1: Стругацкие как?
2: Стругацкие?
1: Да. Остросюжетный детектив?
2: Честно говоря, вообще не знаю.
1: Серьезно? Их двое? Потом почитайте. А Юлиан Семенов?
2: Тоже первый раз слышу.
1: Ну, я думаю, что вы наверняка знаете персонажа, который, вот, собственно говоря, из-под его, скажем так, пера. Ну, надо что-то выбрать. Юлиан Семенов, Аркадий Стругацкий или Василий Шукшин, как вы думаете, Марат? Давайте, Василий Шукшин, Аркадий Стругацкий или Юлиан Семенов, как вы думаете?
2: Ну, наверное, пускай будет Юлиан Семенов.
1: Как вам это удалось? Ничего себе, да! Смотрите, Шукшин явно там не детективы. Стругацкий — это же фантастика, это же, остров обитаемый. Читали, нет?
2: Нет, не читал.
1: А фильм даже выходил. Ну, фильм так себе, говорят. А Юлиан Семенов – это вот как раз создатель образа Штирлица. Да, носил очки, которые стали частью его узнаваемого облика. Ну, в общем, Марат, тем не менее, справился с заданием. Поздравляю с победой. Кому передадим привет?
2: Спасибо. Огромный привет, конечно, вам. Кто в данный момент слушает БИМ-радио, всем огромный привет и удачи на дорогах.
1: Прекрасно. Марату достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну, а нам достается море отличной музыки здесь, на БИМ-радио. У нас ее навалом.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио. Ночью.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Ресторан Максимилианс и Бимра Радио представляют 16 июля группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме рассматривают возможность существенно повысить скидки на штрафы за нарушение ПДД. До 60% при оплате в первые 15 дней после вынесения постановления, до 40%, если водитель успеет заплатить в течение 30 дней. Авторы идеи считают, что это подтолкнет автомобилистов быстрее погашать задолженности и повысит собираемость штрафов. В правительстве перечислили привычки, которые могут добавить человеку 10-15 лет жизни. К ним относят сбалансированное питание, регулярные меры по профилактике болезней, физическую активность и поддержание когнитивного здоровья. Все это должно стать не разовыми действиями, а устойчивым образом жизни, в который также стоит включать и культурную составляющую. Про моду. По мнению стилистов, некоторые нестандартные цветовые миксы способны сделать образ по-настоящему изысканным. Вот несколько выигрышных вариантов. Шоколадный в паре с бутылочно-зеленым или синим, сливовый, с коричневым и серый или нежно-розовый, с бордовым. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Расим Рашидович Баксиков родился в 1988 году в городе Кентау, Казахской ССР. Его настоящая история взросления началась в Белярске, куда семья переехала во время больших перемен в стране. Здесь и рос любознательный мальчишка. У Расима рано, к 12 годам, стало складываться понимание долга и ответственности. Он понял, что хочет служить. Не просто быть военным, а именно служить родине. Но чтобы стать настоящим защитником, нужны знания и школа военного мастерства. В 2006 году Расим поступил в Казанское высшее командное танковое училище, одно из самых престижных военных учебных заведений страны. 4 года напряженной учебы, дисциплина, освоение сложной техники. В 2010 году он окончил училище, получив твердую базу, которая позже спасет жизнь и решит исход знаменитого боя. Наш герой начинает службу командиром учебного танкового взвода под Хабаровском. Это уже ответственность иного уровня. Ты отвечаешь не только за себя, но и за тех, кто стоит рядом. С 2022 года он направляется исполнять свой долг на СВО. И из командира взвода Расим Баксиков, позывной «Монолит», становится командиром роты. В июне 2023 года была поставлена задача зачистить поселок Новодаровка, остановить дальнейшее продвижение противника. Экипаж танка Т-80БВ выдвинулся на задачу. Расим Баксиков занял место раненого водителя-механика. В это время к российским позициям стала подходить группа бронетехники противника. Кадры произошедших событий появились в сети летом 2023 года.
2: «8 бронемашин, а у нас там один Алеша!»
1: Прозвучал взволнованный голос оператора-беспилотника на видео. К нам двигалась большая бронегруппа врага, которая состояла из 8 единиц техники, в том числе 2 танков. Несмотря на численное превосходство противника, экипаж смог подойти к неприятелю незаметно и застать его врасплох. Находясь на месте водителя-механика, Расим Баксиков умело маневрировал и руководил работой экипажа. В первые минуты боя наводчик-оператор ликвидировал 2 танка Т-72Б. А затем наши танкисты ликвидировали бронетранспортеры. Наша машина применила классический тактический прием. Она постоянно двигалась, чтобы не оказаться под обстрелом. После этого танк продолжил прикрывать мотострелков и эвакуировал с поля боя подбитый российский танк. Из боя его участники вышли невредимыми. История о том, как экипаж танка «Алеша» дал бой целой колонне ВСУ, облетела всю страну. Любопытный факт. Настоящий позывной танка — Дед Мороз. Имя «Алеша» появилось потому, что оператор дрона, голос за кадром на видео, так назвал танк, идущий вперед. За совершенный подвиг Расим Баксиков и каждый из членов героического экипажа был награжден звездой Героя Российской Федерации. В наши дни служба Расима Рашидовича проходит на посту заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Он помогает обеспечивать достойную жизнь, трудоустройство и социальные гарантии тем, кто проявил героизм. Каждый герой, каждый ветеран СВО должен знать, что государство и общество с ним. Это история Расима Рашидовича Баксикова, командира-героя Донецкой Народной Республики. Героя России, который воплотил свою детскую мечту — служить Родине.

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Золотой.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бим-радио.
1: Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бим-радио. Не могу вас оставить без любопытных новостюшечек, которые мне попадаются на глаза. Итак, значит, тут все же знают про кризис среднего возраста, там ближе к 40 и прочее. Так вот, оказывается, не все так просто. Российские мужчины уже в 28-30 лет ощущают кризис среднего возраста вместо классических 40-45. Такие вот новые исследования. Виноваты, естественно, соцсети и культ успеха. К 30 уже нужно иметь квартиру, деньги, бизнес, идеальную жизнь, вот это все такое прочее. А без них мужчины начинают сомневаться в себе, говорят психологи. Ну вот как-то так получается, в 25 ты еще студент, а в 30 должен быть уже миллионером. Угу.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. В России в ближайшее время могут утвердить новые правила передвижения велокурьеров. Поправки призваны четко регламентировать порядок их движения по проезжей части и тротуарам. Работа над документом стартовала после поручения президента проработать варианты ограничения или полного запрета езды по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, особенно если они задействованы в коммерческих перевозках. Юристы рекомендуют не пренебрегать получением чека при покупке. Он служит важным подтверждением сделки. Без чека покупатель рискует остаться без гарантии, не сможет вернуть товар или добиться компенсации при обнаружении брака. Если чек не выдали, следует сначала попросить его у кассира, а при отказе обратиться к администратору магазина. А вы знали, что при нарезке лука тупым ножом слезы льются сильнее, чем при использовании острого? Дело в том, что тупое лезвие не разрезает, а раздавливает клетки лука, из-за этого выделяется больше летучих соединений, которые раздражают слизистую глаз. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.05 в Казани, вот ровно точно 16.05. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим Радио. В этом часе обещаю билеты на концерт. Разыграем море отличной музыки. Ну вот, например, тут Дэвид Гетта, Терри Суимс с работой Gone, Gone, Gone. Классная работа, мне очень нравится. Дальше о том, что все будет хорошо, нам расскажет самый сопелявый рэпер отечественной эстрады Джиган. Ну и новое прочтение композиции She's Got a Look. В общем, море классной музыки. Наслаждаемся.
0: Реклама на Бим Радио. Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники Скандинавия АО «Ава Казань».
2: В день семьи, любви и верности в роддоме Скандинавия подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом Скандинавия. Место, где рождается счастье.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не выношу кронштейны на стенах.
5: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Ресторан «Максимилианс» и Бим Радио представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Это интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Это же элементарно, потому что они не достают до выключателя.
3: Не по Хуану Сомбреро.
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Все будет хорошо. Про дожди не думайте. А то тут, знаете ли, сейчас вот все начали переживать. Дожди. Не будет дождей, я уверен.
1: Все будет хорошо.
2: Бим-радио.
0: Вы опять не прочитали смс от МЧС. Ладно, я есть у вас. Я читаю все внимательно, слежу, мониторю. Тут, значит, во всех новостных пабликах везде говорят, что в Казани опять ожидаются сильные дожди, грозы, ветер, порывом до 20 метров в секунду, держите панамки. В Алексеевском районе даже вон крупный град выпал. Но это у них там, это вот это до нас не доберется. Я вот последнюю неделю, наверное, каждый день захожу в всевозможные погодные сервисы и смотрю, что с погодой. Брать курс, не брать куртку, галошики там и прочее. Каждый раз смотрю, завтра дождь. Где он? Когда? Чего? До сих пор хожу в белых кроссовках. Так что сегодня, как только рабочий день закончится, все дружненько идем гулять. Все, погода будет хорошая, точно. Все, никаких переживаний. А, не, погодите. И вечерний трубим же еще. А, ну в наушниках можно послушать. Все нормально. В общем, не забываем наушники. Вечерний трубим сегодня точно обязательно будет. И погода тоже будет хорошая. Ну, я вот смотрю за окно. Солнце светит. Все, никаких намеков на дожди. Я договорился, дождя не будет. Далее у нас новое прочтение песни «She's Got The Look». Top Pixels, так называется коллектив.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голопередолом и наконец оставь меня в покое.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жестким графиком. Однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые будильщики. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь,
5: и окон,
6: паркинг, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Еще немножечко забавных новостей вам в ленту сегодняшнего дня накидаю. Ну, вы же знаете, я люблю всякие там исследования почитать, опросы и прочее, прочее. Тут вот опять подоспело исследование. Оказывается, близкие друзья чаще всего не похожи друг на друга характером. Но, собственно говоря, мы это и так знали, об этом догадывались. Если посмотреть на мужскую компанию, там прям, ну, совершенно разношерстная, конечно, категория мужчин. Итак, вспыльчивые экстраверты находят себе таких же эмоциональных друзей. Нет, оказывается, ученые из университета штата Мичиган выяснили, зачастую люди сближаются с теми, кто заметно отличается от них по характеру. Согласно результатам эксперимента и исследований, большинство испытуемых имели мало общих черт с своими друзьями. Например, самые общительные участники с одинаковой вероятностью поддерживали отношения как с более, так и с менее коммуникабельными людьми. Сходства наблюдались лишь при оценке уровня открытости. Обычно близкие друзья похожим образом стремились к получению нового опыта или боялись его. Ну, то есть, как бы, подержи мой лимонад, вот это вот, дай покажу, как надо, это вот они, если оба, то это значит они вдвоем. Значит, по словам специалистов, участники обычно неверно описывали характер друг друга, ну, потому что, как бы, как ты опишешь характер друга? Ну, он же этот самый. Обычно так описывают, да. Переоценивали степень похожести. При этом, если верить ученым, ни фактическое, ни минимальное сходство не влияло на удовлетворенность человека дружескими отношениями. В общем, подытожим. Очень интересно, но ничего не понятно. Еще больше новостей далее на Бим-радио.
0: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России в ближайшее время могут утвердить новые правила передвижения велокурьеров. Поправки призваны четко регламентировать порядок их движения по проезжей части и тротуарам. Работа над документом стартовала после поручения президента проработать варианты ограничения или полного запрета езды по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, особенно если они задействованы в коммерческих перевозках. Юристы рекомендуют не пренебрегать получением чека при покупке. Он служит важным подтверждением сделки. Без чека покупатель рискует остаться без гарантии, не сможет вернуть товар или добиться компенсации при обнаружении брака. Если чек не выдали, следует сначала попросить его у кассира, а при отказе обратиться к администратору магазина. А вы знали, что при нарезке лука тупым ножом слезы льются сильнее, чем при использовании острого? Дело в том, что тупое лезвие не разрезает, а раздавливает клетки лука, из-за этого выделяется больше летучих соединений, которые раздражают слизистую глаз. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: вкуса.
1: Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: «Золотые нулевые». Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
1: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим радио.
1: Так, ребяточки, напомню, что в этом часе обещал вам пригласительные на концерт разыграть. Вот, выбежал буквально пару мгновений напомнить вам об этом. Сразу после рекламы займемся этим вопросом. Все подробности, как обычно, впереди.
0: Реклама на Бим радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: кайфан и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани. Hello,

Все вижу, что читаю, и туда можно писать. Мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом. Все очень просто. Итак, значит, ну, во-первых, концерт состоится 17 июля в 19.00. Летняя сцена Национального музея Республики Татарстан. Напомню еще раз, концерт Эльмира Низамова и Эльмиры Калимулиной. Вот. А вопрос у меня очень простой. А где же находится Национальный музей Республики Татарстан? На какой улице? Варианты ответов следующие. Это улица Батурина, это улица Кремлевская или это улица Профсоюзная? Жду ваши ответы на 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Самое первое сообщение. Окажется, победа... Вот, посыпались сообщения. Ти мои же умнички. Все-то они знают, во всем-то они разбираются. И вот оно, самое первое сообщение с правильным ответом от Анны. Конечно, Кремлевская. Прям вот напротив Кремля, напротив Спасской башни. Кремлевская, дом 2, если быть точнее. Ну что, мы поздравляем победительницу. Победительницу зовут Анна. Анна, я вот вам сейчас такой смайлик в ответ отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы. Так, фамилия тут у вас тоже ваша написана. Номер телефона тоже ваш вижу. Ну все, сейчас напишу вам, что, где, как и когда. Поздравляем Анну. Она отправляет 17 июля в 19.00 на летнюю сцену Национального музея РТ на концерт Эльмиры Низамова и Эльмиры Калимулиной. 18+, возрастное ограничение. Ну а впереди у нас тут Майкл Джексон. Давно уже стоит, ждется, просится. Выпускаем.

0: Бим-радио.
1: Ну, давайте начнем. Чего тянуть-то? Два билета на концерт Ильмиры Низамова и Ильмиры Калимуллиной у нас есть тут для розыгрыша. Естественно, есть вопрос, и, естественно, у вас будут варианты ответов. Я надеюсь, правильные все. Куда писать? Напомню, 92 72 42 102 8, цифры для ваших мессенджеров. Макс, телега, все работает,

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Добрейшего вечерочка, дорогие наши радиослушатели. Вуду-вуду, what you don't say, people. Magic people, вуду people.
4: Come on!
3: Come on, everybody.
4: Нормальный понедельник такой.
3: Слушай, а я вот почему-то, знаешь, это в последнее время часто во всевозможных социальных сетях, запрещенных и незапрещенных, в том числе, попадаются такие рилсики интересненькие, знаешь, где яишка делает картинки. Mm-hmm. Вот, Данил Бодров и Кит Флинт.
4: А.
3: Видел? Вот это Forever Young, Forever Drunk, но в формате группы The Prodigy вся музыка звучит. И...
4: Неплохо, да.
3: Слушай, а вообще Big Beat классный стиль. И прически там были тоже неплохие. Да. Ну что, почему не вспомнить отличную группу?
4: Там и одежда была прекрасная.
3: Почему не вспомнить отличную группу, не вспомнить отличный... День недели. Понедельник, как говорится, да, у нас понедельник.
4: Сегодня понедельник, да. День, все, потерялся
3: день,
4: маленечко.
3: День, говорят, тяжелый, не знаю. Вечер вроде нормальный. Вуду-вуду и what did I say, people? Рада вас приветствовать. Как вы понимаете, сегодня мы снова будем в чисто мужской компании. Альберт Вячеславович Ботанин напротив меня. Здравствуйте, коллега.
4: Добрый вечер, Петр Ильич Нижинский. Вместе с нами тут вот все, сел, управляет эфиром.
3: Ну как
4: за
3: сел?
4: Главного.
3: Присел, а? Я скажу так. Давайте вот так все-таки, а то, знаете, в одной стране живем.
4: Да.
3: Как говорит мой хороший друг из группы «Хмельная Ворга». А, Лех, тебе привет, если что. Да.
4: Ничего себе, вспомнил.
3: В общем-то, плюс 7-9-8-2-42-102-8, неизменно наши мессенджеры. Будем с вами что-нибудь обсуждать?
4: Да, будем.
3: Будем. А обсуждать мы решили сегодня вместе с Альбертом Вячеславовичем с вами вот такую сегодня, как бы он сказал, животрепещущую тему.
4: Ну, смотри, я, во-первых, мне сегодня попадалась новостюшечка такая.
3: Я слышал.
4: Что, да, друзья,
3: слышал.
4: Оказывается, всегда вот...
3: Разношерстная компания.
4: Да,
3: и,
4: да.
3: Слушай, я еду, вот как раз я спешил очень в студию с вами увидеться, дорогие наши радиослушатели, и думаю, да, действительно, ведь так зачастую бывает. Вот ты сказал, что там реально все компании разношерстные. Один там какой-нибудь, ну, не знаю...
4: Один длинный, другой короткий, кривой, косой. Они
3: три веселых
4: там...
3: друга.
4: Да-да-да, там просто такое, конечно, сборище мультяшных героев.
3: Ну, ты знаешь, а каждый вот в своей, как бы...
4: Специализации.
3: Да. Профессионал, может быть. И это как бы вот эта дружба, когда крепче дело.
4: Ну, да.
3: Так, мне там надо, вот я не знаю, там полы, допустим, покрасить. Да, он звонит, там, кто у меня там по работам тут? Да Борис, чего, смотрю. Так, Борис, что? Да вот, да-да-да-да-да. Подсказал.
4: Нет, там обычно так. Кто-то отвечает за движ, за вот этот вот самый расколбасный.
3: Самый движной товарищ.
4: Да, кто-то отвечает за ребята. Так, я все контролирую, я всем позвоню, всех до дома доведу.
3: А когда все уже нафиг вообще устали, есть такой человек, который говорит, сейчас будем все в дзене. Ребята, приезжайте ко мне на дачу.
4: Продолжаем.
3: Да-да. Money под мехом. Все расслабились и получили колоссальные... успокоение. О чем мы тогда поговорим-то?
4: О друзьях.
3: О
4: давайте,
3: дружбе.
4: Да, о дружбе.
3: Мы решили поговорить.
4: Друзья с детства, и вот кто остался в вашей памяти? Друзья со двора, вот.
3: Слушай, а вот
4: школьные.
3: Вообще с кем общаетесь, действительно,
4: да,
3: друзья
4: да,
3: детства?
4: Да,
3: у тебя есть вот друзья детства,
4: да,
3: реально
4: да,
3: детства?
4: Да,
3: с кем
4: да,
3: вы продолжаете?
4: Одноклассник мой, одноклассник. Да, мы с ним вот как в первом классе.
3: Подожди, а с детского сада есть у тебя такой друг?
4: А, есть, но мы с ним уже не так часто общаемся, мы как бы на контакте, но не так сильно, не активно.
3: В общем,
4: скажем.
3: Сегодня вспоминаем друзей. Вспоминаем друзей детства. Mm-hmm. Вспоминаем просто друзей. Можно привет своим друзьям, кстати, передать запросто. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Вот давайте-ка повспоминаем все вместе.
4: Друзей много не бывает, вот говорят. Или бывает.
3: Сейчас узнаем.
5: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы. Вы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
12: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Корни трубим.
1: Ну что, еще раз всех с новостями приветствуем. Альберт Батанин сегодня с нами.
2: И Петр Нижинский тоже с нами. Все здесь верно. Тут же. Слушай, а у тебя были такие случаи, вот какая-то такая невидимая поддержка друзей, когда вот друзья помогали в трудный момент? Или, может быть, наоборот, видимая, когда ты думал,
1: друзья,
2: ну все, невидимки. Сейчас...
1: Да, кстати, помогали, конечно же. И зачастую бывало, знаешь, вот думаешь, а кому обратиться, кроме как вот друзьям, дружбанам? Вот так вот, на самом деле, дружба-то местами проверяется. Потому что, да, кто скажет, слушай, братуха, туда-сюда, там невезуху, самого чернуха. Там, короче, давай не пруха. А есть реально, короче, говорит, вообще без проблем. Давай, поможем, чем можем. Ну вот, бац.
2: А в некоторых случаях иногда, знаешь, даже к родственникам не обратишься. Потому что, ну, как-то неудобно, что ли. Или это, а к другу можно же сказать всегда, братан, я тут, в общем, по полной программе пролетел. Надо что-то делать. И он такой, давай, ладно, сейчас подскажу.
1: Согласен с тобой, не всегда можно не обратиться, а дружбан может выручить, да.
2: Я тут посмотрел сразу, я же люблю вот статистику посмотреть, чего опросы, где, как. Вот есть у меня статистика, с кем, оказывается, дружат россияне. Тут выяснили социологи.
1: С россиянами, наверное.
2: Ну, в первую очередь, да. Насколько вообще возможно...
1: Вынужден не с россиянами бывает дружба.
2: Ну, там, знаешь, как бы по-разному бывает. Насколько вообще возможна дружба между представителями разных полов, возрастных категорий, религии, социального уровня? Выяснял вот в ЦИОМ.
1: Про социальный уровень особенно,
2: да,
1: интересно.
2: Да, да. Итак, 43% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, есть ли у вас среди друзей люди противоположного пола. То есть почти половина.
1: А, 43%?
2: Да, сказали, да, мы дружим, там, у меня есть там подруга или друг. Просто.
1: А слушай, ну просто ведь часто ведь бытует мнение, что не бывает такой дружбы. Вот ты сам-то как считаешь?
2: Я думаю, что бывает.
1: У нас есть яркий пример, собственно, да, тут вот,
2: да,
1: кричащий, который сегодня с нами.
2: Да, да.
1: Нет, если слышишь наш яркий пример,
2: смотри,
1: привет
2: это
1: тебе.
2: Это же очень просто. Если вы не испытываете к друг другу никаких романтических чувств,
3: сексуальных
2: в том числе, да, то можно дружить, никаких проблем. Это же тоже, ну, человек.
1: Ну да.
2: Тебе с ним интересно, весело. В чем проблема? Если никаких вот, ну, вот романтических вот этих, назовем их так.
1: А ты видишь, просто бытует мнение. Я почему, как бы, да, тема-то вот эта немножко такая, она животрепещущая, как говорит один наш общий знакомый. Говорит, ну вот, дружат, либо что-то было, либо что-то будет.
2: Ну нет, не всегда так. Это не всегда так. Когда человек, это знаешь, в основном девушки так, вот ты дружишь с ней, вот у тебя наверняка с ней что-то было. Вот не
1: или будет. Это она с тобой дружит, потому что она тебя что-то хочет.
2: Что-то надо ей.
1: Вот, кстати, можете нам на эту тему тоже накидать. Дать своих комментариев. +7 972 72 42 102 8. Встречалась ли ваш... Ну, наверняка уж встречалась. Ну, ладно, мы сейчас не будем как бы лукавить. Просто вот как вы действительно считаете, бывает такая вот дружба между мужчиной и женщиной? Или это вот либо что-то было, либо что-то будет?
2: Вот смотри, продолжая статистику. Мужчинам более свойственно заявлять о том, что у них есть друзья-женщины. Вот у них спрашивают, они говорят, да, у меня есть подруга. Мы просто дружим. Это просто подруг. Женщины же, тут поменьше показатель. Мужчин 46%. Женщины всего в 40% случаев говорят, что это просто друг.
1: Кто-то врет, короче, ну, да? Понимаешь? То есть, смотри, получается такая история.
2: Не досчитали 6%.
1: Да, подожди. Те говорят, мужики говорят, да, есть подруга, да. А женщина говорит... Нет. Нет, ну как-то они же дружат, ведь мужчины же, вот, допустим.
2: Лишние
1: как...
2: люди остались, да?
1: Да, вроде разобрали, собрали, детали остались какие-то лишние. Как так, непонятно.
2: Так, между тем, более половины россиян, 56%, заявили, что не дружат с противоположным полом. У меня есть жена, все, мне никто не нужен, у меня есть муж, я... Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам... Да.
1: Слушай, про Гаврила сейчас, давай стишок я найду, прямо процитируем сейчас. Давай.
2: Затруднился дать ответ 1% опрошенных. А им с утра звонили, просто они такие, а, чё, кто, куда? Вот, а ты говоришь, вот врут. Нет, в ЦИОМу не врут, в ЦИОМу всегда говорят правду.
1: Это мы просто смеемся, потому что нам весело.
2: Да, настроение хорошее. А вот разница в возрасте половине респондентов дружить не мешает. 50% опрошенных заявили, что у них есть друзья из другого поколения. То есть дружат прям, ну, взрослыми.
1: Слушай, у меня есть такие.
2: Да.
1: И я для них тоже такой из другого поколения. Там начинаю как рассказывать, что говорю, вы знаете, вот здесь меня в пионеры принимали там. Да ты что?
2: Да?
1: Старче, сколько ж тебе?
2: А ты заметил, что сейчас как будто бы чуть-чуть, вот в нашем с тобой возрасте, легче дружить с молодыми, чем с людьми более взрослого поколения?
1: Не соглашусь. Ну, не соглашусь.
2: У меня так, потому что вот все мои более взрослые друзья, у них там уже все, у них там уже и радикулит, артрит, семья, теща, огород. Ну, раз в год кого-то можно вытащить, куда-то повидаться, чем-то позаниматься. А молодежь, она такая, за любой движ Париж, и с ними как
1: нет,
2: будто
1: это
2: бы...
1: просто, ну, я, потому что, видимо, типа, ну, просто как-то легче получается, да?
2: Ну, да,
1: налегке,
2: да, да,
1: налегке
2: да,
1: немножко.
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Легкость хочется, а там ты имеешь в виду, что с людьми постарше там как-то все посложнее.
2: Там уже и жизненные проблемы.
1: Там опыт зато какой.
2: Опыт, да.
1: Понимаешь? То есть,
2: да.
1: Смотря чего вы хотите.
2: Согласен.
1: То есть, если вы хотите легкости в общении на катамаранах покататься, наверное, с молодежью. Ну, хотя, с другой стороны, вас, понимаете, возрастной товарищ может скажет, давай-ка, Альбертик, в горы сходим, проверим нашу дружбу.
2: Да-да-да.
1: Понимаешь?
2: Так, при этом положительный ответ чаще всего давали 18-24-летние. Говорят, что у нас есть разного возраста люди.
1: Ага.
2: 55% это 25-34. Ну и реже всех, друзья, существенной разницы в возрасте присутствует у респондентов более 60 лет. Ну вот, чем старше люди, тем меньше у них уже дружат они в основном со своими сверстниками.
1: Так потому что их, чем старше их, тем меньше, понимаете?
2: Это понятно.
1: Как бы логистика-то простенькая.
2: Нет, а посмотри, логистика другая. Вот человек старше 60 лет, он же может дружить с молодежью. А выходит, что нет. Выходит, что в основном люди старше 60 лет дружат только с своими ровесниками. В основном. Как правило.
1: Ну, это дружба, наверное, проверенная все-таки
2: это
1: уже
2: да,
1: годами.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Дружба с молодежью, она может быть завязана на чем-то. Если, допустим, вот этот человек старше 60
2: интересы.
1: Лет. Ну, какой-то, я не знаю, допустим, гуру.
2: Ага.
1: Ну, назовем его так.
2: Ага.
1: Да, или, ну, профи какой-то в своей деятельности. Молодежь к нему идет обучаться чему-то.
2: Желательно бесплатно.
1: Ну, тогда он до 60 не дотянет.
2: А, ну да.
1: Ну, чего?
2: Согласен.
1: Давайте не будем лишать человека хлеба.
2: Так, что еще по статистике? Тут прям, знаешь, целое исследование. Социальный уровень для наших сограждан, оказывается, вообще не важен. По данным опроса, друзья...
1: Чего-чего? Погодите, ну, мне показалось, я тут стихи проговорил просто, зачитываю.
2: Социальный уровень для наших сограждан не важен.
1: А, серьезно?
2: Да, по данным опроса, друзья, с иным уровнем дохода имеется у 45% респондентов. То есть почти у половины людей есть люди с более высоким доходом или, наоборот, с очень прям маленьким.
1: Чего-то не верю я вот в это.
2: Ну, вот так
1: понимаете?
2: Написано. Чаще говорят те, кто считает свое материальное положение хорошим, 51%.
1: Угу.
2: Так, среди граждан средней самооценки... Так, это мы все пропустим, это все неинтересно. Тра-та-та-тра-та-та. Так, значит, реже встречается дружба между людьми разных национальностей.
1: А!
2: 39%. Ну,
1: чё
2: 39,
1: это вдруг?
2: Нет, ну 39 тоже большой.
1: А что это вдруг? Разница менталки какой-то. Вот бабай просит пятер ему закинуть.
2: По старой дружбе, да?
1: По дружбе, да. Приветствуем бабай. Сейчас подумаем.
2: Сейчас мы найдем, Кать. 59% заявили, что у них нет друзей другой национальности. Представляешь? В основном вот как-то так. Ну, это, наверное, не в нашем регионе. Это не в нашем районе, как говорят. Главное, что в одном фильме. Но я надеюсь, что это не в нашем районе. Не-не-не, не в нашем. Помнишь этот фильм?
1: Нет.
2: «Кавказская пленница».
1: А «Кавказская пленница»,
2: ну,
1: конечно,
2: район.
1: Помню.
2: Не
1: конечно, как
2: район.
1: Я могу забыть такой замечательный фильм?
2: Самый редко оказалась
1: дружба... Красавица, комсомолка!
2: Самый редко оказалась дружба между людьми разного вероисповедания. Вот так вот. 30% заявили, что у них есть друзья иной веры придерживаются. 67%
1: дали... То есть немножко ты это как-то, да, в сторону их растягивай.
2: Ну, здесь вот да, видимо, как-то так.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Так, что тут еще? Мужчины, женщины, женщины, мужчины.
1: Древние римские принципы работают, смотрю.
2: И так уж не надо, прямо уж про принципы.
1: Так уж не надо, слушай, а?
2: И еще 3% затруднились ответить, тоже с утра звонили. Такая вот статистика по дружбе.
1: А вот, бабай, кстати, мы просим вас тоже присоединяться к нашим разговорам о дружбе, ведь у каждого есть друг наверняка или подруга. Можете об этом рассказать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры, Макс Телеграм, пожалуйста, открыт к общению. Бабай, вот помимо того, что пятер у нас с тобой попросил по дружбе.
2: Сразу друган такой, да?
1: Молодец, конечно. Да, что стесняться?
2: Ну, правильно, да.
1: Ну вот, он говорит, у старшего поколения дружба не уходит дальше лавочки возле подъезда.
2: Печки,
1: лавочки, бабушки, там, дедушки.
2: А это же надо как-то, ну, информатизироваться. Ну, то есть, мессенджеры скачивают себе, Макс скачал.
1: А куда, подожди, а вот куда им деваться-то? Вот действительно, вот раньше они могли, там, дедушки, бабушки, у них там хозяйство какое-то свое, огород, там, да, не знаю, там, пошли в поле, или там, молодежь погнали, давайте, это идите вон на выпас. А здесь-то что им в городе делать?
2: Ну, если он жил в городе, то он
1: ну,
2: так и живет
1: вот ему,
2: в городе.
1: Ну, куда вот кроме как лавочки-то и некуда, по сути.
2: Ну, нет, ты что? Сейчас люди взрослого поколения могут чем угодно заниматься. Сейчас
1: парк,
2: всяких...
1: Парк?
2: Парк, конечно,
1: это
2: клубов
1: там,
2: по интересу.
1: Клуб веселый, пенсионеры.
2: Все что угодно.
1: Есть,
2: моделирование
1: да?
2: там и прочего-прочего, кораблики. А, в парке Черное озеро.
1: Кораблики, говоришь.
2: Давно гулял в парке Черное озеро?
1: Не, да недавно.
2: Там как хорошая погода, вот на этой водной глади, там этих моторчиков...
1: Это классно, это супер, это здорово. Но не все же туда вот просто люди постарше-то идут, наверное. Можете написать, кстати, может, я что-то не знаю. Плюс 7-9-8-2-42-102-8, пишите. Я-то как раз за то, чтобы, наоборот, активно люди друг с другом взаимодействовали.
2: А может быть, люди старшего возраста, они как-то стесняются заводить себе новых друзей? Может быть, это такая вот особенность уже воспитания? Молодежь-то легко заводит новых
1: так
2: друзей.
1: Так мы же не знаем, поэтому
2: да,
1: плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, пожалуйста, расскажите.
0: Бим-радио.

0: Информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
10: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что, давайте узнаем, что же нам погода-то сулит на день сегодняшний, да на день завтрашний. Пожалуйста, коллега.
5: Я вот каждый раз заглядываю в смс-очки, МЧС предупреждает, так, дожди, грозы.
4: Вы об этом говорили, кстати, я тоже слышал.
5: Тут что-то как-то я вот смотрю, его даже сегодня обещают вечером, говорит, будет слабый дождь. Но я вот как-то не очень. Вот, ты видишь, вот не облачко на небе, солнце светит.
4: Ну, ночью написано, да, как будто бы зря вот ругаешь дождь.
5: Да, дождь.
4: Он лужина асфальтом.
5: Да, вечером 23 градуса сегодня обещают. Я просто погулять сегодня хотел, не надо никакого дождя. Не надо этот.
4: А что ты под дождем? It's raining, man! И будешь кружиться.
5: А, ну с другой стороны, романтика.
4: Ну,
5: да,
4: вот,
5: да,
4: там найдешь кого-нибудь в белой маечке еще. Ну, давайте на завтра посмотрим.
5: Да. Значит, сегодня ночью вот дождь. Да, завтра плюс 22 и дождливо, говорят, на завтра обещают. В среду тоже 24 градуса и тоже местами дожди. А в четверг, прям говорят, зарядит. Будет плюс 19 и будет очень дождливо. Но это не точно, это же прогноз погоды. Все сведения о ней получены из электронных средств массовой информации.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
7: Вечерний Трубим.
4: Вы тут все, это Гаврил, помните, я дошел там целый
5: день. Давай,
4: стих. Я буду, давай будем иногда Гаврили на стихи читать.
8: Страдал Гаврила от простуды, свисали сопли до колен. Чихал Гаврила 3 недели, от кашля вылечил.
5: Ужас какой. Он же там переписывал каждый раз, да, про это говорил.
4: На самом деле, я нашел прям это много таких стихов есть. Да. Ну вот, будем немножко вас веселить стихами про Гаврилу, серьезно разговаривать будем о дружбе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Причем можно серьезно о дружбе поговорить как о сырке, так и о бензопиле.
5: Давай все-таки о дружбе между людьми.
4: А бензопиле — это про футболиста великого.
5: Бензопиле.
4: Да, бензопиле.
5: Ладно, слушай, а вот я еще тут такого...
4: Что, простите?
5: Как-то так, да, бывает у меня иногда такое, мысль не успевает за ртом. Значит, про шалости детские хотелось бы вспомнить. У вас же наверняка, дорогие радиослушатели, был какой-нибудь такой вот друг, с которым вы какую-то творили дичь. И вот какую-то шалость этого... Расскажите вам, пожалуйста, о какой-нибудь...
4: Это в детстве, наверное,
5: в детстве, да, какой-нибудь такая... куда-то залезли, что-то по гаражам каким-то прыгали, что-то они там-то корбит воду.
4: Чужой вот... дом, например.
5: Это вот мы, конечно, не поощряем.
4: По шалости.
5: Это все нельзя.
4: Ну, нет, в чужой сад могли залезть, яблок натырить.
5: Это, ну, а что?
4: А что, ты не лазил, что ли, вот скажи? Ну, давай-ка вот, рассказывай.
5: Огурцы.
4: А яблоки с солью нет? Вот зеленых,
5: солью было, да.
4: Под майку закинул, там вот такое вот непонятное существо какое-то раздутое идет. Это, ну, это вон они в сад ходили.
5: Mm. Ну, в общем, расскажите о ваших детских с вашими друзьями. В общем, о вашем каком-нибудь друге, который каждый раз вот подбивал вас что-то сделать.
4: Вообще интересно, да. Кстати, есть вот друг прям вот с детства, он прям вот вы до сих пор общаетесь. Вот такой прям вот закадычный товарищ, там, я не знаю, не с первого класса вы вместе, да, как там у Саши Зеленого или как он был, Рина Белая. А, Рина Зеленая.
5: И Саша Белый.
4: Саша Белый. Да. Чего же я всех их перепутал-то?
5: И Панкратов черный еще был.
4: Ну, это он, да. В общем, такой друг, который, я не знаю, там, с детского сада мы вместе вообще.
5: Ну, это редко-редко. Тут очередная статистика подоспела.
4: Подожди, я вот очередное сообщение от Бабая сначала зачитаю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, потом перейдем обязательно к статистике. Кстати, в эти мессенджеры вы и пишете свои сообщения, мы читаем. Про дружбу с противоположным полом мы чуть давеча вот разговаривали. И Бабая нам ответил. У меня есть друзья противоположного пола. Восклицательный знак. Иногда видимся. ТЧК. Иногда подружески помогаю куда-нибудь съездить или откуда-нибудь забрать. Вот.
5: Да вот, оказывается, есть дружба между мужчиной
4: молодец,
5: и женщиной. Я же говорил,
4: молодец.
5: Она есть, да. А вот еще от Ильнара сообщение. Привет, парни. У меня есть друзья и евреи, и мусульмане, и христиане, а также африканцы, узбеки, грузины, марийцы. Нормально живем, нет никаких предрассудков, только угораем постоянно друг над другом. Типа пропало. Че тут? Хотим плов, шашлык. Ну, еще вот эти все стандартные стереотипные шутки. Нормально? Ничего?
4: Ну, слушай, это дружим. Классно.
5: Да?
4: Это вообще здорово.
5: Да.
4: А Вадим написал, вот они друзья, а мысль проскакивает.
5: Так, чего я пропустил еще раз?
4: Ну, это мы, видимо, когда вот тему-то обсуждали, дружбу между мужчиной и женщиной вообще как бы возможно-невозможно, или есть же такая фраза, что как бы либо было, либо будет.
5: Этим дружбу не испортишь, ты хочешь
4: видимо,
5: сказать?
4: Видимо, вот они друзья, а мысль, говорит, проскакивает.
5: Ну, она как прискочила, так и отскочила. Это же мысль, она мимолетна. Мысли, они же скукуны.
4: Подожди, Дамир вот что написал, говорит, здрасте, между дружба между Ж и М заканчивается свадьбой, и неважно чьей.
5: В целом, глубокая мысль, да, да. Старый друг лучше новых друг, пишет Евгений.
4: Так, так, так.
5: Чего мы тут еще не прочитали? Что-то я тут заболтался. А, вот, Ильнар и туда продублировал. Все, и в МакОС, и в телегу, да.
4: Молодец, молодец. Ну, давай, вот про статистику что-то там хотели.
5: Смотри, значит, в 2013 году тут опрос провели. Ну, старая статистика получилась. А, вот, новый опрос. У 16% россиян нет друзей.
4: Что уши?
5: 16%.
4: У 16. Уши. Я сначала слышал уши нации, думаю, какие уши, у какой нации.
5: Так вот, 16% россиян признали, что нет у нас друзей. Ну вот как-то, вот мы не дружим.
4: А может быть, они реалистично смотрят на людей просто, понимаешь? Вот, да, вот смотрят, там ходит какой-то с детского сада. Дружбаном называется. А этот человек, наверное, реалистично смотрит. Говорит, какой же ты же мне друг-то? Я тебе нужен, только тем соли дай. Это,
5: подозрительный интроверт.
4: В суп добавить соли дай. Ничего не подумайте. Обои пригласил поклеить. Какой же я тебе друг-то?
5: Ну, может, человек думает, что у него нет друзей, а на самом деле есть. Просто он думает, что, а что, это мои друзья? Да, а я и даже... Они прямо его другом считают, представляешь? А он такой, а я и даже...
4: А я, говорит, таких друзей вот и в музей.
5: Да. Так, в ближнем окружении типичного жителя нашей страны 4 друга в среднем. Вот, 4 друга в среднем. Вот.
4: По статистике. По статистике, да. Обратите внимание.
5: Значит, от 4 до 6. При этом у мужчин, как правило, друзей больше, чем у женщин. 8 против 5. То есть у мужчин может быть до 8 друзей, прям таких закадычных, а у женщин, ну, 5 максимум. Вот как-то так. Вот с чем это связано, интересно? Может, у мужчин больше свободного времени?
4: Да ладно, нет? Ты что, где-то больше свободного времени?
5: Ну, а что, он пришел с работы, на диван ноги закинул, и все, и сидит, рилски листает, друг друзьям отправляет. Нет, не так? Ну, мне так говорили просто. Мне рассказывали исключительно. Так, большая часть опрошенных, согласно данным ВЦИОМа, называет друзьями верных людей, тех, на кого можно положиться в любой ситуации, кто никогда не предаст, с кем можно поделиться сокровенным.
4: Ну,
5: это
4: да,
5: очень
4: да,
5: важно.
4: Да,
5: так говорят 67% россиян. Для 18% важнее, чтобы человек был близким по духу, единомышленником.
4: Ну, соратник такой,
5: да,
4: понимаешь?
5: Да, да. Да, с возрастом таких людей становится больше. Так, чаще бывают одинокими люди с неполным средним образованием. Вот так вот.
4: Интересненько. Да. Чуть как-то вдруг-то.
5: С плохим материальным положением, жители сел и те, кто предпочитает телевизор интернету. То есть, если человек говорит, не нужен нам этот ваш интернет, мне вон телевизор
4: нет,
5: есть.
4: Нет, просто в телевизоре он пообщаться-то ни с кем не может, а в интернете, понимаешь, он смотрит какие-то видосики.
5: Да,
4: в комментарии зашел, и началась дружба. Сначала холивар начнется, друг друга польют всем, что, а потом... Да,
5: а ты где живешь-то?
4: Ничего.
5: А в соседнем подъезде?
4: Да. А давай-ка сейчас это выйдем, обсудим.
5: А потом они сидят уже.
4: Нет, ну, зачастую, конечно, те, кто в интернете пишет, не выходят обсуждать. Как-то вот.
5: Я тебя найду по IP, вот это.
4: Ты только скажи, где ты, брат.
5: Адрес свой скинь. 60% россиян отмечают, что за последние 2-3 года у них не появилось ни одного нового друга. Больше половины россиян не завели друга, друзей себе.
4: Так а сложно, друзья это заводится, понимаешь?
5: С возрастом,
4: настоящие,
5: да.
4: Настоящие друзья заводятся очень сложно. То есть это действительно человек, проверенный временем.
5: Чем старше человек, тем реже у него появляются близкие. Опять же, вот согласно статистике, видимо, люди формируют свой круг общения в молодости и в зрелом... вот, пожалуйста, круг общения в основном формируется в молодости и в зрелом возрасте. Потом уже не возникает потребности сближаться с кем-то еще. Знаешь ли, мне достаточно, все, вот у меня есть 5 друзей, больше не надо, некогда.
4: Не, ну на самом деле, как говорится, не зарекайся, может произойти все, что угодно. Да, человек вот проявился, как-то в твоей жизни нашелся, появился и проявил себя, и... А ты прям, понимаешь, ну, дружбан. Или подружбан.
5: Подружбан. А Александр вот пишет.
4: Давай попозже почитаем сообщение. +7 972 42 102 8. О дружбе мы сегодня говорим. О разных форматах вообще дружбы. Вспоминаем ваших друзей. Можете, кстати, им привет передать. Пишите обязательно, а мы продолжим далее.
7: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
3: Рассрочка от «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-47-41, 16+.
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211-00-73. 0+.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
14: «Газ, Пол» и «В Дакар»

0: Роклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость, вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие, пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи, просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями, все будет мирно и спокойно, и это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями, успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше, но не лишайте себя от отдыха. Рыбы, не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Да, на минуте обновим Яндекс.Карты. Видим 5 баллов. Движение плотное. Крупные пробки, рассказываю, где расположились. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 33 минуты. Краснококшайская улица, улица Фрунзе от Большой Крыловки до улицы Кулахметова 25 минут. 12-минутное затруднение на Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. 10 минут вы потеряете, если окажетесь в районе проспекта Победы от улицы Юлиуса Фучика до Академика Завойского. И 8-минутное затруднение на Гвардейской улице от Аделя Кутуя до Николая Ершова. Ситуация на мостах и дамбах. Все фактически свободны, кроме Кировской, которая испытывает затруднения из центра в 3 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну что ж, еще раз всех с удовольствием приветствуем. Ой, чей это у нас? Стоматолог завелся?
2: Нет, там пилит что-то.
1: Пилит?
2: Да. Ремонт тут соседний.
1: Обалдеть, просто. Как все слышно хорошо. Ну, да. Пилить, Шура, они золотые. Второй час вечернего Трубима на 102.8. По-прежнему здесь Петр Нежинский и Альберт Ботанин. Здравствуйте, коллега.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: И мы, собственно, говорим о дружбе.
2: Так, ну что, во-первых, тут у нас неврочитанные сообщения есть.
1: В том числе о пиле, да?
2: Да, кстати, о пиле, да?
1: Вот. И перестал, смотри. Я только убрал подложку, а он перестал. Ну-ка, пили давай!
2: Ладно, Александр пишет, если друг... Опять пилит. Если друг с детства... Есть друг с детства. Прошли многое, ни разу не ругались. Представляешь, общаемся всю жизнь, взаимные кумовья.
1: Круто, круто. Я вот хотел, знаешь, добавить. Вот, ты говоришь, опять пилит. Видимо, если опять, наверное, это женщина. Такой военно-морской юмор у нас.
2: А что значит взаимные кумовья? Вот кум, это кто? Как это?
1: Кум — это крестный обычно. Понимаешь? И, значит, один крестный его сына, а другой крестный его сына. Вот они два крестных, поэтому кумовья.
2: Прикольно, и искать не надо. Вот же, все же тут под боком. Бабай продолжает. А сейчас надо дружить с женщинами, которые на заправке работают.
1: Вот, молодец. В корень зрит человек. Вот на опыте, понимаешь?
2: Да, да. Ой, горелым запахло.
1: Не то, что молодежь там, чтобы машина до квартиры была. Вот кто на заправке работает. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Действительно, наполнилась студия запахом вот этим вот это проводов каких-то горелок, да, что ли?
2: Нет, это плитка.
1: Плитку? По запаху. Сейчас посмотрим в окошко.
2: Я могу по запаху определить.
1: Ну, тут понимаешь, уже по запаху понимаю, какую плитку даже выкладывают.
0: Это вечерний Трубим.

0: Бэйби-бэйби, понимаешь, keep on crying. У меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на «Бим-радио».
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
6: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получаете скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
9: для детей. Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
10: Вернем на

Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно.
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Ну, сейчас пока ничего рекламировать не будем. Я думаю, все-таки поговорим о дружбе.
1: Все, хватит рекламы.
0: Потом уйдем на полезную.
1: Много рекламы, да?
0: Кошмар какой-то.
1: Одна реклама, ужас. Сидим тут, рекламируем.
0: Двигатель торговли, понимаете. Ну, вот так вот, что поделаешь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. В общем-то, ой, прорекламировал наши мессенджеры. Надо же.
1: Опять реклама. Тебе заплатили за это.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пишите, рассказывайте про вашу дружбу. Если у вас друзья с самого-самого детства, я не знаю, там, акушерка вас познакомила.
1: А это вот не глупая ли шутка была? А то у нас что-то глупые шутки.
0: Это глупая шутка. Я вообще глупо шучу всегда. Давай. И этим горжусь.
1: Выключим глупые шутки, да. Добрый день, пишет Екатерина. Дорогой любимый радио, подскажите. А, это все. Вот опять про рекламу спрашивают. Ну что я сделаю?
0: Что? Серьезно?
1: Да.
0: Безобразие какое-то.
1: Потом ответим вам, Екатерина. Добрый вечер. С 5 лет дружим, в одном классе учились, затем в колледже, в армию вместе ходили. После армии он переехал в другой город и женился. Через несколько лет я. Сейчас дружим семьями, ездим друг к другу в гости, всегда на связи. Вот это лучший друг. Получается, дружим почти 30 лет.
0: Круто!
1: Слушай, а у меня у папы тоже друг армейский. Они вот в армии как познакомились, до сих пор дружат.
0: Армейская дружба.
1: Да, да, да, да.
0: Она особая.
1: Каждый праздник, каждый 23 февраля созваниваются, Новый год созваниваются, дни рождения. Вот я как бы тоже знаю хорошо. У меня папу Слава зовут. И второй тоже друг. Слава, дядя Слава. Они вот два Слава. Две Славы. Прикольно.
0: Здорово,
1: так что,
0: здорово.
1: Да, да, дружба может быть очень... растянутый по времени. Так, что еще тут непрочитанных сообщений было? Было. Что-то я тут не прочитал. Анна пишет. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Все, пожалуйста.
0: Обращайтесь.
1: Снова к статистике.
0: Ну, давай,
1: люблю
0: давай,
1: я
0: глядим.
1: Это делать. 78% россиян дружат более 10 лет. 78%, то есть подавляющее большинство, вот 10 лет и больше.
0: Ну, загадывайте желание, 18-18.
1: Итак, значит, у четверти 26%. Самая продолжительная дружба от 10 до 20 лет. У половины, 52%, более 20 лет дружба. Чаще всего лучшими друзьями знакомятся в школе, 42%. И на работе, 36%. Через общих знакомых, 25%. И в университете, 22%. Слушай, а у меня вот университетских друзей как-то больше, чем школьных. У меня в школе только один друг остался, вот с которым я общаюсь. А остальные все это как-то вот университетские друзья. Что-то как-то так. Пятая часть опрошенных.
0: Ну, не у всех по статистике, ты понимаете, ребята. По-разному. Вот вы немножко выбиваетесь.
1: Выбиваешься из коллектива. Пятая часть. Это не глупая шутка сейчас была?
0: Это нормально. Мы не можем такое оценить. Это только наш любимый слушатель может оценить.
1: Глупая была. А это не реклама была?
0: Глупая была шутка или все-таки интеллектуально подкованная?
1: А кто это был, кстати?
0: Давайте продолжим разговор лучше наш.
1: Давай, давай. 84% хотели бы чаще общаться с друзьями. 84%. А не дают. Чаще всего жена говорит, все, хватит, какие тебе друзья? Иди полку
0: это
1: прибей.
0: Это что это у тебя за друзья из модельного агентства 2 метра безобразия длинноногие?
1: Ничего себе, 2 метра.
0: А, это баскетбольное агентство тогда получается.
1: Куда такие?
0: Это очень глупая шутка была сейчас.
1: Это очень высоко же, это им звонить туда наверх. Так, основным препятствием становится учеба или работа, говорят. А еще расстояние и семья.
0: Ну да, да, да.
1: Ну вот.
0: Ну там начинается вот это вот, да, допросы-расспросы.
1: Кто это? А что вы, куда вы опять пошли?
0: Почему, да, за 400 тысяч километров вы хотите встретиться? Ну, я про расстояние сейчас вот это.
1: А почему спиннинг у вас такой дорогой?
0: А Михаил Васильевич Ломоносов ничего не держало. Понимаете, захотел вот дружить с наукой и ушел.
1: А у него была семья, кстати?
0: Сначала не было, потом появилось.
1: Ну вот поэтому ему сначала как бы это. 32% считают, что дружба может быть крепче родственных связей. Ничего себе. По мнению брошенных лучших друзей.
0: По мнению брошенных я услышал. Вот это новый поворотик сейчас.
1: Оброшенных. По мнению брошенных лучших друзей отличают поддержка в тяжелой ситуации. 64%. Общие взгляды и ценности 44%. А, ну это мы уже читали, да? Так.
0: А вот смотри, вот Айгуль нам писал. Читал же, нет? Добрый вечер. Нас три подруги. О, Атос, Портос и Арамис. Вместе со школы. С одной дружим с первого класса. Ой, надо было это позвать. С первого класса вместе. Со второго, с седьмого класса нам уже, ну, прилично, нормально вы, да, дружите. Дружим семьями теперь. Ну, смотри, видишь, как здорово. То есть дружба школьная переросла еще и в семейные, как бы у нас вот такие вот дружбы. И это великолепно. С мужем познакомились на свадьбе одной из подруг. Вот как.
1: А это, кстати, очень удобно заводить друзей на вот таких мероприятиях. Там, знаешь, очень... Сколько свадеб было. Там всегда кто-то с кем-то подружился. А потом еще и...
0: Свидетель со свидетельницей. Вот это вот частая история, да?
1: Не исключено. Ты бывал свидетелем когда-нибудь?
0: По делу? А, на свадьбе?
1: На свадьбе, да-да-да.
0: Да, был.
1: Ну и чего, как тебе понравилось?
0: А я не дружил там.
1: Со свидетельницей?
0: Нет.
1: Меня прям заставляли дружить.
0: Серьезно?
1: Да, ну это же как бы все, ты тогда. Ну, мне не очень. А, так, значит, чаще всего, опять же, возвращаясь к статистике, друзьями обсуждать. А, что обсуждать с друзьями? Вот обычный
0: что?
1: Разговор, да? Чего вы там с ними сидите, болтаете в гараже, непонятно о чем? О чем вы там разговариваете? Личную жизнь обсуждают.
0: Ну а как иначе?
1: Да. Жалуются друг
0: к психологу не ходят.
1: Да.
0: Вот друзья как.
1: Психолог
0: это.
1: Нынче дорогая штука. А к другу это же...
0: А причем, видите, еще и дорогая. Там еще и можно эту ревность врубить. Кто это такая дорогая психолог там у вас?
1: Кроме всего прочего, работу обсуждают 62%. Быт жалуется. А, он мне не купил. Или она меня опять пилит. А, хобби. А, ну вот, хобби, конечно. А, почти половина все-таки по хобям определяются. Ну и последние события, новости. Отслыхал, что там Дональд Фредович опять учудил.
0: Ну вот, а мы давайте продолжим говорить о дружбе, о вашей дружбе, о ваших друзьях. А, мессенджеры прежние у нас. +7 927 242 102.8. Напишите. Привет, можете своим друзьям передать, кстати говоря. Чего вы стесняетесь? А в этом часе мы еще и будем играть в игрушечку «Ты мне зубы не заговаривай». Надеюсь, это не звучало как глупая реклама, да? Пригласим вас.
2: Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Самки валаби млекопитающих семейства кенгуровых способны производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детеныш, а из другого более взрослый детеныш, который уже покинул сумку. Молоко для него более жирное и с другим составом питательных веществ.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
4: «Газ в пол» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
6: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
8: Кстати, будем совсем скоро играть в игрушечку. Ты мне зубы не заговаривай. Нам нужно два игрока. По традиции, мальчик и девочка. Телефон в студии прежний. 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Призы имеются.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну вот обещали нам дожди сегодня вечером, а я вот краем уха, краем затылка даже поглядываю в окно. Там нет вообще даже ни намека никакого.
5: Не пахнет
4: да,
5: даже.
4: Да, все переобулось ночью.
5: В воздухе.
4: Но прям в полете как, оп, тапки и сменили. Но ночью все-таки говорят, возможно, сегодня кратковременные где-то чего-то там, но это не в нашем районе,
6: пусть
4: опять же.
6: Пусть говорят.
4: Да. Завтра плюс 21, местами дожди, опять же, но это не точно. В среду плюс 24 тоже, переменная облачность. Кратковременные осадки. В четверг прям не кратковременные осадки. Плюс 19. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом и игры. Ты мне зубы не заговаривай». Автоверсия ООО «Реал Авто». В автосалоне «Дакар Про Клайм» мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые с пробегом, авто по заказ, трейд-ин, автокредит, страхование, прием авто на комиссию, выкуп авто в «Дакар Про Клайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего авто максимально удобным. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой идеальный автомобиль уже сегодня вместе с «Дакар Про Клайм» по адресу Патриса Лумумбы, 61. Телефон 8-804-333-75-90. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. На кону у нас сертификат в семейный парк активного отдыха. Будем давать знакомиться с нашими игроками. Как шумно. Илья, вы где там шумите?
8: Добрый вечер.
5: Добрый.
8: Припарковался в ожидании игры.
5: А, на трассе где-то, что ли? Нет, так быстро машины проходят.
8: Нет, это рядом с дорогой просто.
5: Это рядом с дорогой.
4: Лошади.
5: Илья, мы вот тут про дружбу все говорили. Есть такой друг прям закадычный с самого детства, который вместе с вами?
8: Таких два. Первый со мной вместе с колясок. До сих пор дружим в хороших отношениях. Со вторым другом... Получается, дружили в первом классе, потом он переехал. Через 18 лет встретились, дружили, теперь это супруга, и у нас ребенок.
4: О! Понимаешь, вон оно, как дружба-то во что
5: может быть. Вот это история!
4: Додружились?
5: Додружились, Илья, ну классно, додружились. Слушайте, здорово. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Наталья, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: А вот у женщин есть такие вот подруги, чтоб раз и на всю жизнь?
9: Да, конечно, есть.
5: И у вас такая подруга есть?
9: Есть.
5: Ну и ладно, не рассказывайте нам ничего про нее, конечно, нам же не интересно. Как зовут-то хотя бы подругу вашу?
9: Жанна. Да.
5: Жанна из тех королев, хорошо. Ладушки, отличненько. Давайте-ка напомню правила игры «Ты мне зубы не заговаривай». У нас ровно по 10 слов, они у нас уже написаны. Все они так или иначе связаны с движением, автотранспортом, автомобилями в частности.
4: Скорость, да? Перемещение, скорость, да, вот это все
5: вот
4: такое.
5: Это вот бензин. Может быть, про это тоже.
6: Тихо, тишина.
5: В общем-то, по одной минуте будет у каждого игрока. За это время вы должны отгадать больше понятий, чем ваш оппонент. Наша задача с коллегой стараться не называть однокоренные слова. Да, правильно же я
4: говорю? Мы будем стараться, но это не точно.
5: Это не точно. Илья дозвонился до нас первым. Можете выбрать, с кем будете играть. Альберт, Петр, Илья, пожалуйста, вы делайте выбор.
8: С вами Петр.
5: Со мной будете играть. Все, хорошо, мы готовы. Вы готовы, Илья?
8: Конечно.
5: Стартуем.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Есть вот, знаете, старт, а есть вот он.
8: Стоп.
5: Нет, последняя как
8: финиш.
5: Бы. Финиш, конечно же. Когда много автомобилей скапливается на улице, образуется
8: пробка.
5: Она. Совершенно верно. Так, срабатывает, когда какой-то злоумышленник в машину залезть хочет.
8: Сигнализация.
5: Совершенно верно. Машина такая, наша отечественная, маленькая. Ну, и река. Молодец, молодец. Вот есть газ, а есть...
8: Тормоз.
5: Нет, не народное достояние-то. Черное золото, говорят еще.
8: Нет.
5: Совершенно верно. Так, ну вот это Optimus Prime, Megatron, вот они все...
8: Трансформеры.
5: Молодец. Смотри, знают люди трансформеров. У Розы они есть. У Розы.
8: Шипы.
5: Правильно. Эта машина, ну, как самая маленькая денежка.
8: Копейка.
5: Правильно. Я что, говорит, раньше злой-то был? У меня его не было.
8: Велосипед.
5: Правильно. И по рельсам идет в городе.
8: Трамвай.
5: Блестяще. Супер. Отлично ли?
7: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Ну, мощно, в общем, 10 из 10, да. Илья прям блестяще справился с задачей. Давайте сейчас передадим микрофон уже нашей второй паре, Наталье и Альберт. Наталья?
9: Да, я с вами.
4: Вы готовы, Наталья?
9: Готова.
4: Прекрасно, тогда начинаем.
5: Поехали!
7: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Наталья, самый известный автогонщик немецкий. Ну, он же прям вот это... Ты, говорит, прям как этот, гоняешь как этот самый...
9: Шумахер.
4: Ну, отлично. Вот есть водитель, а тот, кто ходит ногами... Ногами кто ходит?
9: Пешеход.
4: Угу. Есть бензин, а есть...
9: Дизель.
4: Ага. Это большая грузовая машина наша отечественная.
9: КамАЗ.
4: Ага. Это когда вот две машинки столкнулись, это что?
9: Авария.
4: Из трех букв. ДТП. Это водитель, который водит грузовик на дальние расстояния.
9: Дальнобойщик.
4: Угу. Это значит такая штука, что в машине было тепло. Мы ее включаем. Она...
9: Печка.
4: Ага, хорошо. Это такая штука, она выстреливает из руля, если вдруг ДТП случилось.
9: Подушка безопасности.
4: Ага. Это вот такое специальное средство, которое асфальт укладывает.
9: Каток.
4: Угу. Ну и, допустим, если какая-то машина сломалась, мы ее подцепляем вот с помощью такой веревки.
9: Эвакуатор.
4: Да, веревка такая.
9: Трос.
4: Ага, все, тоже угодно.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Ай, какие молодцы у нас сегодня наши замечательные слушатели. Никто ни на йоту не уступает. Боевая ничья у нас получилась. 10-10. Стало бы сейчас какое-то одно единственное словечко понятия мы вам загадаем. Кто первый догадается, о чем идет речь? Ну, наверное, это также будет как-то связано с транспортом. А давайте-ка, Альберт Вячеславович, как вы любите позаковырести слово-то?
4: Ну, сейчас прям сейчас надо вот такое какое-нибудь слово такое. Ну, например... Слушай, ну тут тогда будет, если я прям сейчас буду терминологию... Вот тогда будет...
5: Это, я вот с ним работаю, понимаете? Как-то. Вот. Одно единственное слово будет вам Альберт сейчас объяснять, я так понимаю. Сначала для себя объясните, коллега, что вы хотите объяснить.
4: Да.
5: Ну, дай скажу. Кто первый, в общем-то, выкрикнет и окажется прав, тот и получит подарок. А я напомню, да, что это у нас сертификат в семейный парк активного отдыха. Илья, Наталья, вы готовы?
9: Готовы.
5: Супер. Вы, Альберт, готовы?
4: Я легкое слово подобрал, чтобы Наталья тоже... Значит, итак, смотрите. Это такое отделение в кузове автомобиля или в пассажирском салоне.
8: Багажник.
9: Бардачок.
4: Да что же он делает-то? Багажник, да.
5: Багажник.
4: Предназначен для размещения перевозки багажа.
5: Багажник. То есть багажник. Илья был первым. Ну, потому что бардачок — это все-таки в салоне, да? Вот так его называют.
4: Да, это вот в кузове.
5: А это в кузове и в салоне, в багажник. Ну что ж, Наталья, рано поздравлять-то. Чего ты сразу поздравляю? Вы к нам обязательно еще дозвонитесь, поиграем. А пока можете привет передать всем своим друзьям, подругам, знакомым.
9: Передаю всем привет, кто меня узнал. Всем друзьям, знакомым, коллегам. Всем хорошего вечера.
5: Отличненько, вам тоже хорошего вечера вместе с любимой радиостанцией. Илья, принимайте поздравления.
8: Спасибо большое.
5: Кому будете привет передавать? Вы?
8: Привет своей супруге Веронике, дочке Алисе, всей команде Димрадио и всем казанцам и гостям столицы. Хорошего вечера, хорошей погоды.
5: Прекрасные слова. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам обязательно вернется.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
1: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41, 16+.
11: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
12: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть-арена станет центром ярких эмоций. На сцене Фирдус Тимаев. Эксклюзивный концерт-дискотека. Самые лучшие хиты.

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: А так, о веселом, по-дружески.
1: Да, понимаете? Давай о веселом.
0: А
1: да,
0: так вот, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши веселые мессенджеры, куда вы пишете свои веселые истории про свою веселую дружбу. Не разлей воду.
1: Воду. Рафиль вот нам пишет.
0: Не разлей воду.
1: Ужас какой.
0: Вот это смешно получилось.
1: Привет, ребята. Я вот 10 лет переехал с родителями. Стаж... Сейчас он просто...
0: Знаешь, я просто представил, это демоническая чертяка идет с двумя канистрами.
1: Не разлей воду.
0: Да, ему говорят, не разлей воду.
1: Это воду опасно разливать, да. Я вот 10 лет назад переехал с родителями с Ташкента в Татарстан в 84 году. А в 85 году дружим с другом Зуфаром. До сих пор вместе в армию проводил, встретил дружбу крепкой, помогаем друг другу в трудных, мы поддержим, не сдаемся, то он меня укусит, то я его пну. Шутки всегда присутствуют.
0: Молодцы.
1: А вот, кстати, да.
0: Кусаться и пинаться — это самое то в дружбе. Но это понятно, что вы фигурально выражаетесь, может,
1: ну,
0: тоже понимаете.
1: Ты же заметил, что чем крепче дружба, тем крепче слова, которыми вы друг друга посылаете.
0: И крепче напитки.
1: Чай, ты имеешь в виду?
0: Конечно,
1: чай,
0: ну, заварка такая, ну, просто да, прям ядреная такая.
1: Павел пишет: здравствуйте, дружба важна, важная часть моей жизни. У меня много друзей, отличных знакомых, которые всегда мне рады. С друзьями дружить по 30 лет и в горе, и в радости. Помогаем друг другу, проводим вместе время. С одним другом дружим с садика.
0: Вау, круто.
1: Потом с ними в первый класс пошли в школу и до сих пор дружим. А
0: здорово.
1: Нам по 45 лет.
0: Здорово, здорово, здорово. Здорово.
1: Так, значит, смотри, тут еще чего? По поводу дружбы мужчин и женщин. Нам, кстати, так никто из слушателей БИМ-радио, кроме Бабая, не
0: сказал. А женщины молчат вообще,
1: да,
0: понимаешь?
1: Никто ничего. Она говорит, не знаю.
2: У меня друзей мужчин нет.
1: Так вот, тут опять вновь опрос провели у россиян, и выяснилось, что...
0: Что ж россияну-то все не дают поработать спокойно, все опросами.
1: А мне, кстати, тоже тут на днях звонили.
0: Да ты рассказывал, да.
1: Все, подробник. Там столько вопросов, кстати, у них. Штук 60, наверное.
0: Ты сказал, я вообще занят, я сейчас работаю.
1: Мне сказали, это недолго, я полчаса с ними прям, это же...
0: Ну, давай.
1: Значит, треть опрошенных верит в дружбу между мужчиной и женщиной. То есть 33%, 55% допускают такую возможность, но они как бы пока не очень уверены. А 15% считают это невозможно.
2: Нет, это невозможно.
0: Вам, знаете, Дима Билан вам на это бы возразил.
1: Ну, он, да, у него много чего
0: возможно. Он бы прям припрыгнул и сказал бы сразу, я знаю точно, невозможно, возможно.
1: Четверть россиян, то есть 25%, регулярно
0: и
1: общаются с друзьями противоположного пола. Я не знаю, с удовольствием или нет.
0: Пола Маккартни.
1: Регулярно им, или может быть керамогранита. Так, кстати, 28% периодически пересматривают круг друзей. Как говорит Александр Григорьевич, притрахивают.
0: Интересно, слушай, это как у них тут происходит? Прошел квартал, а не квартальный отчет по друзьям. Так, вот этот вот в квартале мне написал один раз, вот это вообще долой его, короче, балбесину вот эту.
1: Так вот, еще спрашивают, почему вы прекратили дружбу? Так вот, дружбу прекращают в основном из-за предательства. 80% и обман 52%. А также из зависти и соперничества.
0: А вот не надо 39%. Поэтому друзей предавать и обманывать. Вот это ведь большая ответственность. Да, назвался другом, полезай, как говорится, в дружбу.
1: При этом женщины скорее прекратят дружбу и зависть.
0: Из зависти?
1: Да.
0: А им это вообще вот так вот на раз. Там и с предательством все просто. Ну, а сейчас о дорожной информации.
3: БИМ-радио. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 4 балла сейчас у нас сообщают нам Яндекс.Карты. Ну, местами затруднения есть. Местами. Крупные пробки. Самые крупные 25 минут. Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. Далее идем. 24 минут. Краснокашайская улица Фрунзе от Большой Крыловки до Кулахметова. Улица Мир от Сибирского тракта до Парковой. 12 минут затруднения. Также 12-минутное затруднение на Кулгали от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева. И 9-минутное затруднение на Оренбургском тракте. От улицы Академика Парина до проспекта Победы. Ситуация на мостах и дамбах вся зелененькая в обе стороны. Так что благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А 19.00 на часах в студии, значит, что третий час. Вечерний Трубим здесь, ваше внимание.
2: Что за чай был у тебя там такой?
3: А я вот пью вообще.
2: А, молодец, даже молодец, молодец, молодец. Это Петр Викторович Нижинский.
3: А это Альберт Вячеславович Потанин. Прошу любить и жаловать.
2: У нас теперь ЗОЖ, спорт, он прям такой сейчас весь замечательный, такой
3: что
2: прям весь, прям все хорошеет, хорошеет.
3: Вот ты, дружбан, ты мой драгоценный. Мы, кстати, с Альбертом Вячеславовичем давно уже тоже, между прочим, знакомы.
2: А сколько, кстати? О, мы с 9-го года?
3: Да мне кажется, даже раньше.
2: 9-го, да.
3: 9-й?
2: Да.
3: 2009 год.
2: Да.
3: Вместе работать начали.
2: Ну да.
3: Вот и посчитайте, сколько мы уже дружим.
2: Да,
3: вот такие вот дела. Мы о дружбе, кстати говоря, говорим. Дружба прочно не расплавится. Как там пелось-то в детской песне?
4: Дружба крепкая, а, во, не расклеится.
3: Во, а, почти я угадал. Почти угадал. Плюс 7-927-242-102-8. Это по-прежнему наши мессенджеры. Можете передать привет своим старым друзьям, которых не видели давно, не слышали давно. Мы с удовольствием сделаем это. Ну и рассказать про дружбу. Как она у вас вообще? Есть вот такая дружба с первого класса, вы дружны. Легко ли вообще заводите друзей? Вот теперь, например.
2: А, кстати, слушай, я вот так подумал. Вот друг, это же, ну, близкий человек. Иногда в некоторых случаях даже ближе, чем родственник. Бывает, что там даже у кого-то даже ближе, чем прям очень близкий родственник. А что можно друзьям доверить? У меня такой вопрос. А что нельзя доверять друзьям?
3: Ну, аккуратненько можно доверить и нам. Плюс 7-927-242-102-8. Напишите. В этом часть, кстати, будем поздравлять именинников, те, кто отмечает день рождения сегодня, 13 июля. Так что, если вы среди наших друзей в группе ВК Бим радио, мы вас поздравим.
0: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
3: «Газ в пол» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: А почем вот эти ромашки?
3: 20.
2: А вот эти?
3: Эти 300.
2: 300?
3: 300.
2: А почему такая разница?
3: А вот эти любит.
4: Шуры-муры, это тебе!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Так.
1: Кстати, вот такой, мы про дружбу говорим, да. Я напомню. Вы куда-то отходили, но я вас внимательно наблюдаю. +7 927 242 102.8 это наши мессенджеры. Такой вот вопрос злободневный, знаете ли, просит спросить у замечательных наших слушателей. А замечательные слушатели наши ответить могут посредством, опять же, мессенджера, который я сейчас повторю еще разочек. +7 927 242 102.8 Так вот, вопрос следующий. Если предел суммы денег из... Наверное, надо все-таки это немножко редактировать. Есть ли предел суммы денег, из-за которых можно поссориться с другом? О, какой хороший вопрос.
0: Ну, как бы из-за 100 рублей ты не будешь ссориться, да,
1: ну,
0: логично?
1: Ну, а из-за 100 миллионов?
0: Ну, как бы...
1: Какая вот может быть эта сумма, интересно? А за 100 тысяч можно с другом поссориться? Вот как ты вот?
0: Ну, с хорошим другом,
1: ты,
0: наверное.
1: Ты поссорился за 100 тысяч с товарищем?
0: Нет.
1: С другом?
0: Слушай, а у меня столько знакомых, которым я денег нараздавал в долг, и что-то как-то оно позабылось, а я и...
1: А знаете, как говорят, вот если друг тебя в долг денег просит, дай, и все, забудь.
0: Про друга.
1: Ну нет, надо про деньги забыть, конечно. Но в данной концепции, которую вы предлагаете, придется забывать, конечно, и про друга, и про деньги в том числе тогда.
0: Напишите, да. Очень интересно, какая сумма денег, вот из-за которой можно поссориться с другом? Какой предел? Есть ли он? Существует ли вообще? Ну и продолжая тему доверия, да, тут вот есть несколько сообщений от наших слушателей. Я доверяю своему другу самое ценное. Ключи от гаража. А там погреб. А там многоточие.
2: На сердце взгляд смотрит в небо. Да?
0: Виктор вот нам написал. Виктор, вы хоть фоточку скиньте,
2: три
0: пожалуйста.
2: Три банки огурцов.
0: Гараж с погребом, там с полочки наверняка, свет у
1: и
0: него.
1: Брага, да, на диван там. Вредит вашему здоровью.
0: Еще тут сообщение такое есть. Так. Подругам иногда можно рассказать что-то очень сокровенное, что муж не поймет.
1: Ну, это понятно.
0: Мужа люблю, но эмоциональный интеллект мужчин все-таки ниже, чем у женщин.
1: Почему так, вы так думаете?
0: Ну, так вот, не знаю, Валерия взяла нас.
1: Я не соглашусь, что у мужчин эмоциональный интеллект типа ниже, чем у женщин.
0: А вот мы давай для наших радиослушателей расскажем, что такое эмоциональный
1: расскажите,
0: интеллект.
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Это умение сопереживать и эмпатировать.
1: Ну, эмпатия.
0: Да, эмпатия.
1: А эмпатировать каждый мужчина умеет.
0: Эмпатировать ты хотел сказать?
1: Эмпатию проявлять. Ну, нет, не каждый, конечно, может уметь. Но я, знаешь, просто к чему? Как-то был у нас такой разговор с моим другом одним. И история-то вышла, знаешь, в какую сторону? Что очень много ведь поэтов, художников, людей творчества, которые прославляют любовь, жизнь. Это мужчины.
0: Да.
1: Вот тебе, пожалуйста, эмоциональный интеллект.
0: А может, подожди, может, это они только на словах такие, прям любовь, вот это все тра-та-та, а на деле ты, Есенин, не забывай.
1: А Есенин, кстати, потрясающие стихи писал.
0: Стихи потрясающие.
1: Я тебе сказал, там такие образы. Уго-го.
0: Но, как бы...
1: А это потому, что душа вся прострелена, понимаешь? Поэтому вот такой вот он.
0: Жил как один раз.
1: Да, хулиган такой вот.
0: Да.
1: Натор настоящий.
0: Заметался пожар голубой, позовы ты, родимый, дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить.
1: Вот видите как, видите как.
0: Значит, еще тут сообщение. Расскажу историю.
1: Давай.
0: Был у меня один дружочек-пирожочек.
1: Ага.
0: Пишет нам... Кто нам пишет?
1: Это не в нашу страну, про дружочков-пирожочков-то.
0: Здесь без подписи. Дружили со школы, не разлей вода, и в радости, и в горе, что называется. Из одной миски, можно сказать, ели.
1: Вот.
0: Но дружба закончилась после того, как жена ушла к нему. Правда, ненадолго.
1: Опа!
0: Вот так вот.
1: Вот это да!
0: Бывает.
1: Правда, ненадолго.
0: Ну, ненадолго они там, видимо, потом... А друг-то уже и все, и как
1: вот
0: бы...
1: Это...
0: Теперь ни жены, ни друга.
1: Вот это поворот.
0: Бывает, бывает. В общем, вот что можно поворот. Доверить другу, друзья? Расскажите нам, пожалуйста, или подруге, или что нельзя. И вот, кстати, пожалуйста, актуальный вопрос от нашего слушателя. Есть
1: сколько
0: предел...
1: денег?
0: Да. Предел суммы, из-за которой можно поссориться с друзьями. Очень нам интересно. Мы такие люди дотошные.
1: +7 927 242 102.8 Это наши щепетильные дотошные мессенджеры.
3: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространенным приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?» Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является «Да, спасибо, а вы?»
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: А у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что там, дождь нам обещают?
5: Нет,
4: все еще?
5: Не
4: уже
5: будет.
4: Не обещают?
5: Уже нет.
4: Нет, там уже синоптики говорят, ай, нет, не будем
5: все,
4: обещать.
5: Все, мы такие передумали, вот надоело, все, уже не хочу.
4: Взяли такую стерку, да, и там у них большой есть специальный компьютер, видимо, где они капельки и стучки подтирают.
5: Компьютер.
4: Компьютер, да, и у всех они пропадают.
5: Но слабый дождь, говорят, будет в 5 утра, а до 5 утра, да, да, да.
4: Это так освежающий бриз.
5: Так, что у нас на сегодняшний вечер 23-22 градуса, ночью плюс 17, завтра +23, и вот местами кратковременные осадки, но это опять же не точно. В среду все то же самое примерно +24, а в четверг, говорят, будет прям хорошо лить. Но это же все опять, ну, бабушка надвое сказала. И так, то есть тут как бы все сведения о погоде
6: все сведения о погоде.
5: Да, все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Ну что, на первый тост, вечерний тост, иногда мы его так называем, время пришло в гости отправиться. Ждет меня
5: тебя старинный друг.
4: Он друг самый главный. Мой друг самый главный. Это мы про наших, конечно же, замечательных слушателей, которые отмечают свой день рождения. Ну вот, например, именно сегодня, 13 июля.
5: Как мы это делаем? Обычно мы заглядываем...
4: 2000... А какой
5: вот
4: у нас год-то?
5: Вот Рождество.
4: А, 2026.
5: 2026 сейчас уже. Представляешь, как время
4: прилетит? По григорианскому. Если по другому календарю, там вообще у нас 5000 какой-то.
5: Да?
4: А то и 7000.
5: А сколько Земле лет вообще?
4: Ой, это, знаешь, все врут по-разному.
5: Я сейчас позабыл. Да?
4: Все врут по-разному. Кому как выгодно.
5: Да. Прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить вам. Опять же, вот, видишь, реклама. Куда же без нее-то?
4: Ай-яй-яй. Что ж вы делаете?
5: Фу-фу-фу. Вы тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью БИМ-радио. На нашем сайте bimradio.ru есть специальный раздел, называется он «Услуги», или по телефону 2-930-800 можно позвонить в будний день с 10 утра до 5 вечера, ну и заказать, собственно говоря, поздравления. А пока заглянем в нашу группу ВКонтакте, BIM-радио Казани называется, заходите, подписывайтесь. Именинники, подписчики, Динарочка Баймяшкина отмечает свой день рождения сегодня. Сначала девчонок вперед пропустим.
4: Давай,
5: Альмира Ахманова тоже именинница сегодняшнего дня. Юлия Фаляхова, тоже мы вас поздравляем. Гулина Галимова, тоже поздравляем. Альбина Гелазова, с днем рождения вас. Эльмира Багаудинова, и вас тоже с днем рождения. Ольга Преслова, и вот прекрасные барышни, с барышнями все, вот всякого разного.
4: А ребята, чего? А,
5: Санек.
8: Все. Саня, ты в порядке.
5: И Иван Куклин, тоже Иван, мы вас поздравляем с удовольствием. У меня все.
4: А у меня не все.
5: Давай.
4: Я вот еще расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Вот, например, Кен Джонг.
5: Кембу?
4: Не Кембу, а Кен Джонг. Кен Джонг. Да ладно, первый, что мне просто попал человек на глаза. Это американский стендап-комик, актер, режиссер и продюсер. Ну, просто интересно же, Кен Джонг. Вот, классно зовут дядьку. Давайте по более известным, хорошо, раз вот так...
5: Кинг-Конг.
4: Не, ну, на самом деле, Кинг-Конг, он не рак по зодиаку.
5: Да?
4: Да. В этот день родились пират Фрэнсис Дрейк.
5: Фига себе.
4: Вот так вот, представляешь? Да не простой пират.
5: А что, прям известно, когда он родился?
4: Английский пират. Пират мореплаватель. Он, по-моему, там определенно эту бумажоночку от английской королевы заимел. И давай бесчинствовать в морях и океанах. Участник разгрома, между прочим, испанской непобедимой армады.
5: Не вот любили они друг
4: за
5: друга.
4: За что он это вот и получил, вот эту вот бумажоночку. Говорит, будешь капером у меня на службе. Она говорит, ты теперь не пират, ты теперь сэр Фрэнсис Дрейк. Он говорит, ну и ладно, и так хорошо. Актер Харрисон Форд. отмечает сегодня свой день рождения. Мы даже не посмотрели, мы хотели глянуть, сколько ему лет.
5: Индиана Джонс, а сейчас мы посмотрим.
4: Там Индиана Джонс, кто еще там в «Звездных войнах» кто он был? Это Хан Соло. Так, Джон Ролей сыграл-то.
5: Ему сейчас исполняет... А что они пишут-то сколько? 42-го года он.
4: О, батюшки.
5: Значит?
4: Молодец какой.
5: А что они пишут? Почему не пишут? Где
4: а вы посчитайте. Вам,
5: а вот лень.
4: Вам мозг на что дан?
5: Калькулятор мне дан сейчас, погоди. Давай дальше.
4: Хотя бы так. Вадим Геннадьевич Казаченко сегодня отмечает свой день рождения. Надеемся, он поет «Сладко мне, сладко, сладко, хорошо мне с тобою». А то, помните, у него песня-то была «Все больно, мне больно». Заслуженный артист Российской Федерации. Еще у него какая-то была песня. То ли «Вороны», что-то там такое, да?
5: Да у него полно песен.
4: На самом деле, да. На самом деле. Михаил Пуговкин. Вот такой вот замечательный актер, советский российский актер театра и кино, народный артист СССР. Очень много в комедиях, вот у Гайдая, например, он снимался. А так, кто еще? Валентин Пикуль, кстати говоря. Советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую военно-морскую тематику. С удовольствием всегда читал Пикуля. Действительно, писал очень интересно. Борис Клюев. Советский российский актер театра и кино, педагог, профессор, народный артист Российской Федерации. Но, к сожалению, уже тоже его с нами нет. Это вот, который... Аля, жрать! Египетская сила. Да, кстати, вот, кстати, тоже еще Олесь Бузина в этот день родился. Журналист, телеведущий, писатель. Что касается музыкантов, обнаружил, что вы там лицо скрючили какое-то непонятное. Не надо на такие
5: лимон,
4: лица тут скрючи. Лимон. Питер Голби, британский рок-певец, гитарист, бывший участник команды Uriah Heep, родился в этот день. Потом смотрим. Александр Тиханович, советский белорусский эстрадный певец, бывший участник Виа Верасы, народный артист Беларуси. А кто еще у нас есть? Вот дядька какой-то руки тут показывает. Всего 4 пальца на руке осталось. Андрей Моргунов, арт-группа «Автограф». И мы, вот смотрите, по рокерам шли. И в итоге, вы сейчас удивитесь, мы пришли не к рокерам, мы пришли к дяденьке вот такому. Бенни Бенасси. По метрике Марко Айдо Бенасси, итальянский диджей, композитор, продюсер, международно известный, получил, конечно, сингл Satisfaction, но вот этот трек тоже, я вам скажу, нормас. Put your hands up for Detroit, как говорится, I love

0: А что, очень даже зажигательный. Очень даже зажигательный. Да,
1: вообще прекрасно.
0: Какие интересные саунд-дизайнерские решения есть.
1: Мне кажется, у него в какой-то момент просто динамик начал
0: подхрипывать,
1: да? Да, он такой, отличный звук, пойдет.
0: О, клевый фильм, кстати, вспомнил. «Глухой пролет», по-моему, называется. Про диджей, который оглох вообще напрочь. Ну, это 90 каких-то, 2000-х годов.
1: Вот фильм. Говорю, я тебе не делаю так громко наушники, ты меня не слушаешь.
0: Мне нравится. Ну так ладно, нравится, не нравится, как говорится, красавица.
1: К сообщениям.
0: Давайте к сообщениям, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наш мессенджер про дружбу. Мы тут все разговариваем. У нас есть N количество сообщений.
1: Читаю?
0: Читай.
1: Итак, значит...
0: А что, тебя смущает? Бенаси, бро?
1: Да нет, нет.
0: Нормально.
1: Вечер добрый. В наш нестабильный... Ну, это к чему? Мы спрашивали, что же можно доверить другу, и вернее, какая сумма может вас, так сказать, до какого предела? Вечер добрый. В наше нестабильное время редко встретишь настоящих верных друзей. Держаться надо только за свою семью, а они и есть, когда у тебя... Они и есть, когда у тебя полон стол, а семья всегда рядом
0: это
1: с тобой.
0: Это там, типа, цитаты Доминика Торетто, что ли, пошли?
1: Ну, что-то такое. Да,
2: семья ведь... это главное.
1: Да, да, да. Арат пишет: здравствуйте. Не в деньгах дело, а в поступке. Интересно.
0: Хорошая формулировка.
1: И такое сообщение, Тимур, наверное. Друзья, это одна душа в двух телах. Это очень редко. Один на сто, или если не на тысячу. Ни одна сумма не разрушит настоящую дружбу, если не было злых намерений. Важен не размер суммы, а контекст. ПС. Настоящая дружба – это всегда бескорыстно. Все остальное – взаимовыгодное сотрудничество до поры до времени.
0: Ну да, да, я же говорю. То есть, если вы друг занимаете, просто забудьте. Отдашь, когда...
1: Стихи.
0: Получится. А, проговорил, что ли?
1: Не-не, стихи тут есть от слушателей.
0: Подожди, я просто хотел вот Тим немножко дополнить. Он пишет о том, что друзья — это одна душа в двух телах. Это близнецовые пламена называется. На самом деле такая штука.
1: Ладно, хорошо, будем знать.
0: Итак, если вы их встречаете на своей жизни, то ой, как вас трансформирует конкретно.
1: Как это называется, когда пятистишье?
0: Это вот... Хоху!
1: Не, ну тут прям пятистишье.
0: Ну давай.
1: Рублями дружбу не измерить, и слезы лить горючие не сметь. Друзьям старайтесь просто верить, но и напомнить о должочке, пока не помер, нужно бы успеть.
0: Мечтал Гаврила о работе, чтобы о ней не помечтать. Хотел найти себе работу, чтобы с дивана не вставать.
1: Удобно.
0: Как, видишь, как хорошо. У вас еще стихи есть? Давайте батл стихотворный.
1: У меня все пока, все.
0: С Гаврилы куртку снять пытались. В подъезде 10 пацанов. Гаврила стал сопротивляться. Теперь без куртки и зубов.
1: Эх, от тебя прет, как от Гаврила.
0: Можете, кстати, еще что-нибудь написать о вашей дружбе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Ну, вот видите, там, сколько надо денег другу дать, чтобы дружба прекратилась. Может быть, даже так. Вот, а мы сейчас продолжим.
3: БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
4: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин! 8 августа

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость, вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие, пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи, просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями, все будет мирно и спокойно, и это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями, успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше, но не лишайте себя отдыха. Рыбы. Не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, как сказал бы, в свое время. Кто?
5: Михалков.
4: Хоть кто-нибудь.
5: Да, похоже очень. Подведем итоги. Еще пару сообщений тут есть от наших слушателей.
4: А вы про Никиту Сергеевича, в смысле, сейчас?
5: Ну, это? Который, да, который.
4: Ну, вот так бы сказал. Вот так вот. Звенящая тишина.
5: Ну, в общем, давай, вечер породи у нас попозже. Это все на среду оставь, на среду. Тут смотри, мы же о чем разговаривали, сколько нужно денег дать в долг человеку, чтобы все как бы на этом прекратилось.
4: Вы сейчас мотикнулись, что ли, мне показалось? Вы так как бы слово-то какое-то сказали, как будто что-то мотикнулись, что ли?
5: Показалось.
4: Может быть, показалось, может быть, ничего и нет. Ну, ладно, хорошо.
5: Ну, Айрат сразу пишет, ну, если настоящий друг, он не разменяется на деньги. И еще тут было такое сообщение. Так, а где оно? А оно исчезло, все, его уже больше нет.
4: Но удалили.
5: Удалили, передумали.
4: Обалдеть.
5: Тут к вопросу о том, сколько денег. Сколько вешать в граммах? Есть точные же... Вот все говорят, не в деньгах счастье, нельзя мерить дружбу деньгами.
4: Так.
5: Но, знаешь ли, соцопросы...
4: Некоторые любовь деньгами мерить, вы не слышали?
5: Ну, в общем, не знаю, я в деньгах не очень разбираюсь, мне
4: их немного.
5: Слава
4: богу, вам бы не услышать такое.
5: Смотри. Соцопросы, статистика, штука страшная, она все померила уже давным-давно, тут посчитали, почти две трети россиян хотя бы раз давали денег в долг, и чаще всего сумма, из-за которой ссорились друзья, вот прям точная сумма, больше 5000 рублей.
4: Больше 5000
5: да,
4: рублей
5: больше 5000
4: и разругались?
5: Рублей. И в этом случае...
4: Ну сколько, 5556, что ли?
5: Ну там вот за больше 5000 рублей, а эта сумма уже вызывает как бы такое, как будто... Тут извините, а вот... Извините, вот это... Хотя у каждого восьмого россиянина просит от 100 до 300 тысяч рублей, говорится в исследовательско-аналитическом центре университет «Синергия», который имеется в распоряжении РИА Новости.
4: Вот так вот.
5: Так что 5000 рублей в среднем. Да.
4: 5000 с небольшим, и можно потерять. Ну, получается. А не друг, значит, и был.
5: Ну, как-то так, видимо, это проверка. А, это цена на проверку.
4: Вот так вот.
5: Да. Как это называется? Анализ дружбы. 5000 рублей. Ну, в целом, недорого.
4: Я, говорит, 1000 рублей дал и пропал. Перестал звонить. Написал вот нам, слушайте, видишь.
5: Бывает. Дима пишет, дать столько, сколько ты можешь, и надо тому человеку давать, который может положиться, что он обратно вернет эти деньги. Слушай, а я вообще не понимаю, в чем проблема. Ну, вот занял ты у друга взаймы, например, да?
4: Да.
5: И, ну, не получилось тебя вовремя отдать. Ну, скажи ты, ну, ты же друг, ну, не получается у меня, дай попозже.
4: Я 505-й раз повторю, да? Вот когда друзьям деньги в долг даете... Забудьте про эти деньги или забудьте про друга.
5: Это просто помощь получается.
4: Ну, конечно.
5: Да?
4: В следующий раз он вам поможет. Вот в этом-то и дружба и есть. Че, деньги взяли, нарисовали. А, нельзя же об этом. Ну, в смысле, придумали? Нет, придумали что-нибудь там, я не знаю. Крупные овощи продали, например.
5: Листиками вот мы в детстве.
4: Листиками. Ну, как-то надо же это немножко как бы, ну, покрутитесь уж, а что вы.
5: Натурой. Стихи.
4: Альберт Вячеславович. А, проговорил, я закрыл уже стихи. С нами был сегодня Альберт Вячеславович Батанин.
5: А и Петр Викторович Нижин.
4: Всем хорошего летнего вечера. Дождя не будет. Видите, как классно. Гуляем. Пока.
0: Вечерний Трубим.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Песня называется «Ритуаль». Ритуал есть такой у нас по понедельникам. Здесь в 8 вечера собираться на волне Бим-радио вместе с Артемом Патриным.
1: Который... И Сергеем Беловым.
0: Да, напротив меня. И вести вечернее шоу.
1: Замечательное, веселое, харизматичное.
0: Да, здравствуйте всем.
1: Всем доброго вечера.
0: Да, мы скучали. Я скучал особенно. Неделю меня не было в эфире. Событий много, настроения хорошее, друзья мои. Вам того желаем. Обсудим в ближайший час новости.
1: В обязательном порядке. Интересные новости.
0: Той недели уходящей, новостей очень много, но не будем затрагивать самую главную, о которой уже нельзя говорить.
1: И все-таки решил, да, затронуть тему банкротства. Да, но я обязательно об этом поговорю.
0: Во втором часе у нас программа «Легенды и бенды» с 9 до 10. Там тема интересная, песни, которые посвящены дороге и путешествиям. Тема такая новинная. Друзья мои, как у вас дела? Пишите плюс 792-72-102-8. Почем нынче, так сказать?
1: Радость.
0: Ну, в нашем радость. Случае. Да, ну, на кстати, который да. далеко не уедешь, кстати.
1: Ну, зря ты так, между прочим, потому что да. все-таки муравейник прикольный пирожный.
0: Да, очень прикольное пирожное муравейник. Я сегодня в 4 утра встал, знаете для чего?
1: Чтобы
0: радость наполнить.
1: Слушай, я тебе так скажу, да, этот? Я инвалид, ножка болит, да, солнце скроется, муравейник закроется. То есть тут вопрос другого характера. То, что ты встаешь рано утром, это срок возраст, это нормально.
0: Да, между прочим, с годами все раньше и раньше. Я думаю, что в какой-то момент вообще не буду ложиться спать, друзья. Всех приветствуем. Артем Патрин, Сергей Белов, здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио. Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Звонок в полицию.
4: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
5: Опа, опа, все у шепелявых.

0: И снова здравствуйте, как говорится. 20 часов 13 минут. Вы слушаете Бим-радио. Артем Патрин, Сергей Белов. У нас по понедельникам здесь сбор. Обсуждаем новости.
1: Да, у нас это мужская компания такая, обсуждает очень интересные новости.
0: Давайте,
1: да?
0: Подкидывайте.
1: Давай, с чего начнем? Самого интересного?
0: Конечно.
1: Или самое интересное напоследок?
0: У нас вообще все самое интересное.
1: У нас самый цимус,
0: вот, понимаешь? Из этого самого интересного выбери самое интересное и начнем.
1: Ну, давай тогда озадачимся, да? Сегодня 12 иностранцев получили гражданство Российской Федерации.
0: Как будто уже
1: Федерации.
0: Какая-то очередь,
1: да,
0: из 12 иностранцев.
1: Они же в очередь выстраиваются. Ты же понимаешь?
0: Сейчас вообще все в очереди.
1: Это вообще классика сейчас везде.
0: В очередях выстраиваются.
1: Это знаешь почему? Потому что они скучают по Советскому Союзу.
0: А, и вот 12 иностранцев.
1: 12 иностранцев выстроились в очередь. Ой, там много кто. Там и вот самый главный, один из интереснейших, это уроженец Бельгии, Пьер Леклерк.
0: Вообще никакого соотношения с Советским Союзом.
1: 29 июля 72 года рождения. Ну, то есть Советский Союз еще
0: был. Так, и он захотел получить гражданство.
1: Лично. Указом президента Российской Федерации он получил гражданство. Еще 11 человек. А знаешь почему?
0: Почему?
1: Это Леклерк работал в крупнейших автомобильных компаниях, среди которых Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo, BMW. Именно он является автором дизайна экстерьера X5 и X6 BMW.
0: Стоит ли нам ждать скоро
1: я
0: что-то
1: жду.
0: Под Lada?
1: Да, да, да. Я тоже X7. Надеюсь, что появится. Да.
0: Нет, X7 нету. Или есть? X7 есть. Да,
1: давай какой-нибудь будет Lada, допустим, Lada Береза. А если она будет выпускаться у нас, например, в Набережных Челнах, да, то будет Лада Каен, а? Татарская Лада. Классно же звучит.
0: Обожаю просто.
1: Лада Каен.
0: Игра слов. Невероятно.
1: Да, и все. Лада Береза. И такой экстерьер красивый, светодиодная оптика.
0: Не просто Каенана.
1: Зачем?
0: Ну, береза мать.
1: Почему? Ладно, уговорил. Чертяка языка стыка.
0: Короче, спеца перекупили, я так понимаю.
1: Я так полагаю. Да, там еще один человек, я так думаю, там будет, значит, конструктор, значит, там еще кто-то.
0: Дизайнер.
1: Разработчики там, да-да-да, и все.
0: Жик-жик-жик.
1: Да, либо...
0: Смотришь, и хороший автомобиль соберут ребят.
1: Либо скопилось большое количество X5-х, X6-х, которые нам перепрошить.
0: Вот если бы все зависело от специалистов, я имею в виду качество наших автомобилей, именно отечественной сборки.
1: А на самом деле, я так думаю, если убрать мем, вот этот можно, а зачем, то, я думаю...
0: Но сейчас многие те, кто ездит на отечественных автомобилях, скажут, вы че, ребята, вы че?
1: Нет, на самом деле машины классные, мне
0: сейчас
1: очень нравятся.
0: Ты...
1: У меня коллега купил...
0: Искра, Веста.
1: Да, вот у меня купил коллега Весту Кросс, обалденный автомобиль.
0: Классно.
1: Первый
0: смотрится.
1: Месяц мы только его оценить не могли, она просто по гарантии была в сервисе. А потом, вот, в этом году даже ей кондиционер починили.
0: О!
1: Да, по гарантии.
0: А там какая-то очередь, что ли, на кондиционер? Там, видимо, так все плохо. Понятно, что очень большая очередь. Но все, ждем.
1: Ждем, да. Ждем. Я так думаю, наконец-то у нас сейчас появится.
0: Бельгийская вот эта руки, конструкторская, да.
1: Который
0: вот.
1: Примет участие в создании.
0: Акаен, говорит.
1: Акаен?
0: Акаен. Лада Акаен.
1: Ой, слушай, как звучит-то. Прям, знаешь, хочешь сказать, ах, тляна.
0: Каен, говорит, есть уже у Порше. Ты че, Артем?
1: Нет, это у них просто Каен. А у нас будет родной Каен, понимаешь? Родной.
0: Туган.
1: Да. Ну не будешь же у нас там Хабиш, например, да? Зачем нам Хабиш?
0: Так, ну все, все, что-то мы куда-то уже это...
1: Да, что-то мы побежали.
0: Вперед. Можете накидать варианты, как бы назвался следующий,
1: кстати,
0: автомобиль.
1: Да, давайте, да. Татарский автомобиль, как надо назвать?
0: Лада с татарским вот таким.
1: Да, или КамАЗ назвать. Тоже с татарским, да. Клавишем.
0: Пишите, пишите, +7 972 72 42 102 8, это Бим-радио, здравствуйте.

0: Артем сидит, ругается, говорит, что это, говорит, у нас в мужском шоу, говорит, за песенки такие.
1: Что за у нас такие?
0: Лирик «Почему» и «Pussycat Dolls Hush-Hush». Ну, это вообще классика.
2: Нет, «Pussycat Dolls» — это классика. Это,
0: под это приглашали раньше, да, там танцевать.
2: Это красиво,
0: Лирик,
2: да.
0: «Почему»?
2: Но у нас что здесь? Мы что, готовимся к дискотеке 90-х?
0: Музыкальный редактор поставил, что ты.
2: Нет,
0: ну... Может быть, у него было романтическое настроение в эти выходные. Поэтому так родился сегодняшний наш плейлист. Мы чуть-чуть исправим, мы добавим тестостерона. Вот у нас есть команда Nail Sherry. Я как раз ту неделю был на фестивале «Улетай», роковый фестиваль.
2: Да, кстати, как съездил?
0: Отлично. Лично съездил, очень много музыки оттуда вынес, причем от тех коллективов, которые...
2: Даже не ждал.
0: Да, заново для себя открыл Диляра Вагапова, Мураками, твой любимый, да.
2: О, почему-то, да,
0: в частности, поддержали мы Костю Кулясову, анимации, то есть, угу. Наши ребята из Чистополя, рок-команда. Потом «Волга-Волга» в 2 часа ночи.
2: Ну,
0: мы
2: класс.
0: Сидели, ждали, все хотели просто...
2: Спать, блин, уже, наверное.
0: Да, мы пошли. Так, знаешь, молчаливо, как взвод солдат дошли до сцены. И там творилось просто... Просто какое-то невероятное безумие. Снова говорю всей команде «Волга-Волга» спасибо. Те люди, которые были с нами из Сыктывкара, в частности, приехали из Перми, из других регионов, да, ближайших, из Удмуртии. Они в восторге от нашего вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». Уже традиция ждать 2 часа ночи идти, потому что знают, что там будет просто разрыв. И вот остатки сил, они как раз там выходят. Команда Nail Sherry будет, песня «Еще не все», как раз вот та песня, которая была вынесена мной из фестиваля. К новости следующей.
2: Давай, раз уж ты заговорил о фестивале, о том, как было там замечательно... Великолепнейшая погода, которая тебя радовала.
0: Шикарная трехдневная проливная погода.
2: Вот, поэтому хотелось бы рассказать все-таки тоже такие интересные вещи. Наконец-то сообщили, что к Татарстану подступает мощный циклон Бернадет.
0: Мокрый? Я вот только недавно, 3 дня, как мочился. Я имею в виду водой сверху, снизу, грязь.
2: Я понял, понял. Но здесь ситуация другая. Здесь уже выпал град большой на части республики у нас. Угу. Поэтому циклон обещает быть очень веселым, активным, обрадовать всех, кто любит дождь, много воды, очень много воды. И град.
0: Ну, как вот, все.
2: Вот. Циклон как раз перемещается на нашу территорию, и завтра республика окажется в его центральной части. Далее потом будем уже в тыловой с холодными фронтами. Так что погода поменяется ощутимо.
0: А что у нас с погодой вообще? Давайте посмотрим. Потому что я вот в пятницу на рыбалку собрался.
2: В эту пятницу, 17 числа, ну, нормальная погода. Утром плюс 15 будет, днем где-то примерно.
0: Ладно, плюс 15. Что у нас тут в пятницу?
2: Ну, влажность очень большая.
0: Две капли, подожди, можно же потерпеть две капли.
2: В четверг 4.
0: Для этого есть специальная одежда непромокаемая. А что тут с утра только? После обеда, если выехал, 18-17, смотри. А, ну ветер сильный
2: съедет. Да.
0: Этапом из Твери, зла немерено.
2: Причем северный, холодный. Понимаешь? То есть такая и высокая влажность. Все-таки...
0: Зато в субботу... А, у меня в субботу это мероприятие, воскресенье.
2: Воскресенье классная погода, это да. И на следующей неделе начинается уже солнце, лето.
0: Вот воскресенье махнуть.
2: Вот, вот, хороший день,
0: 26-24.
2: Кстати, ты же...
0: Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, прям так и шепчет.
2: Вот, а водичка будет плюс 17. Прям, мечта. Поэтому надо быть очень внимательным. Я бы рекомендовал все-таки. И, наверное, еще МЧС и гидрометцентр порекомендуют всем не парковаться под щитами рядом с деревьями, потому что погодка обещает быть очень...
0: Не отнимаю людей работу. Давайте вернемся к хорошей музыке на Бим-радио.
2: Давай.
0: Всем здравствуйте еще раз.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури. 46.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
9: Лето на Бим-радио.
10: Бим-радио. Первое в Казани.

победить ненависть.

0: я вот сейчас слушаю DJ Groove. Часть есть вместе с вами. Что-то вспоминаю, когда он вообще появился-то у нас? Трек-то этот. Это нулевые.
1: Счастье?
0: Нулевые или конец 90-х?
2: Это запутался. Нулевые.
0: Так, и вспомнил, что есть прекрасный фильм «Бой с тенью». Многие его смотрели. И оттуда тоже есть... Во, вот я ее сейчас и поставлю. Так, помните такой «Триплекс энд Апокалиптика»? «Бой с тенью». Делали они такие нарезочки из фильма, фразы крылатые, да, с таким ремиксом хорошим. Вот послушаем мы сейчас здесь на Бим-радио. Прежде новость.
2: Давай, ну что ж, затронем одну из интереснейших новостей, которая сегодня очень актуальна. В Татарстане зарождается аренда жилья от застройщиков и государства. Так как застройщики не могут реализовать в большом количестве то, что построили.
0: А хотели бы?
2: Да, но не могут, потому что дорого. Причем я вот недавно...
0: Причем не для застройщиков, а для нас.
2: Для нас дорого, да. Поэтому вот...
0: Это когда верха не могут, а низы уже не хотят. Или наоборот, верха не хотят, а низы не могут.
2: Ну, либо так, да. То есть большое количество у нас все-таки квартир, которые стоят очень дорого. Я вот даже сейчас недавно сравнивал, смотрел. Купить, ну, для себя вот так прикинул, сколько строить построить.
0: Давай, на больную намазывай.
2: Да, да. Я вот нашел себе земельный участок небольшой, 2,3 гектара. Вот, если его купить, построить там домик небольшой, все. Я уложусь в стоимость трехкомнатной квартиры в Казани. Причем не в центре где-нибудь, а в авиастроительном районе. Ты можешь себе представить? 2,3 гектара могу купить и дом построить. Вот такой расклад.
0: Не, ну 2,3 гектара, это где ты?
2: Это я не скажу, где сейчас, а то сейчас все кинутся за ним.
0: В поле? Но километров зачем? За 100 от Казани, где-нибудь в Чистопольском районе?
2: Ну нет, нет, вообще прям рядом с Казанью. Да, я посчитал.
0: Сейчас оттуда. Где?
2: Оттуда ехать примерно 20
0: минут. Плюс 792-72-102-102-108.
2: Кому лично, интересно, пишите.
0: В личных сообщениях ответит.
2: Нет, вообще у меня идея построить там экопоселок. Но это отдельно, я потом тебе
0: расскажу. Экоферма. Я когда был в Беларуси, это очень тема популярная.
2: Это вообще обалденная тема, да. Ну так вот, вернемся к тому, что работающие в Татарстане девелоперы не ждут снижения числа покупателей-инвесторов, планирующих сдавать жилье в аренду. То есть сейчас упрощается механизм взаимодействия застройщиков, государства и крупных компаний, которые готовы вложить деньги в новое жилье и сдавать его в последующем в аренду. У нас такие получаются доходные дома. То есть, по сути, будет строиться дом, цель которого сдаваться в аренду.
0: Пожалуйста.
2: Слушайте, на самом деле довольно-таки интересно.
0: Желаете? Тяжело. И государство, видимо, это решило монетизировать.
2: Да. Многие сталкиваются с тем, что, допустим...
0: Да сейчас дешевле квартиру снимать.
2: Кто сказал?
0: А что, сколько сейчас стоимость?
2: Сейчас квартиры? Аренда, ну, смотри, какая квартира. Если, допустим, брать какой-нибудь там регион Салават-Купере, Осиново, то однокомнатную можно снять где-то в районе 25 плюс коммуналка.
0: Ну, а и в ипотечный сколько?
2: А в ипотеку взнос? Можно взять за 20-23 тысячи квартиру в ипотеку.
0: В месяц?
2: Да.
0: Серьезно?
2: Ну, то есть, пример... Нет.
0: Это с каким взносом?
2: Вопросов нет.
0: Это какую ставку?
2: Вот ставки нормальные сейчас. Ставки у многих банков 5%, есть 4,3%.
0: Так.
2: То есть ставки есть хорошие. Просто, к сожалению, не все хотят их приобретать по этой ставке. Потому что стоимость жилья очень высокая. Вот, нивелируется, так сказать, она этим. Поэтому, по сути, если правильно все рассчитать, проще взять в ипотеку.
0: Вот ты светлая голова нашей современности. Что бы мы без тебя делали, скажи мне?
2: Вот, поэтому как только я поселок построю, я всем начну рекламироваться на Биме.
0: А ты поэтому хочешь 2 гектара купить? Поселок там хочешь построить? Доходные дома от Патрина вот эти вот?
2: Да, да, да.
0: У Артемки кафе рядом будет стоять. А магазин будет называться Артемочка.
2: Нет, зачем? Сереженька называется.
0: Артемочка, ну хорошо. И мне нашлось применение.
2: В обязательном порядке. Поэтому в домах проекта зачастую с инвестиционным сценарием порядка 35% квартир на сегодняшний день. Как говорят часто клиенты, там, я для дочери берем квартиру, там еще что-то, как вложение. А в итоге в перспективе это все равно аренда жилья происходит. Вот. И зачастую в обычных домах, когда кто-то сдает вот так, нечистоплотные иногда квартиранты, скажем так, приводят подъезд в ужасное состояние. А если это будет прям доходный дом целиком, то есть там только квартиранты,
0: то за ним должны ухаживать.
2: Будет соответственный уход, да, да, да, то есть будет чистое помещение. А гражданам, соответственно, проще будет жить.
0: Как хорошо они сейчас хотят, вот, товарищей приезжих работяг, поддоходные дома свои, а?
2: Это правильно. Мне на самом деле нравится эта философия, как еще в 17 веке было, в 18.
0: Тебе он пишет, Игорь, 2, говорит, и 3 гектара. Это, то есть это 2, не 2 и 3, а 2-3 гектара. Можно, говорит, я на углу у вас домик воткну, говорит, 3 на 3 где-то.
2: Обязательно.
0: Банька
2: обязательно
0: получается.
2: Да.
0: От Игорешки.
2: У меня сарай такой на даче.
0: 3 на 3. Давайте послушаем, вспомним прекрасный фильм «Бой с тенью». У меня любимая часть третья.

Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: Доброго вечера, друзья мои, добрый вечер. Добрый вечер, вечер добрый
1: всем. Что случилось с дикцией? Да, добрый вечер.
0: 20:49. Да. Я за последние дни через столько прошел, что меня дикция вообще не волнует. Спасибо. Мне, знаешь, понравился мужик, который выходил с поля, улетая, такой уже в завершении такой встал, обернул, сказал, спасибо, что живой. Вот я примерно так же.
1: Ну, там надо было выживать, там по-другому
0: мы реально выживали, как могли. Ну, я вам честно скажу, я был на одном... Я регулярно посещал рок-фестиваль «Нашествие», когда он еще был. Mm-hmm. Да? И в 2016 году мы попали вот в то самое мокрое «Нашествие», вот тот самый легендарный фестиваль, да, когда машины по зеркала бокового вида в грязи. То есть вот мы шли, уже уезжали, и вот те машины, которые не успели выехать, они реально были по боковые зеркала. То есть их не просто выталкивать, их откапывать сначала нужно было.
1: Слушай, мне звонили как раз ребята, которые там отдыхали в то время, и спрашивали, Артем, а ты можешь приехать и вызернуть нас оттуда?

0: Метр тогда стоил 7-10 тысяч, чтобы выдернуть автомобиль с парковки. Тогда трактористы делали невероятные просто суммы денег по тем временам. Это по тем временам, 16-й год, да. 10 тысяч отдай за то, что тебя просто трактор дернул до асфальта как таковой. И мы когда приехали в первый день, вот это началось ночью все, да, я расставил палатку. Палатка туристическая с таким высоким бортом. Для того, чтобы не промокало, да? Когда я утром, я выглянул из палатки, передо мной дальше такая волна такая.
1: Проплывала.
0: Да? Волна просто идет такая, бьется о палатку волна. То есть мы просто стояли в какой-то просто... В озерце.
1: В озерце,
0: да. Так, продолжаем.
1: Ну что ж, давай. Еще одна из интереснейших тем. 8 числа июля Госдума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, правительственный законопроект о несостоятельности, банкротстве и поэтапном восстановлении бизнеса. Пересмотрели, наконец-то, саму процедуру банкротства. Теперь будут бороться не за то, чтобы быстрее обанкротить человека, как многие старались, а теперь все-таки будет реструктуризация. То есть гражданам надо и всем помогать. Будем не банкротить. У нас же как раньше было? А, наберу кредитов, банкротство, уйду, и все спишется. Ничего подобного. Теперь платить, платить и платить. Поэтому сама по себе процедура будет утрачивать такой вид такого способа ухода, как многие его почему-то воспринимали.
0: Многие же потеряют из-за этого работу.
1: Почему?
0: Ну, вот юристы, которые на этом сидят сейчас плотненько, на банкротстве.
1: Ну, а такие юристы уже бросились быстро искать другие ниши, куда можно быстренько прибежать, прицепиться. Вот, поэтому... Тут много вопросов, но на самом деле сама процедура-то остается. И если правильно все делать, то опять-таки тут уже вопрос квалификации будет. Все, то есть просто уточнили порядок.
0: Сейчас по-легкому бабки с клиента получить не получится.
1: Да вообще, знаешь, само выражение-то тоже не очень, да, по-легкому. Задача юриста не денег заработать.
0: Ну, у некоторых, знаешь...
1: Нет, ну я не спорю. У многих в разных профессиях такое есть. Но вот я считаю, что настоящий юрист должен помочь клиенту в первую очередь.
0: И получить за это вознаграждение.
1: Не всегда, не всегда. Зачем? Я вот сегодня тоже с человеком разговаривал и объяснил ему, что, знаете, нанимать юриста, даже вот нас, например, это будет вам дороже и нецелесообразно. Вы лучше вот с истцом договоритесь, мировое заключите до суда. Вот тут можно так сэкономить, тут на этом сыграть, туда-сюда. Скиньте сумму, и, возможно, вы заплатите меньше, чем он хочет. И зато суда не будет, затрат лишних не будет. И вы еще выиграете в этом во всем, как и он. Потому что процедура взыскания тоже очень геморройная и проблематична. И в итоге человек ушел очень довольный, счастливый и не заплатил.
0: Тебя сейчас маски на лице не хватает.
1: Какой?
0: Зорро.
1: Нет, нет.
0: Добрый вот этот, добрый хулиган, который...
1: На самом деле, если мы будем добрее друг другу и будем друг другу помогать...
0: Давайте будем добрее.
1: Да, давайте помогать друг другу.
0: Давайте помогать друг другу.
1: Угощать друг друга. Поддерживать друг друга.
0: Место в очереди уступать опять.
1: О, старшим обязательно, в транспорте обязательно уступать место. Это самое главное.
0: Это БИМ-радио.
1: Друзья, место для доброты.
0: Всем добрый вечер. У нас в завершении часа еще будет Black Wonderful Life, и мы потихонечку зайдем в час следующий. В начале 10-го часа с 9 до 10 у нас программа «Легенды Бенда». Сегодня там песни, истории, музыка, связанная с дорогой и путешествиями. Мы всех еще раз приветствуем. Здравствуйте.
2: БИМ Радио – это только начало. Сегодня БИМ Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ Медиа. 2-930-800.
3: Гороскоп на БИМ Радио. Без возрастных ограничений.
4: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость. Вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие. Пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи. Просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями. Все будет мирно и спокойно. И это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями. Успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше. Но не лишайте себя отдыха. Рыбы, не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Тренды на БИМ-радио.
1: Друзья мои, всем добрый вечер, здравствуйте. Программа «Легенды Бенды» начинает свою работу традиционно в понедельник. Вечером мы выходим здесь на БИМ-радио. Артем Патрин, здравствуйте.
2: Сергей Белов, добрый вечер.
1: Очень приятно. И мы сегодня поговорим на тему песен, связанных с дорогой и путешествиями.
2: Отлично. Вообще, да, это на самом деле довольно-таки очень популярное такое сейчас направление. Угу. Все-таки летом много путешествуют, ездят по стране. Я вот мечтаю, допустим, увидеть Алтай. Хочу на машине съездить, посмотреть.
1: Я был.
2: На Алтае?
1: Да.
2: Ну, ты мне потом расскажешь. Я хочу, знаешь,
1: а
2: я
1: лучше
2: хочу
1: на машине там
2: глазами.
1: Не ездить.
2: Байкал.
1: Там, Байкал тоже был. Я жил там.
2: В Иркутске?
1: Ну, вот еще что-нибудь. И в Иркутске, и на Байкале я был, да?
2: Хорошо.
1: И назови еще какое-нибудь место.
2: Давай, Воркута.
1: Нет.
2: Хорошая шутка была.
1: Но не доехал. Немножко.
2: Чуть-чуть, да?
1: 500-600 километров.
2: Вот, я хочу изъездить вообще всю страну. Это действительно у нас огромная страна, шикарная просто. По той простой причине, что все-таки на самолете это очень дорого летать, на машине самое то. Плюс это комфорт, плюс это возможность послушать музыку в дороге. Нет ничего прекраснее, чем с, допустим, с хорошей компанией, там, с любимой девушкой, с женой, там, ехать по ночной трассе, понимаешь, слушать музыку. Заезжать в 4 утра на заправку, чтобы купить хот-доги, да,
1: ты сейчас про меня.
2: Чай, кофе, да? Mm-hmm. Ты тоже так любишь делать?
1: Конечно, я же в 4 утра сегодня как раз за хот-догами стоял.
2: Но это ты возвращался, это другое. А я вот считаю, говорю, то есть к тому, что заехал, вот этот кайф ощутил, опять поехал дальше, в дорогу топишь, вот этот самый кайф, и самое главное, чтобы в этот момент была замечательная душевная музыка, которая тебя наполняет. Понимаешь?
1: Может, все-таки песенку послушаем?
2: Да, давай,
1: пожалуйста,
2: давай, послушаем.
1: Вот отличная песня для того, чтобы прокатиться, как ты сейчас объяснил и рассказал. Песня называется «London Goodbye».
2: Да.
1: 1991 года выпуска. Это дебютный сингл «Кармен».
2: Ух, какой. Знаешь, у меня почему-то ассоциация «Кармен» и сразу сериал «Физрук». Вот я не знаю, почему.
1: Вот, который сначала вернулся через ремиксы в ТикТок, а потом просто остался. Но я вам скажу, что эта песня всегда была очень популярна на радиопросторах. Вот, подходит для дневной поездки по городу, когда едешь с пассажирами 35+. Да, я бы даже больше, 40+. Вот, и хочется, чтобы все подпевали. Они подпоют, проверено. Простой куплет, синтезаторная аранжировка эпохи, никакого надрыва и просто легендарная песня. Послушаем.
2: Запускаем.
1: «Кармен», «Лондон»,
2: крути
1: вертушки.
2: Гудбай
1: уже.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73-0+.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
8: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
9: Please fasten your seatbelts. We hope you've enjoyed this journey through sounds.

0: Так, на секундочку. Сереге Левуху знаете сколько уже?
1: Сколько?
0: 60.
1: Всего?
0: 60 лет. Слушай, а пляж на сцене как 18-летний.
1: Вообще, да, я думал, что ему это как раз-таки.
0: Как раз-таки 20.
2: Легенды да. И бенды. На Бим-радио.
0: Я помню тогда на первой кнопке по телевизору у нее была программа «Танцуй вместе с Сергеем Левахом». Он же танцевал классно. Ну, по тем временам считался вообще так. У нее движение, я помню, я изучал.
1: Давай, тогда. Давай, показывай.
0: Коленка после фестиваля не работает.
1: Так. Сейчас зажжет, Серега,
0: короче,
1: давай.
0: Короче, он делал. Да. Давай. Значит, одну ногу, значит, он, смотри. Одну ногу за другую заносил так. Опа.
1: Опа.
0: И надо обязательно вот так вот.
1: А, это да-да-да. А я знаю, кстати, кто так же танцевал. И, скорее всего, его научил. Даже ролик был такой в интернете. Mm-hmm. Дмитрий Анатольевич, помнишь «На встречу выпускников»?
0: Скорее всего, Дмитрий Анатольевич у Сереги Лемаха подхватил.
1: Или наоборот. Да, скорее. Я думаю, может быть, наоборот. Ну так вот, все. После первого трека такого, да, заводного и веселого, я что-то представил, что мы так
0: красиво
1: сидим.
0: Мы сейчас к Кремлю подвели. Красиво. Объясню, почему. Потому что одна из самых любимых там групп в Кремле – это группа «Любэ».
1: Кстати, да.
0: Однажды в 1994 году они имели счастье спеть песню «Конь».
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Которую мы уже там все подхватили.
1: Причем не просто подхватили, а песня действительно сильная. И она позволяет как раз-таки держать концентрацию. Поэтому медленный, тяжелый. Как раз когда едешь по ночной трассе и хочется, чтобы не отвлекало. Поют ее мужики на дальнобой уже 30 лет. И не зря. За рулем в 3 часа ночи она держит словно столько внимания, сколько нужно. И не пытается стать главной. Особенно хорошо ложится на компанию из 3-4 человек, возвращающихся с дачи.
0: После баньки.
1: После баньки, да. То есть такая прям сладкая песня.

0: честно скажу, что я ждал еще там это завершение.
1: Да, да, да, в конце.
0: Вот этих трех самых возвращающихся с бани.
1: Да, да, да. Ну, песня прям, прям
0: огонь.
1: Во всю студию сейчас орали. Два голоса. Не хватало третьего голоса.
0: Дальше у нас будет еще один трек, под который всегда хорошо подпеть. Акустическая гитара, текст про детей, круг жизни. А здесь он не один, здесь еще и Александр Ф. Скляр с Бастой. Когда едешь домой в одиночку, вообще хорошо заходит трек.
1: Или к родителям через полстраны едешь.
0: Ну, вот так вот, да. В плейлистах отлично заходит. «Дорога домой» обязательная, кстати. У него еще есть «Дорога домой», тоже обязательная.
1: Кстати, этой песне 9 лет уже.
0: Наверное, больше.
1: 17-го года, она вышла в 2017.
0: Да, 9 лет 9 мы уже лет. Поем эту да. песню. 9 лет в активной ротации, понятно почему. Голос Басты без обработки.
1: Да.
0: Еще раз говорю, акустическая гитара и текст, который проникает. Это...
1: Он просто за душу берет.
0: Вот прям... эта песня, она называется «Сансара». Делай

0: траву впишут, еду чиж и ко. Вот эта песня, говорит, про дорогу. Какая уж там сансара. Кому-то и сансара, знаете, отличная песня. А у чижа снова поезд. Вот это одна из лучших вообще песен на дорогу. Это 100%.
1: Да.
0: Если говорить про Сергея Чигракова и его творчество. Так, продолжаем, друзья мои. Сегодня песни про дорогу, про путешествия в программе «Легенды и бенды». И вот следующий трек у нас свеженький. Он вышел...
1: В 25-м году.
0: Ну, вообще он вышел в 25-м. Но как таковой в ротацию вообще залетает вот совсем недавно. Мы сейчас говорим про Шаде.
1: Ой, Саша, сразу напомню мне слова Паши Пристанского, как он напел недавно песенку. Угу. Она танцует под дабстеп.
0: Да.
1: И все. То есть так
0: там
1: переделал.
0: Можно любое там подставлять танцевальное направление. Это вообще хит лета 2025-го, который дожил до 2026-го года. И не собираются уходить. Синтезаторы, восточный мотив, голос мота в среднем регистре. Бодро, утреннее, без агрессии. Отлично работает на дороге, по дороге на работу, когда еще не до конца проснулся, а кофе остыл в подстаканнике. К июню 2026 года песня провела 32 недели в топ-50 Яндекс.Музыки. 32 недели.
1: Это прям довольно-таки неплохо.
0: Как хорошо, что у нас появился свой топ, а это не Billboard Hot 100. Теперь можно к Яндекс.Музыке. А это, между прочим, выбор народа. То есть топ же рождается там не потому, что там кто-то занес бабки,
1: да,
0: а потому что количество прослушиваний считается. Вот сколько вы прослушали песню, так песня потихонечку и поднимается. То есть все очень просто по алгоритму.
1: Да, поэтому будем слушать Мураками. Много, много.
0: Пока мод Шаде, сразу после рекламы. Всем добрый вечер. А, не, вот поехали. Без рекламы. Отменил рекламу. Потом будет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Легенды и бенды на БИМ-радио.

0: Леонид Агутин у нас на «Сиреневой луне» неспроста в программе «Легенда и бэнд». Эта песня тоже относится к сегодняшней теме. Это тема дороги и путешествия. А, вообще, один из самых дорожных треков русской эстрады. Это в принципе, да, на «Сиреневой луне». Латиноамериканские ритмы, как это Леонид Агутин любит. Фортепиано, аккуратная духовая секция. Темп средний, около 105 ударов. Там что-то в тексте есть прямая отсылка к вождению. «Заведу свою машину, не помчу ее», поэтому песня попадает в дорожные плейлисты автоматически. Идеально под вечернюю поездку по освещенной трассе. Желательно не одному.
1: Ну, само собой. Под приятную музыку. Это прям само необходимое, скажем.
0: Ну, а дальше песня вообще с медленным, около 80 ударов темпом. Гитара впереди, легкие струны и аккордеон в подложке. Да, текст очень классный этой песни. То есть, если убрать вот этот весь налет блата, да, блатоты, да, шансона, то сам по себе текст-то классный. Да. Он про любовь. Он про надежду, он про какие-то приятные чувства у человека, который поет это. В исполнении Михаила Круга у нас сейчас прозвучит песня, любимая дальнобоем, опять-таки, всеми уважаемыми себя автомобилистами, которым за 50. Ну, примерно.
1: Так. Ну да, с учетом того, что песня-то 98-го года.
0: Короче, песня не отвлекает, но и не усыпляет.
1: Да.
0: 98-го года. Где мои 16 лет на большом карете? А у нас Михаил Круг, Владимирский централ, «Ветер Северный».

лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Михаил Круг. Песня 98-го года. Владимирский Централ.
1: Ух, как прям.
0: Я так думаю, душу, лет через 10 следующее поколение будет почитать, как Надежду Кадышеву сейчас почитать поколение зумеров, да. На какой-то десяток лет песня вообще исчезла. Заметил?
1: Не, зачем? Она всегда была.
0: Да? Нет, она была, именно что вообще даже вот так вот где-то я ее не слышал.
1: Ты знаешь, я тебе больше скажу, у нас периодически на каких-то небольших...
0: У вас это у кого?
1: Небольших тусов, когда звучат эти песни,
0: да.
1: В том числе всеми любимые там «Жиган Лимон».
0: Еще Алешка, наверное, какая-нибудь.
1: Алешка обязательно, это же вообще классика.
0: Дальше у нас будет группа Hi-Fi, Hi-Fi. Песня Hi-Fi, да.
1: Как Wi-Fi, только Hi-Fi.
0: 1999 года, дебютный хит Мити Фомина, Тимофея Пронькина и Оксаны Олешко. Записан Эриком Чантури, продюсером и первых хитов премьер-министра и краски. Темп около 130 ударов, это нормальный такой темп. Mm-hmm. Синтезаторная аранжировка конца 90-х, женский голос в верхнем регистре. Бодрая городская поездка, особенно когда едешь на работу и нужно проснуться окончательно.
1: Премьер-министр, помнишь, да?
0: Пел Павел Есенин. На утро, да, пел не Митя Фомин, там записано в студии, Митя Фомин на концертной площадке
1: исполняет.
0: давал вид, что исполняет. Павел Есенин как раз один из основателей группы Hi-Fi. Седьмой лепесточек у нас в ремиксе будет, поэтому давайте еще кайф. Вечерочек же надо добавить,
1: да? Нужно.
0: Вот, приятного всем прослушивания, мы скоро вернемся.
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: Только что на Бим-радио, программа «Легенды и бенды». Дальше у нас «Артик и Асти».
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Легенды и бенды на Бим-радио.
0: Вообще, следующая песня в исполнении Артик и Асти — это один из самых танцевальных треков дуэта. Темп около 125 ударов. Нормальная такая плотная поп-аранжировка с электронными элементами. Женский голос Анны Дзюба.
2: Да, она, да.
0: Это Анна Асти. Да. На свадебных дискотеках, я помню, лет так 6 назад. Это один вообще из топов был самых заказных треков. В машине.
2: Слушай, а ты постоянно участвовал на свадьбе, тебя приглашали?
0: Да, я постоянно кого-нибудь женю.
2: А, так ты же у нас, да.
0: Да, я знаешь, сколько за свою историю.
2: Сколько семей практики создал?
0: О, ребят, сколько семей я не посчитаю.
2: Слушай, а у нас, знаешь, какой шикарный дуэт?
0: Вот точно за последние 26 лет я, наверное, поженил, ну, более 1000 пар, это 100%.
2: Вот смотри, знаешь, какой шикарный дуэт, да? Ты создаешь семьи.
0: Да.
2: А я их развожу.
0: Прекрасно. То есть у нас двойная визитка будет.
2: Да, инь-янь.
0: С одной стороны, организация свадьбы, с другой стороны, пожалуйста, развод со скидкой.
2: Да, те, кто сказал, что свадьба будет.
0: Бизнес просто. Работаем дальше. Так, ну что, девочка, танцуй. В машине идет под бодрую поездку с компанией друзей. Темп помогает не уснуть на длинной трассе.
2: Зажигай.
0: Че,
2: запускай. Давай, прям порвем сейчас танцпол.
0: Поехали. Погнали. Да, давай, Артик и Асти, девочка, танцуй.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.

0: Так, это наши девочки. 2025 года, между прочим, свеженькая еще песня. Другая композиция у нас будет в исполнении Джонни. Комета называется песня. Комета. Джонни исполняет. Поэтому давайте вот... Джонни Комета. Есть у тебя информация по Джонни Комета?
1: Это один из главных русских хип-хоп 2020 года. По статистике, кстати, вот этот Apple Music. Uh-huh. Вот. Сам Джонни использовал первую строфу пушкинского «Зимнего вечера», прямой цитаты в первом куплете. Прием в 2019 году удивил даже коллег по сцене. Темп где-то 95 ударов. Лиричный голос в верхнем регистре. Uh-huh. Минималистичная аранжировка с фортепиано.
0: Как песня.
1: Да, она, знаешь, вот на... По ночной трассе на машине идешь, включаешь ее, добавляешь так.
0: Вот сейчас уже ночь.
1: Вот я сейчас поеду, включу и послушаю эту песню.
0: А в очередях тоже нормально слушать. Не скучайте, вместе с вами Бимбразия.

0: Опа, это Хабиб нашей девочки, между прочим.
1: Да, кстати, нет нигде девчонок краше, чем у нас в стране. Такой. Официально подтверждаю эти слова.
2: Хабиб, как всегда, держит фирменную интонацию. Темп у него бодрый всегда. В машине эта песня идет под легкую дневную поездку, особенно с детьми на заднем сиденье.
1: Это да, да, кстати, бодрячком, да.
2: Фантики, вот эти конфеты, вот эти вот. А сиденья, ноги бьются постоянно, да, потом да, заезжаешь да, на мойку, все это дело да, такое. Прибираешь.
1: Папа, дай попить.
2: Радуешься вот этому, да, да, всему детскому счастью. Так, школьники знают каждое слово через месяц после релиза.

0: Закометили только что мы в завершении этого музыкального часа. Еще одна песенка у нас прозвучит. Кстати, друзья мои, сегодня у нас тема была посвящена как раз композициям про дорогу, про путешествие. И вот дальше следующая вещица, она, тут я не выговорю название коллектива, DVRST. 2021 года, Close Eyes, закрой глаза. Это вообще главный фон-трек начала десятых даже, который к 2026 году превратился в стандарт жанра. 140 ударов в минуту, как я люблю, тяжелый медный бас. Под него снимаю, значит, дрифт-видео по всему миру. Кстати, под эту композицию подростки 18-25 лет включают его, чтобы обычная поездка по МКАДу стала похожа на сцену из фильма. Вот эта композиция, я так понимаю, больше для каких-то видосов подложка идет, да?
1: Да.
0: Которая хорошо коррелирует со скоростью и с внутренним и внешним, то, что происходит в этот момент на скорости. С этой композицией будем завершать сегодняшний выпуск программы «Легенды и бенды», друзья мои. Еще хотелось бы поставить одну композицию. Ну, давайте так, если... Слушай, базовый минимум я хотел поставить.
1: Давай лучше базовый минимум, потому
0: нет,
1: что...
0: Нет, и это вмещается тогда.
1: Нет, слушай, давай-ка сначала мы загоним базовый минимум, потому что этот трек действительно цепляет, и самое главное,
0: ничего
1: он очень популярный.
0: Цепляет,
1: самое главное под этот трек что? Это быть дома и вкусные помидорки кушать.
0: Ой,
1: это самое
0: вяленые
1: главное.
0: Желательно.
1: Нет, нет. Свеженькие помидорки.
0: Свеженькие. Хоть есть помидорки. Ня-ня-ня. Так, сначала Close Eyes, потом...
1: Нет, давай базовый минимум.
0: Все. Базовый минимум.
1: Давай,
0: все-таки.
1: Давай. Ну, давай,
0: это с базового обалденно. Минимума. С этим самым и завершим, друзья мои. Всем пока, до следующего понедельника.
1: Всего
0: Артему.
1: Доброго, да.
0: Я Сергей Белов, я вернусь в среду, у меня в среду смена. Всем желаю отличного вечера. Пока-пока, слушаем Бим Радио. Базовый минимум. Мия Бойко и Саби. Мы ушли. Счастливо.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Яркие летние хиты на BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Азон Channel на 102.8 FM.
2: Доброй ночи, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать, кто настроен на частоту 102.8 FM и тех, кто нас слушает онлайн. Это радиошоу Long Rock Hazon Channel. Меня зовут Фобос Хейли. Каждый наш выпуск посвящен знакомству с творчеством продюсеров из разных точек нашей необъятной. Сегодня у нас в гостях диджей и продюсер Портапелла. Портапелла из Хабаровска, на данный момент базируется в Москве, отметился релизами на таких лейблах, как Сводка, UK Club, New School Reverse, Damask. А также отыграл сеты на многих значимых площадках Москвы и на вечеринках во многих городах России. Музыки отдают предпочтение ломаным ритмам в разных направлениях и настроениях. Итак, в сегодняшнем выпуске мы слушаем гостевой микс от Портапелла, записанный специально для радиошоу «Лом».

the stompers, conscious conkers. You don't want this.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первый.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: летнее настроение с Бим Радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Нечасти.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.